0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: выбираете ли ты диски SCAT?
1: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
2: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Знаете, золото как хорошая песня. С каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
5: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Дата-центром Яндекса россияне должны быть готовы к перебоям в работе разных сервисов. В центрах обработки данных ЦОД Яндекса размещаются не только свои сервисы. Об этом пишет агентство ЯН, ссылаясь на экспертов. Чтобы исправить ситуацию, Яндексу сейчас нужно распределять данные по мелким дата-центрам сторонних операторов, быстро создавать крупные вычислительные мощности за пределами действий украинских дронов. Последняя атака была в ночь на воскресенье во Владимире. После этого случились сбои в экосистеме Яндекса. С перебоями работали электронный дневник «Моя школа», ресурсы «Дом.ру», «Магнит-маркет», «Ламода» и другие. Новый состав Свердловского Заксобрания сегодня соберется на первое заседание и выберет спикера, пишет «Новый день», ссылаясь на пресс-службу Заксобрания. Ранее президиум Свердловского политсовета «Единой России» предложил на пост спикера главу регионального исполкома партии Дмитрия Жукова. Людмила Бабушкина может стать его первым заместителем. Бывшего мэра Алексея Орлова, скорее всего, делегируют в Москву в Совет Федерации. Другой бывший мэр Александр Высокинский, напротив, может вернуться в Екатеринбург. Врачи 9-й детской больницы Екатеринбурга спасли зрение 2-летнему мальчику, которому в глаз попал саморез. Как сообщили в Минздраве области, малыш получил травму во время ремонта в новом доме. Отец прикручивал половицы, мальчик побежал, запнулся и упал на крепежное изделие. Рентген показал, что саморез проник глубоко, но, к счастью, не повредил жизненно важные структуры. Семью срочно отправили в ДМБ номер 9 в Екатеринбург. Там медики собрали бригаду специалистов, провели ювелирно точную операцию. Удалили инородное тело, сохранили и глаз ребенка как орган, и зрение. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Сан-Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
3: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева, 6А, офис 1302.
4: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за дружбу.
5: На рок-арсенале.

0: You.
1: Рок-арсенал.

0: реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
6: О, «Римакс», шина, Екатеринбург. ОКРН 114-667-9002-480.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте!

0: выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Итак, сегодня днем нас ждут те же плюс 12, но будет небольшой дождик. Атмосферное давление пока еще растет, но скоро пойдет на убыль. Не забудьте зонт и будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит», на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: Реклама.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
1: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
5: Только здесь. Игги Поп. Только на Рок-Арсенал.

0: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис маркета Remax и на remax.ru. ООО Remax, шина Екатеринбург, Огарин 114-667-90-02-48-0.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
5: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Внутренний рынок России не пострадает от экспорта дизеля за рубеж, в том числе в США. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, компании России и Штатов уже ведут переговоры о сделках в рамках поставок дистоплива в США. Напомню, ранее президенты Путин и Трамп договорились о поставках дистоплива из России в США и на мировой рынок. Вашингтон вывел из-под санкций поставки дизеля из России на мировые рынки до 7 апреля будущего года. Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее за рулем. Сегодня утром на трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск легковой автомобиль «Хонда» выехал на встречную в частный автобус «Ютунг». Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. На месте ДТП работают автоинспекторы и следователи, сообщили порталу Е1 в ГАИ. Накануне на Тюменском тракте у села Малобрусянское погиб водитель «Киа Пиканта». Пенсионер, которому 74 года, стал разворачиваться через сплошную линию разметки. В него въехал шедший сзади на большой скорости автомобиль-манипулятор. ГАИ призывает водителей строго соблюдать требования дорожной разметки и знаков. Теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца этой недели. Отрицательных ночных температур пока не ожидается, обещает Росгидромет. Самыми теплыми станут четверг и пятница, солнце и до плюс 16. В среду облачно, дождь, плюс 9. Выходные и будущий понедельник в прогнозах пока тоже сухие и теплые. Данные метеоресурсов на погоду через неделю различаются. Одни источники обещают минусовые ночные отметки с 19 октября, другие только с 25 числа. Качество сна напрямую влияет на продолжительность жизни, сообщила агентство ТАСС ведущий научный сотрудник Института цитологии и генетики РАН Наталья Стефанова. Гормон мелатонин вырабатывается шишковидной железой и регулирует суточные ритмы. Во время сна очищается центральная нервная система и происходит репарация ДНК. Для восстановления организма критически важна абсолютная темнота. Перед сном не стоит использовать телефоны и другие источники света, отмечает генетик. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
4: Информация на правах рекламы.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: 10 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. Начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». В студии со мной Павел Рубцов.
11: Доброе утро.
10: Спонсор программы «Макс Авто», АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Проблемы с сердцем не терпят промедления. Кардиологический центр «Клиника сердца» в составе сети «Здоровье 365» оказывает полный цикл помощи от диагностики и визуализации нового поколения до высокотехнологичных операций и реабилитации. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Ну и начнем с того, что сообщим нашей любимой аудитории о том, что интерактив у нас заработал.
11: Ура! Радостная новость.
10: Можно присылать комментарии.
11: Да, вы можете снова писать на плюс 7-908-909-104.5. Присылайте сообщение через удобный для вас мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите.
10: Можете просто нас приветствовать. Почему бы и нет?
11: Давайте.

0: Но лучше это были бы ваши дорожные наблюдения и комментарии к тем темам, которые мы с Пашей в рубрике «Макс Авто» будем обсуждать. А на Рижевском тракте сегодня с утра огромная пробка, и более того, гаишники ввели там реверсивное движение, ну, потому что тракт этот давно уже морально и физически устаревший, там по одной полосе в каждую сторону, там проблемы такие вот давнишние с дорожным покрытием.
1: Давно хотели его исправить.
0: Его давным-давно надо расширять, делать более безопасным, и вот, пожалуйста, сегодня очередное ЧП, очередная трагедия. На 64-м километре трассы произошла смертельная авария, столкнулись легковушка и автобус. По предварительным данным, водитель «Хонды», как раз вот легковушки, выехал на встречную полосу, где врезался в автобус. Да. Водитель и пассажир «Хонды» скончались до приезда скорой.
1: Судя по всему, автобус слетел в кювет, и пассажиры, ну, вот неизвестно, пострадали или нет, но они выбирались через окно на проезжую часть. Так что пока неизвестно, почему именно это случилось. Никаких выводов пока ГАИ не делает. Когда будут, мы, наверное...
0: Ну, главный вывод, который можно сделать, это очевидно, «Хонда» выехала на встречку, потому что смогла. Потому что там нет физического разделения встречных потоков, и Рижевской тракт остается одним из самых опасных на территории нашего региона. Наряду с трактом Каменским и наряду с дорогой на Полевской. Трафик очень-очень серьезный, он растет постоянно, а дороги морально не соответствуют совершенно текущей ситуации. Вот и все. К сожалению, такие вещи происходят. Но утром, видимо, там машин было немного, судя по всему, было где разогнаться. Причина, по которой легковушка выехала навстречу, ты правильно сказал, она не ясна. Но, может быть, отвлекся водитель.
1: Может быть.
0: Может быть, ему плохо стало. Может быть, уснул, учитывая ранний час. Вот, скорее всего, вот в этих трех версиях кроется истина относительно того, что произошло. Если вы где-то там или наблюдаете происходящее, или, может быть, приехали как раз со стороны Рижан, пишите нам, что там происходило, что происходит. Вот сюда же на плюс 7. 908-909-104-5. Такая вот большая монументальная тема, и любопытно бы это, конечно, проанализировать. В России аж на 16%, ну, то есть достаточно существенно, за год, то есть не то, что там на горизонте в 10 лет, сократилось число осужденных за повторную пьяную езду. Член общественного совета при МВД Игорь Маржаретта заявил, что причиной такой динамики, Паша, является то, что за пьяную езду теперь могут конфисковать автомобиль. Вот так.
1: То есть напугали все-таки.
0: Неотвратимость и потенциальный ущерб, причем ущерб материальный в виде утраты автомобиля. Ну, получается, это работает. Помнишь, мы же об этом много говорили, недоумевали и говорили о том, что, ну, когда пьяный садится за руль, ему, в общем-то, по большому счету без разницы, какие дальше будут последствия. Потому что у нас ведь... Ну, собственно, ужесточали статьи за пьяное вождение в случае попадания в смертельные аварии. Там ведь сроки нешуточные абсолютно. Там, если не ошибаюсь, до 10 лет можно получить. Совсем, если несколько погибших, если виновник действительно пьяный за рулем. Но, тем не менее, люди как ездили пьяными, так и продолжают ездить. Но вот, тем не менее, получается, что отчасти, во всяком случае, это работает.
1: Может, сознательность просто повысилась? Еще раз, это
0: а
1: статистика,
0: это другому
1: статистика не... за 25-й год по сравнению с 24-м. Ну, возможно, как фактор сыграл.
0: Но за 26-й пока действительно статистики нет. Она будет позже. В 25-м году за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения осудили, ну, давай округлим, 34,5 тысячи водителей, уже имевших судимость или административное наказание за аналогичное преступление. В 2024 году таких было 41 100. Значит, это официальные данные Верховного суда. Ну и нам напоминают, что по статье 264 пункт 1 Уголовного кодекса за повторное управление в нетрезвом состоянии водитель получает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы, штраф до 300 тысяч рублей, до 480 часов обязательных работ и до 2 лет принудительных работ. Кроме того, водителя лишат права занимать определенные должности, Паша, или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
1: Да, и главное, статистику посчитали, кто именно чаще всего попадает на повторные пьянки за рулем. Чаще всего это водители, которым на момент совершения преступления было 36, от 36 до 40 лет. У них чаще всего среднее общее или среднепрофессиональное образование.
0: Вот такой портрет.
1: Такого повторного рецидивиста. Нарушителя. Ну, что бы это ни значило, ну, хорошо, что снижается. Может, действительно, как-то конфискация повлияла. Правда, конфискуют-то не только у того, кто непосредственно был за рулем, а и со собственников, скажем так, могут конфисковать
0: иногда
1: автомобили.
0: Иногда эти лица действительно не совпадают. Ну, и, кстати, это еще не все. Может быть, и дальше снижение продолжится. Почему? Потому что летом этого года федеральное правительство заявило о планах обязать пойманных пьяными водителей проходить лечение от зависимости.
1: Поймали,
0: да. И все, и пойдешь лечиться. МВД, Минздрав, Минюст до начала следующего года должны проработать вопрос о мотивации водителей, вот так это называется, попавшихся за рулем в состоянии опьянения, к медицинской реабилитации.
1: Там же будет препятствие для того, чтобы управлять автомобилем. С марта 27 года единая система вводится, как раз когда должны сообщать медики о случаях, в том числе алкоголизма, наркомании и прочих таких нехороших вещах, и автоматически будет прекращено право управлением автомобилем.
0: Ну, то есть, тут цепочка, видимо, такая. Поймали тебя пьяным, отправили в медучреждение, там посмотрели, нуждаешься ли ты в лечении от алкоголизма или нет. Если нуждаешься, замотивировали тебя пройти вот эту антиалкогольную реабилитацию, и, видимо, только после этого тебе разрешат снова сдавать на права, чтобы ты получил возможность...
1: Да, там 3 месяца, по-моему, дают для того, чтобы опровергнуть или подтвердить диагноз, и тогда только можно будет вернуться к
0: интересно.
1: Тому, чтобы...
0: Насколько работоспособна, непонятно, но выглядит
1: посмотрим,
0: очень
1: пока
0: интересно.
1: Это громоздко выглядит, конечно, вот, но может быть и эффективно. Кстати, если про пьянство за рулем, есть еще одна новость. Верховный суд России признал незаконным лишение водительских прав в случае, если человек не находился за рулем в момент остановки автомобиля сотрудниками ДПС. Было конкретное дело в Нижегородской области, и согласно материалам этого дела, некто Катков вместе с друзьями ехал в своем автомобиле, которым управлял знакомый. После остановки машины сотрудниками ДПС настоящий водитель сбежал с места преступления, который был за рулем, чтобы не попасться. А Катков, как собственник, его попросили заглушить автомобиль. И на этом основании он от освидетельствования отказался, на этом основании его лишили прав.
0: То есть заглушил, значит, управлял.
1: Да.
0: Управлял,
1: да.
0: Значит, со всеми вытекающими.
1: И суды нижестоящих инстанций, они выступили на стороне ГАИ, а Верховный суд сказал, нет, надо подтвердить, что человек управлял автомобилем в момент, когда остановили автомобиль для проверки на пьянку. И вернул дело обратно на рассмотрение, потому что и камеры показывают, и свидетели говорят, что человека просто попросили заглушить мотор. Все, точка. Так что еще и разбираются на Верховный суд с тем, кого можно, а кого нельзя. И редко бывает, что на сторону пьяных за рулем встают.
0: Но лучше пьяным за рулем, конечно же, не
1: ездить.
0: Тут,
1: а что делать?
0: С пьяным за рулем.
1: Вот это да,
0: тоже
1: я
0: не
1: согласен.
0: Ездить. Особенно, если вы собственник. Видите,
1: выбирайте трезвого друга.
0: Обернуться проблемами. Выбирайте трезвого водителя. В конце концов, такая услуга даже существует. Да? Когда надо даже будет. На твоем автомобиле тебя привезут туда, куда ты хочешь. И никаких проблем не будет. Но, видимо,
1: надо
0: это,
1: до Верховного суда
0: видимо это слишком сложно. Уж сколько мы говорили о том, что так и такси заказать не проблема. Ну, если агрегатор работает. Сейчас это вроде починили, вроде получше стало. Сегодня, во всяком случае, жалоб нету. О том, что высокие цены на такси сегодня никто из наших коллег-журналистов не сообщает.
1: Ну, потихоньку, естественно, чинят. И Яндекс.Пэй вроде как возвращается к жизни.
0: Но я проверял, мой пока не ожил.
1: Нет. Ну, частично.
0: Видимо, у кого-то, может быть,
1: ну,
0: кто,
1: может,
0: кто более
1: такси,
0: ценен.
1: Может, и такси также. Кстати.
0: Не исключено, да. Плюс 7-908-909-104-5 про пьяных за рулем, вот про эти ограничения действующие и предлагаемые. Что скажете, можете ваши комментарии присылать, пишите нам обязательно. Ну, а мы пока дальше пойдем. На авторынок заглянем. Смотрите, в России к середине осени, а ведь правда уже середина
1: уже
0: осени.
1: Уже середина,
0: Паша?
1: Вот да. Завтра,
0: буквально
1: послезавтра.
0: Вот. На фоне падения продаж... Как это? Мы буквально только что росли. Накануне цитировали Росстат, который сказал, все нормально, квартал к кварталу растем, пусть и понемножку, но тем не менее. Ну ладно, все-таки автопроизводители и продавцы как-то, видимо, по-другому. То ли считают, то ли интерпретируют эти цифры как-то по-другому. Так вот, на фоне падения продаж производители автомобилей решили ввести скидки. Согласись, Паш, такие новости всегда вот притягивают внимание. Не то чтобы мы с тобой планировали автомобили покупать,
1: но пройти
0: мимо, да никак,
1: за всех же
0: невозможно.
1: Думаем, переживаем.
0: Значит, Автоньюз изучил прайс-листы. Ну, судя по всему, такую прям работу провели. Сопоставляли, считали, брали калькуляторы. И выяснил, какие дисконты заработали на автомобиле в октябре. Но я про все рассказывать не буду, там достаточно большой лист, но кое-что. Значит, ну вот давайте, в качестве примера такого вот экспериментальной марки возьмем «Волгу», которая впервые инициировала скидки на свои машины. Не успели произвести.
1: А уже надо скидки.
0: Только довезли до дилеров и уже скидки предлагают. С одной стороны, это не может не радовать, с другой не может не настораживать.
1: Вопрос.
0: Так что, не берут, что ли?
1: Возникает, да.
0: Без скидок-то. Дисконт действует на кроссоверы К-140 и К... не просто не 140, просто 40. К-40 и К-50. Волга К-40 подешевеет аж на 50 тысяч рублей.
1: Да. А стоит она сколько?
0: А Волга К-50 на 100 тысяч рублей. Ну, вот вам пример. Скажем, в комплектации эксклюзив. Ну, то есть, это вот верхняя самая комплектация, самая-самая. Волга К-50, это которая... чем-то похоже на Джили Манжаро.
1: Ну так, это... Нет, это
0: отдаленно напоминает.
1: Это лучшие наработки мирового автопрома.
0: Да. Будет стоить 4 700 000 рублей. И это вот уже с учетом скидки. Я взял калькулятор, не поленился. Посчитал, скидка составит примерно 2% от стоимости машины. Ну, тоже деньги.
1: Ну, тоже, конечно, деньги. Но когда ты покупаешь машину за 4 миллиона, кажется, скидка в 100 там, да, получается, тысяч, не такая уж и сильно притягательная.
0: Вот если ты просил пример.
1: Вот тебе пример. Хорошо.
0: Ну, и там вот эта вот процентовка в зависимости от марки, она, естественно, плавающая. Бренд «УМО». Это российский бренд, производящий электрички. Дает скидки 225-420 тысяч на автомобиль. А такой бренд, Паша, как «Эстео», на минуточку, это российская премиальная марка. Вот так прям написано, да. Если вы не знали, «Эстео», это российская премиальная марка, дает скидку 900 тысяч.
1: Премиальная же.
0: Да. Ну и так далее. В общем, если вам интересно, посмотрите. Большая-большая публикация с такими вот понятными картинками, карточками. Сколько было, сколько стало. Мало ли, вдруг вы находитесь в поиске автомобиля. Ну и, кстати, раз уж мы упомянули, вот любопытная статистика про бренд «УМО». Вот еще раз, те самые легендарные российские электромобили. К началу октября в стране было продано почти 1500 электричек марки «УМО». Не в месяц.
1: А за всего... Ну, они летом начали.
0: Начало октября. Основная масса – это модель «УМО-5». Почему-то пишут, что это адаптированный клон ГАК «Айон Y+.» Это
1: почему
0: вот все вопросы к автостату и РБК, по которым, собственно, цитата и приведена. Из этого количества 148 машин зарегистрированы в сентябре. Ну, вот сколько в месяц, получается, берут. Тогда же на учет встал первый экземпляр второй модели бренда, более крупного, «УМА-8», аналога кроссовера «ГАК-С7».
1: А «УМА» — это же яндексовская разработка.
0: Ой.
1: Кажется.
0: Чья это разработка, Паша?
1: Ну, в смысле, под них делали. И поэтому уникальный автомобиль, если я правильно помню, именно «УМА» стал лидером продаж электричек в какой-то месяц,
0: не выходя... Ну, потому что берут для такси.
1: Да,
0: наверное,
1: да,
0: ты это имеешь в виду. При этом, вот смотри, пояснение. Если «УМА-5» чисто электрический, то «УМА-8» — это гибрид с тяговыми электродвигателями и бензогенератором под капотом. Вот так. Следующий грандиозный шаг сделал российский производитель. Ну хорошо, плюс 7-908-909-104,5. Ну, если хотите, есть на авторынке кое-что другое. «Лада Искра» за 7 миллионов рублей показал «АвтоВАЗ».
1: А,
0: как
1: это,
0: тебе?
1: Ну, Удивляет.
0: Цена.
1: Удивляет.
0: Лада Искра за 7 миллионов рублей. Ну, гоночная. Угу. Гоночная.
1: А, да. Понятно.
0: Спортивный автомобиль оснащен турбодвигателем 1.6, 218 лошадей с кратковременным увеличением мощности до 240 сил. Ну, мне кажется, дороговато даже с учетом такого замечательного описания. 7 миллионов за Лада Искра. Но, с другой стороны, фанатам марки, наверное, зайдет.
1: Фанаты марки
0: Есть фанаты
1: Искры.
0: Марки Лада. Фанаты Лада Искра.
1: Да.
0: Ну, или там, может быть, владение гоночным автомобилем, оно мотивирует на то, чтобы такую сумму потратить.
1: Ну,
0: потому
1: может,
0: что я езжу на такой же машине, как...
1: Специфические же люди покупают такие автомобили, но, может быть, им не жалко 7 миллионов.
0: А может быть, ты за 7 миллионов купил машину и уже, соответственно, можешь участвовать в какой-то гоночной серии? Может такое?
1: Может быть, я не знаю. Я правил не знаю этих самых. Ну, кстати, про «Ладу» продолжаем. Вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин сказал, что в четвертом квартале 2026 года продажи «Лада» могут снизиться после некоторого роста в сентябре. Он отметил, что сохранить положительную динамику продаж «Лада» в этом году будет сложно из-за приостановки программ господдержки. Перерывы в их работе приводят к накоплению отложенного спроса, что усложняет ситуацию. И почему-то они не верят, что возобновится льготное автокредитование до конца 2026 года. Не знаю почему, но вот сомнения у них есть в «АвтоВАЗе».
0: Ну, видимо, считают, что ключевая ставка падать не будет.
1: Ну, а и вообще у нас все программы свернулись фактически везде. И у нас ипотека, и автокредитование.
0: Ну, какая льгота может быть при таком ключе? Это же очевидно. Слушай, тут Вагран такой вопрос задает. Ну, на подумать, на порассуждать, отчасти философский. Ну, давай читай.
1: Давай. Если во время застолья кому-то стало плохо, будет ли привлечен к ответственности нетрезвый собутыльник, вынужденно севший за руль с целью отвезти нуждающегося для срочной медпомощи в больницу, при условии, что альтернативы транспортировки равно как и времени ожидания, ее появления нет. Или все-таки жизнь, здоровье важнее правил. Там есть исключения какие-то, когда...
0: Есть ситуация крайней необходимости. Да. Это так называется. Собственно, это непосредственно юридический термин. Но если вы собутыльника, которому стало плохо, не довезете и попадете к гаишникам, вот им и будете доказывать.
1: Угу. А потом
0: была ли эта ситуация крайней необходимости? И вот насчет альтернативы транспортировки. Были ли другие варианты? Но в целом, ну, ответ, наверное, да, можно. Но со всеми предосторожностями и в том случае, если вы сможете доказать, что это действительно было крайнее, а не какая-то другая необходимость. Вот, собственно, и все. Я думаю, такие случаи известны, бывали. Надо посмотреть судебную и жизненную практику на этот счет. Ну, вот в теории это выглядит примерно так. Ваши соображения, ваши комментарии присылайте нам. Ну, и вопросы, может быть, тоже. Плюс 7-908-909-104.5. Газете «Коммерсант» обратимся. Про топливо. Там любопытная публикация сегодня. Реализацию топлива пониженного класса. Ну, вот эти Евро-3, Евро-2, про которые мы говорили, могут разрешить только на бирже. Правительство может изменить правила оптовой продажи бензина и дистоплива пониженных экологических классов, обязав реализовывать объемы только на бирже, на Петербургской топливной бирже, по цене ниже Евро-5. Зачем все это, спросите вы? Вот ответ. По мнению источника «Коммерсанта» на рынке, инициатива может быть связана с нехваткой бензина 5-го экологического класса даже для обеспечения собственных АЗС «Винков», вертикально интегрированных нефтяных компаний. Опрошенные газетой «Независимые операторы», ну, то есть, которые не являются винками, опасаются, что новый порядок может усилить неравенство на рынке. Нефтекомпании могут обеспечивать собственные сети бензином класса К5, ну, то есть, Евро-5, а частным АЗС придется закупать топливо более низких экологических классов как раз на бирже. Это может закрепить различия в качестве бензина, доступного потребителям на разных АЗС. Так считают собеседники «Коммерсанта».
1: Ну, все логично, но зато цены выравниваются, потому что маленькие компании вынуждены поднимать цены, как мы знаем, на бензин. И если ты видишь маленькую АЗС, то там явно будет больше стоить. А тут обязали продавать по заниженным ценам, если 2 и 3. Явно будет меньше цена бензина.
0: Тут про это ничего не сказано.
1: Ты же сам сказал, что на бирже будут в обязательном порядке продавать по более низким ценам, чем 5. Вот эти вот с пониженным качеством. Поэтому...
0: Насколько?
1: А вот это другой вопрос.
0: Вот после этого можно будет какие-то выводы делать. А ты уж тут прям разложил. Но в целом понятно, чем недовольны, собственно, владельцы абсолютно. Вот этих не сетевых заправок. Я, кстати, на днях заправлялся на Винковской заправочке. И думаю, интересно, какое топливо я заливаю? Какого экологического класса? Где-то на колонке же что-то должно быть прикреплено. Быть. Ничего не прикреплено. Видимо, надо было как-то вот в окошечко сходить, еще куда-нибудь, обойти колонку там со всех сторон. Ну, в общем, сходу не видно. Где-то, может быть,
1: не по правилам.
0: В не самом заметном месте какая-то бумажечка и закреплена. Но, еще раз скажу, так я ее и не нашел. Ну, машина вроде едет более-менее нормально. Ну что, Паш, давай международную панораму.
1: Ну, такая международная, потому что мы будем говорить про Китай, а Китай у нас практически родной с точки зрения автопрома. У нас сколько там, 40 с чем-то процентов китайских автомобилей?
0: Какой 40? Там 60 плюс.
1: Ну, они меняются как-то. То есть, ну,
0: опять же, что считать китайским, что считать отечественным, тут можно и до 80.
1: Ну, все мы знаем, что такое китайские автомобили. Так вот, в Китае вынесли на общественное обсуждение комплекс вопросов, связанных с безопасностью современных автомобилей. Об этом говорится на сайте местного Министерства промышленности и информационных технологий. Я цитирую по Автоньюз. По итогам дискуссии планируется подготовить проект нормативных актов про новые технологии. Итак, несколько направлений регулирования. Во-первых, безопасность автомобильных кресел. В частности, ведомство намерено ужесточить требования к испытаниям сидений, включая модели с функцией нулевой гравитации. Я не знаю, что это такое. Ну, как-то помогает снизить нагрузку на позвоночник во время езды. Что-то с ними не то.
0: Видимо, какая-то уловка маркетолога.
1: Наверное.
0: У нас кресло с нулевой гравитацией.
1: То есть ты висишь в воздухе.
0: Ну, типа.
1: Вот, отдельное внимание уделяется вращающимся креслам. Автопроизводители должны будут предусматривать блокировку этих функций.
0: Ну, в целом, это правильно. Не дай бог, какое столкновение, у тебя кресло давай вращаться.
1: Затем, во-вторых, обсуждается потенциальная опасность избыточного числа дисплеев в салоне. То есть китайские автомобили потихоньку будут не такими уж гаджетами на колесах, ну, если все это будет принято в качестве законов, ну, или каких-то там правил.
0: Ну, тут главный вопрос, избыточно это сколько? Там, в процентах от всех поверхностей в салоне.
1: Ну, введут процентаж, да и все.
0: Ну, может быть.
1: Не вот эта вся панель в экранчиках или еще дальше там куда-то, а ну, 2-3, например, маленьких. И введение запрета на установку складных и гибких экранов.
0: А тоже. Такие есть? Ничего себе.
1: Мы много что узнаем, что есть, понимаешь, вот после таких запретов.
0: Вращающиеся кресла, да. Складные дисплеи. Все это уже не какое-то будущее.
1: Это вот, их уже запрещают. Не только что вводят, а запрещают.
0: Это уже целый жизненный цикл отработало. Уже это отживает, можно сказать, да? А мы даже и не видели еще.
1: Следующее. Интерактивные возможности светотехники. Матричные светодиодные фары и фонари, которые способны транслировать пиксельные изображения и текстовое сообщение. То есть ты едешь, и ты непотребство из тебя какой-то непотребство, да, какой-нибудь из автомобиля. Вот это запретят в Китае.
0: Если ты потребство пишешь.
1: Потребство можно. Ну, установят одобренный контент и неодобренный контент. Ну, что ты можешь выбрать?
0: Это китайцы. Это прям сложно.
1: Ну, пока не думают. Также эти вот выводы по итогам общественного обсуждения будут положены
0: в основу. То есть, пока это некие общие соображения, инициативы, а что из этого запретят, а что нет? Будет решено потом.
1: Но Китай первый пошел по возвращению кнопочек. Сначала гаджетов понаделают, он кнопочки. И, напомню, с начала 27-го года запрещены скрытые ручки. Как раз Китай вот сначала понаделал, потом посмотрел, что много опасностей от этих всяких приборов и улучшений. И надо как-то за ними присматривать.
0: Лучше бы заранее, конечно.
1: Ну, европейцы задумались тоже там об этом всем. И про кнопочки, про все остальное. Тоже на уровне, по-моему, Европейского Союза. Они хотят.
0: Ну, в общем, конечно, любопытно все это, и действительно, если не прямо, то косвенно, конечно, это нашего авторынка тоже касается. Спасибо огромное. Это была рубрика «Макс Авто». Павел Рубцов.
1: Максим Путинцев.
0: Никуда не уходите, оставайтесь с Радиофорум. Совсем скоро в студии появится Маргарита Балакирская, которая в компании Павла Рубцова в рубрике «Горожане. Разговор» обсудит главные неавтомобильные темы этого утра.
1: Не переключайтесь.
2: «Макс Авто». Реклама. Выбирайте движение, Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: Экономика и бизнес.
6: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
7: Налоги.
6: Сумма начисленных имущественных налогов в Свердловской области выросла на 20%. Об этом сообщил в центре ТАСС «Урал» начальник отдела камерального контроля ФНС региона Павел Ваняшин. Он отметил, что в регионе уже стартовала рассылка налоговых уведомлений за 2025 год.
8: Налоговые уведомления, имущественные налоги включены в сумме 8,3 миллиарда рублей. Это за исключением НДФЛ. Это больше примерно на 20%, чем в прошлом году. И это в большей части связано с ростом начисление по транспортному налогу. По земельному налогу и по имущественному налогу рост в пределах 10%. Это такой эволюционный рост, связанный с ростом количества объектов налогообложения. Образуются новые земельные участки, новые объекты недвижимости. А по транспортному налогу это большей частью рост связан с изменениями законодательства именно.
6: Всего было сформировано более 2 миллионов налоговых уведомлений. Срок оплаты до 1 декабря.
4: Рынки. Недвижимость.
6: В Екатеринбурге растет спрос на новостройки. За январь-сентябрь 2026-го в Екатеринбурге зарегистрировано 16 472 договора долевого участия и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных dataflat.ru. Количество квадратных метров по договорам долевого участия и уступкам выросло в Екатеринбурге на 10%. Средняя площадь квартиры немного увеличилась, оценка выручки выросла на 19%. Доля ипотеки увеличилась с 60 до 62%. Показатели приведены по данным из регулярно обновляемых выписок Росреестра. В расчетах учитываются только договоры долевого участия и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами, прошедшие регистрацию в Росреестре, передает РБК.
4: Рынок труда.
6: Сотрудники на удаленке есть в 27% компаний Екатеринбурга. Результаты опроса озвучила представитель сервиса «Суперджоп» Ксения Смирнова.
9: Там, где есть дистанционный режим работы, он чаще всего охватывает небольшую часть коллектива. В 76% компаний дистанционно работает менее 10% сотрудников. Еще 10% работодателей указали, что на удаленке находится от 10% штата. Работники за рубежом для компаний скорее исключение. Лишь 6% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно из-за границы.
6: Чаще всего на удаленке работают специалисты из сферы информационных технологий – 54%. На втором месте – управление персоналом, рекрутинг и кадры. На третьем – бухгалтерия и финансы, а также продажи и работа с клиентами – по 15%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
4: Реклама. Удачная сегодня рыбалка выдалась.
10: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
4: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
10: Машина на года, сразу видно.
4: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль.
11: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
12: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал-Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
13: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
14: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
15: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
1: 10:33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская, доброе утро.
7: Всем доброе утро.
1: Присоединяйтесь к нам, мы починили связь. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите.
7: И снова нас обманули. Как говорится, еще не вечер, конечно, но пока конца света не случилось, как обещал южноафриканский пастор Джошуа Млакела. Сегодня у нас уже 13 началось октября. Ты думаешь, что все-таки еще там есть еще
1: ЮАР,
7: надежда?
1: Время ЮАР, так что он может быть московское какое-нибудь. Так что у нас есть еще до конца дня, он может исправиться. И, хотя с 12-го Лакел тоже ничего, никаких почти признаков конца света не было.
7: Последняя надежда угасла, поэтому если кто-то еще не на работе, придется идти.
1: Но он же в прошлый раз тоже так сказал, что мы разминались, может опять разминка какая-то.
7: В прошлый раз, когда он обещал в сентябре 25-го года конец света, и когда все поняли, что он всех обманул, что он ошибся, а он сказал, это ошибка, часть божественного замысла.
1: И это ошибка, часть божественного замысла. Так что посмотрим. Пока конец света
7: для кого-то,
1: не намечается.
7: Для кого-то конец света случился накануне. Мы сейчас про екатеринбургскую политику. Губернатор Денис Паслер назначил Рустама Галямова временно исполняющим полномочия главы Екатеринбурга. Подписал распоряжение. Собственно, с сегодняшнего дня Рустам Галямов приступит к своим обязанностям.
1: Ну, уже приступил, да, получается. Уверен, что компетенции Рустама Ахметовича в разных вопросах помогут продолжить реализацию важных для жителей проектов в области ЖКХ, транспорта, строительства, а также в социальной сфере, рассказал Денис Паслер.
7: Ну, еще формально это не новый глава Екатеринбурга, но без пяти минут новых. В этом мало кто сомневается, хотя процедурально окончательно нового главу должна выбрать городская дума из числа кандидатов, которых представит Денис Паслер. И, конечно, сейчас разные слухи ходят о том, а кто же будет еще кандидатом.
1: Спарринг-партнером.
7: Может быть и так. После 13.00 на эту тему обязательно поговорим. Мы в программе «Говорит и показывает» с политологом Алексеем Шабуровым. Что касается Рустама Галямова, он работает в администрации Екатеринбурга с апреля 2021 года. Он до недавнего времени был первым заместителем главы Екатеринбурга. И что касается его биографии, сейчас практически все публикуют одно и то же, то, что он окончил Тюменский университет по специальностям юриспруденция и экономика. Он работал в строительной отрасли в разных ипостасях. Он был и на рядовых, и на инженерных должностях. Он работал в управлении капстроительства «Югры». Несколько лет он был замминистра строительства Свердловской области, зам руководителя Московского фонда капитального ремонта. Ну и, как мы уже сказали, с 21 года, с апреля работает в мэрии.
1: Да, ну, собственно, начал как заместитель по вопросам капитального строительства и землепользования. То есть по своим предыдущим, так сказать, со своим предыдущим опытом он пришел в администрацию Екатеринбурга и потихоньку по карьерной лестнице дошел до ВРИУ. Получается, сначала первый заместитель главы города, а теперь в РИУ.
7: Что касается Алексея Орлова, первое заседание обновленного ЗАГС-собрания Свердловской области в эти минуты проходит. Ожидается, что депутаты примут решение не только по тому, кто станет главами комитетов, кто возглавит, собственно, ЗАГС-собрание, да, вместо Людмилы Бабушкиной, хотя там такой секрет, да, Полишинеля. Но и, возможно, именно сегодня депутаты будут решать по поводу того, чтобы послать Алексея Орлова в Совет Федерации. По словам многих источников, именно он станет сенатором по квоте регионального парламента. А накануне у него прошел такой светский прощальный вечер в Домне, в креативном кластере на портале 66.ru. Большая-большая статья про то, кто пришел, что кто сказал, кто на кого и как смотрел. Там главы всех районов Екатеринбурга были, депутаты, бизнесмены, но теперь уже бывшие коллеги. Вечер начали, я цитирую статью, с показа фильма о работе Орлова и всей городской команды за последние 6 лет. Чтобы сделать такой фильм, конечно, нужно было время. Это, к слову, о том, том, что, конечно, там все уже знали
1: пока
7: очень хорошо,
1: Орлов
7: что
1: был
7: будет
1: в отпуске,
7: отставка.
1: Явно делали фильм за это время, потому что все было понятно, заявление уже было, поэтому почему бы и не сделать
7: фильм. Может быть, и раньше начали. Но... Во время прощальной речи, я читаю вам статью, бывший глава признался, что волнуется и еле сдерживал эмоции. С комом в горле он произнес, что последние 6 лет были лучшими в его работе.
1: Что он сказал, жалею, что при мне не началось строительство второй ветки метро, но я рад, что это перешло в практическую плоскость. Это
7: об
1: вот
7: этом еще поговорим, да. Он еще успел дать коллегам несколько напутствий. Например, одно из напутствий касалось того, что видел городского зоопарка. Пожелал Алексей Валерьевич, чтобы там появилась вольера для амурских тигров.
1: Да, для амурских беспокоится об амурских тиграх, поэтому он пожелал, чтобы после него, после его мэрства, точнее, все это было реализовано.
7: Не обошлось и без подарков, пишет автор статьи. Торт от детского хора «Созвездие», пластинка с советскими песнями от коммунистки, депутата Гордумы Виктории Ивачевой, и специальный выпуск газеты «Вечерний Орлов», который вручил вице-мэр Сергей Плохотин. А главы районов преподнесли Орлову сборник стихов. Что называется, да, да, самонаписанных. Вот. До этого Алексей Орлов пообщался с журналистами и коротко подвел итоги своей работы, рассказал, чем он гордится, за что ему было стыдно. Мы сейчас небольшой фрагмент этого общения дадим вам послушать.
16: Серьезная работа, и я этим также искренне горжусь, была сделана в плане реформирования общественного транспорта, обновления, потому что действительно тот транспорт, на котором передвигались наши жители, ну, за это было искренне стыдно лично мне, как главе города, и, в общем-то, 100% обновлен троллейбусный парк, приступили к масштабному обновлению парка трамваев.
7: Алексей Орлов, теперь уже бывший глава Екатеринбурга, он возглавлял город, получается, с 21 года, но это формально, а так даже с 20 года, когда он исполнял обязанности главы Екатеринбурга.
1: Почти 6 лет.
7: Вот, так что можно сейчас уже подвести итоги, и нужно, и как раз интерактив починили.
1: Слава богу, интерактив починили, да. Плюс 7, 908, 909, 104 и 5, сюда присылайте ваше мнение, плюсы и минусы времени, когда Алексей Орлов был мэром Екатеринбурга.
7: Ну, в общем, город в чем поменялся? В лучшую, в худшую сторону? Может быть, невозможно все поделить на черное и белое. Где-то вы видите плюсы, где-то вы видите минусы. Может быть, вы вообще не заметили никаких изменений. Угу. Напишите нам, пожалуйста, как вы оцениваете Алексея Орлова в должности главы города. И главное, что изменилось за последние 6 лет жизни нашего города.
1: Еще раз, плюс 7, 908, 909, 104 и 5. Сюда присылайте ваше сообщение. Ну вот, обновление подвижного состава мы наблюдаем. Вот, если мы про подвижной состав именно говорим, а не об организации.
7: Это совершенно точно. Это совершенно точно стало лучше в этом смысле. Комфортнее передвигаться.
1: Алексей Орлов хорошо сказал. Было стыдно, но мы как бы... Логика такая, но мы все исправили. Почти все исправили с точки зрения, еще раз, подвижного состава.
7: Он же не только про это говорил. Про набережную еще говорил. Сказал. Про то, что удалось удвоить городской бюджет, вдохнуть новую жизнь в парке и набережную, обновить мосты, ту самую многострадальную развязку у Калины. А еще одна цитата. «Наш город стал площадкой для событий мирового уровня, юбилейное 300-летие, Иннопром, 100+, имеется в виду форум строительный 100+, масштабные фестивали, спортивные состязания, прошедший фестиваль молодежи».
1: Но мне кажется, он немножко смешал все уже до него появившиеся события, и которые продолжались при нем, и которые...
7: Он не смешал, он просто обозначил, что было в течение этих 6 лет.
1: Давненько уже.
7: Разумеется, он просто говорил о том, что какие мероприятия, какие события были в течение этих 6 лет, и о чем можно вспомнить. Кстати, сегодня пресс-служба городской администрации отметила такой плюс, как снижение цены на проездной. И даже подсчитали, что сэкономили жители Екатеринбурга более 417,5 миллионов рублей за год. Те, не все жители, а те, кто воспользовался единым безлимитным проездным.
1: Подсчитали очень просто. Проездной в 25-м году, в октябре 25-го года, начали продавать по новой цене. Вместо 2500 он стал стоить 1500 рублей. Купила этот проездной 470 417 тысяч человек. Ну, точнее, 417 тысяч раз он был куплен. Соответственно, меньше 1000, экономия с каждой тысячи. 1000, получается, 417 миллионов рублей.
7: Итак, как вы оцениваете изменения в Екатеринбурге за последние 6 лет? Плюс 7-908-909-104,5. Либо сюда, либо, конечно же, под нашу видеотрансляцию, которая продолжается ВКонтакте. Страница радиофорум 104,5.
1: Вагран пишет, раскопки центра начал бодро, но затянул. Ольга, минусы периода работы Орлова.
7: Оксана.
1: Оксана, да. Места ожидания транспорта стали маленькими, неудобными и снос киосков. Снос киосков, это действительно за эти 6 лет мы тоже наблюдали. Все верно. Может, кому-то нравится, кстати.
7: Вагран пишет, в целом норм. Очень коротко. В целом норм уместил Вагран 6 лет жизни нашего города. Что касается Паш транспорта, ты знаешь, неравномерные улучшения, но они есть. В центре я могу сказать, что да. То есть стало гораздо удобнее ездить, транспорт стал, по моим ощущениям, ходить лучше, он стал более комфортным. При этом, ну, я говорю про перемещение, простите, пожалуйста, из центра в центр. Ну, слушай, ну для меня это важно, для кого-то это важно. Но при этом вчера как раз говорила со своей очень хорошей знакомой, знакомая замечательная швея. И она работает в ателье в центре города.
1: А живет?
7: А живет, ребята, на Уктусе. И она вчера меня ошарашила, просто до сих пор я в тоске и грусти. Она сказала, Рита, я увольняюсь. А что так? Спросила я. Добираться. А у меня уже нет сил каждый раз тратить на путь до работы с утра и потом вечером 1,5 часа, то есть 3 часа в сутки. Она тратит, хотя, по ее словам, если взять чистую поездку, да, беспроблемную, это 15 минут. По ее словам.
1: Ну, понятно. Я же ездил с Уктуса тоже сюда,
7: в центр. А в итоге она считает, пока она дожидается своего несчастного троллейбуса, проходит много времени, пока она едет со всякими задержками, с препонами. В итоге она положила заявление.
1: Ну, да. Я ее понимаю, потому что добираться довольно сложно, поэтому, когда я жил на Уктусе, я на всяких возможных уровнях топил за то, чтобы там построить ветку, ну,
7: что-то
1: станцию,
7: Паша,
1: метро.
7: Не вытопил. И ты плавно подвел к другим словам теперь уже бывшего главы Екатеринбурга про вторую ветку метро. Он после заседания вчерашнего городской думы рассказал журналистам, что будет, ну, как может, способствовать строительству этой второй ветки. И вот что он сказал. Каждый глава, начиная с Аркадия Михайловича Чернецкого, якобы Высокинского, говорил про метрополитен. Сейчас я могу ответственно заявить, что эта идея заходит в практическую плоскость. И я, где бы я ни находился, на какой бы должности ни находился, буду прилагать все усилия, чтобы всячески способствовать, чтобы этот проект был реализован.
1: Ну, то есть он намекнул, что когда он пойдет в Совет Федерации, там будет лоббирование строительство метро. Вот если так расшифровать, если он будет в Совете Федерации, на какой бы должности ни находился, он говорит, то буду лоббировать. Что такое практическая плоскость, я не совсем понимаю, потому что мы все-таки на этапе проектирования. Что второй ветки, что продление единственной ветки на юг и на север.
7: Практическая плоскость, это когда надо заплатить только за технико-экономическое обоснование более 200 миллионов рублей.
1: У нас уже была такая практическая...
7: Более чем практическая.
1: Это самая любимая наша практическая плоскость, которая уже не первый год существует.
7: Да, но с другой стороны, можно, конечно, и не тратить деньги на обоснование, но тогда можно попрощаться вообще с идеей.
1: Мечту того,
7: что в миллионнике в таком городе была бы вторая ветка. И то, что ее нет до сих пор, это, конечно, позор. Угу. Хотя сейчас не то время, когда можно надеяться, что Москва что-то там нам выделит.
1: Пока
7: я
1: точно
7: думаю, что все понимают.
1: Да. Учитывая, какой бюджет у нас Государственная Дума рассматривает, то вряд ли что-нибудь нам дадут. Кстати, если говорить про транспорт, еще же одна новость. Будут скорректированы схемы движения 19 маршрутов уже с 1 ноября. И
7: это
1: надо
7: новые,
1: готовиться.
7: Да, новая часть нашего балета. С 1 ноября 19 автобусных маршрутов в корректировке внес городской департамент транспорта. Изменения должны сократить, как нам рассказывают, дублирование маршрутов, упорядочить работу общественного транспорта. Кто-то уже кричит, я чувствую, проклинаю.
1: Вот-вот-вот-вот.
7: Ну, например, это все можно, конечно, в интернете посмотреть, зайти на официальный портал Екатеринбурга, потому что очень долго и на слух вы все равно не сможете, нормальный человек не сможет воспринять. Ну, просто фрагментарно, что называется. Маршруты номер 55 и 77 должны продлить. 83-й будет следовать до остановки Урал-Техгаз, 59-й до Академика Ланского. Ландау. А у маршрута номер 64 уберут заезд на проспект Ленина. 98-й перестанет заезжать на Северный Химаш. Ну, если так, вы узнали свой, имейте в виду, что вас вообще
1: проще, наверное, коснется. Зайти в новость, где есть перечисление этих самых маршрутов. И если есть еще картинки, тем лучше. И посмотреть это все. Вдруг вы найдете ваш, потому что явно не все же меняются. Вам нужный маршрут. И заранее, до 1 ноября, поймите, как он будет ходить.
7: К другим темам перейдем, но от темы екатеринбургской далеко не уйдем. Открываю я, Паша, накануне издание «Клопс». Это калининградское издание, популярное. «Клопс», если что, это знаменитый кулинарный символ Екатеринбурга, клопсы, один из кулинарных символов, это знаменитые кёнигсбергские клопсы, такие мясные шарики, которые готовят с 18 века.
1: Фрикадельки.
7: Ну, можно и так сказать. В общем, клопсы. Поэтому такое название. Как говорится, ничего особенного. И там сравнительный анализ, вы не поверите, Калининграда и Екатеринбурга. Чувствуется, что какой-то корреспондент
1: побывал
7: в нашем городе и опубликовал статью под заголовком «Трамвай, набережные и туалеты. Чему Калининграду стоит поучиться у Екатеринбурга?» Такой очень забавный поверхностный взгляд, в чем-то восторженный, в чем-то неоправданный. Разумеется,
1: случайно человек попал,
7: в любом случае, попал в любом случае, да. Он любопытен, да. Этот взгляд. Давай тебе много. Тоже почитать.
1: Давай почитаем. Итак, первый пункт. Трамвай. Часть транспортной системы, а не городской раритет. Первое, что бросается в глаза, скорость трамваев. Даже старые вагоны здесь не производят впечатления музейных экспонатов, а вполне бодро идут по маршрутам. То есть трамваи, даже если старенькие, зато
7: А в Калининграде действительно сокращали это трамвайное движение десятилетиями. Пишет автор статьи, что к 2015 году фактически остался один маршрут. И такой это тихоход, это правда.
1: Ну, для туристов.
7: А представьте себе такие рельсы, уходящие в никуда, брусчатка. И иногда можно увидеть эти трамвайчики. Пишет автор, в Екатеринбурге трамваи остаются приоритетом. Ну, не то чтобы приоритетом. Ну,
1: выделяют пути, да, отделяют
7: от проезжей части. Это правда. Дальше. Вот то, что меня удивило. Самокатчиков ограничивают, а велодорожки не идеальны. Вот насчет ограничения самокатчиков, мне казалось,
1: тоже.
7: Что...
1: У нас ничего не получилось пока нормально так. Ограничить самокатчиков. Ну, не знаю, где это. Он, может, новости почитал, знаки увидел, которые самокатчики не соблюдают. Может, где-то по Зеленой роще прошелся, где...
7: Здесь автор статьи ворчит. В Калининграде велосипедисты, самокатчики, доставщики и пешеходы нередко оказываются в одном пространстве. Велодорожки в Екатеринбурге часто отделены от обычных тротуаров.
1: Это он по центру прошелся.
7: Мне кажется, знаете, что он просто, да, не увидел свой Екатеринбург.
1: По Гоголя прошелся, где новые велодорожки, где там по Горького, где сделали велодорожки. Но их так мало достаточно. Хотя он отмечает, что они... ситуативные, они не сплошняком идут, а иногда пересекаются с пешеходной частью, поэтому возникают проблемы.
7: Мне как раз казалось, что в Калининграде есть места... Я, опять же, такой же турист, который... Тоже,
1: турист на туриста.
7: Да, абсолютно судит о городе по каким-то конкретным зонам. Но, например, я очень люблю там жить. У парка озеро Обертайх называется. Озеро еще крестоносцы его вырыли. Такое совершенно потрясающее место, недалеко от центра. Но не самый центр, это важно. Центр Калининграда – это вот то, где я не порекомендую никому жить. Ни в коем случае самый центр. Разителен контраст. Чуть-чуть отойди, и там уже красота. Так вот, в той самой красоте я, когда первый раз оказалась, была просто поражена, насколько там по уму разделены потоки. Там отдельно дорожка для велосипедистов, для пешеходов отдельно. Все очень красиво и, как правило, не нарушают. Чинно, благородно и очень по-европейски это выглядит.
1: А у нас нарушают. Даже корреспондент Клопсы то стал свидетелем ДТП, когда две девушки на одном самокате попытались быстро пересечь улицу по пешеходному переходу и попали под машину.
7: Да, а еще, знаете, что любопытное? Город, который вечером не замолкает, это про Екатеринбург. Еще одно сильное впечатление, пишет автор статьи. Да. В центре Екатеринбурга живет не только днем. Уличные музыканты здесь буквально на каждом углу и стали частью городской среды. Вот. И голосом пытаются завлекать покупателей, даже продавцы кукурузы и сладкой ваты. Кого-то тот так называемый Геленджик не раздражает, а умиляет. А нас, наоборот, вот раздражает.
1: Ну, вот опять казус туриста. Набережная не территория за забором, пишет дальше журналист. Екатеринбург активно использует берег и сети как общественное пространство. Здесь можно идти вдоль воды, не натыкаясь на ограждения, закрытые участки и другие препятствия.
7: Я дико извиняюсь, но у них есть остров Канта, и там раздолье, там все здорово, там эти катерочки. И, ну, даже несравнима, несравнима территория, но ему понравилось больше в Екатеринбурге. Еще Приголе, это их река, значительно крупнее сети и проходит через самый центр города, но единой набережной до сих пор нет. Ворчит как раз про остров Канта.
1: Набережной нет пока еще, хотя это тоже одна из мечт, которую озвучивает в администрации.
7: При этом вот из серии... Каждый кулик часто не свое болото хвалит. Например, человек написал: в центре Екатеринбурга удивляет количество небольших благоустроенных пространств, нескольких деревьев, клумбы с многолетниками, пара скамеек и готов уголок для отдыха на все сезоны. Вы издеваетесь? Дело в том, что в Калининграде, ну, то есть это один из самых зеленых российских городов, которые я вообще видела в своей жизни. Это очень странно читать такое умиление от человека, который в таком...
1: В Калининграде, а летом все хорошо, ярко выглядит.
7: Я не летом туда приезжаю, я осенью приезжаю.
1: Говорит, все декоративно стеряет свою...
7: Потому что там зеленые джунгли. Там зеленые джунгли. Я уже рассказывала как-то в эфире эту историю. Помните, у них был страшный такой дом советов. Здание, которое ругали все, и горожане сами, калининградцы, и гости города. И перед сносом дома советов я спрашиваю гида, с которым периодически встречались мы, он нас сопровождал: а что на месте этого дома советов? Парк, наверное, хотите? Он недоуменно смотрит на меня. Зачем? Еще один парк? Куда? Для екатеринбуржца такая реакция непонятна, как правило. А там огромное количество зеленых пространств в этом смысле. Да, и еще там, например, есть запрет на высотную застройку в историческом районе
1: вот
7: Амалинау.
1: Это правильно. У нас пытаются сделать, но не сделали. А вот как у полпредства же так хотели запретить, но не запретили окончательно. Бесплатный туалет, как часть нормального города, пишет он. На
7: это
1: первый взгляд мелочь, да, но для туристического центра совсем нет. В Екатеринбурге в центре есть бесплатные общественные туалеты.
7: Это понятно. А еще он хвалит брусчатку.
1: А вот это вообще отдельная песня. Отдельное удовольствие для калининградца — увидеть знакомую брусчатку.
7: У них там есть, Паша, ты не был в Калининграде, у них есть на некоторых территориях старинная брусчатка. Ну, послушайте, вообще город-то ему более 700 лет. И там много всяких таких...
1: Но, подожди, у нас брусчатка толком только на площади 5-го года, ну, вот на этом пространстве, да, все остальное у нас плитка.
7: Ему понравилось то, что наша брусчатка вот достаточно ровная. Так нет, нет, она просто ровнее. И удается держать ее более ровной.
1: Пешеходные переходы
7: сейчас
1: хвалят.
7: Сейчас не будем. В общем, да. В Калининград, конечно, надо ехать, чтобы все это оценить. Но давайте про минус я все-таки скажу. Девочкам, возможно, это важно. Ужасный ассортимент одежды в магазинах. Даже по нынешним временам спасаются они маркетплейсами, но ждать заказа минимум неделю. Невысокие зарплаты, а цены, как в Екатеринбурге. При этом работы мало. Поэтому Калининград стал раем для небедных московских пенсионеров со столичной недвижимостью, которую сдают и арендуют квартиры в Калининграде.
1: Ну и, кстати, про доставку. Под конец надо напомнить, что продолжаются проблемы из-за атак на дата-центры Яндекса, и это приводит не просто к каким-то цифровым потерям, а и к физическим.
7: Боже мой, ты говоришь, конечно, про продукты.
1: Про материальным, хорошо, да. Материальным, так это скажем. Система работы маркировки «Честный знак» потерпела от этих атак. Из-за проблемы провайдера производители потеряли доступ к сервисам, которые нужны для оформления документов и отгрузки товаров. Что это за производители? Например, PepsiCo.
7: Газировка и чипсы. Да, давайте так. Газировка и чипсы, крупные поставщики напитков и снеков, попросили магазины принимать партии без электронных документов. Вот. Хотя потом говорят: не-не-не, нехватки товаров не будет, все будет хорошо.
1: Ну, естественно, что ты можешь сказать. У нас пока все хорошо, все приводят.
7: Мы не видим угрозы дефицита, тем не менее, видим проблему. Из-за того, что 3 дата-центра Яндекса на несколько дней были как минимум выведены из строя, на самом деле, говорят, что максимум гораздо будет длительнее. Но, кроме того, не только газировка и чипсы, еще и крупнейшие производители пива, например, «Балтика», угу. «Напитки вместе», они после того, как столкнулись со сбоем IT-инфраструктуры, они предупредили торговые сети о возможных задержках в поставках продукции. Следует это из их письма.
1: Надо понимать, честный знак сейчас у нас много где. И если вся эта система рухнула, то перебои с доставкой разных продуктов питания, и не только, или, например, автокомпонентов разных, она вполне себе возможна. Если это единая система, конечно.
7: А еще у нас с вами все уже время истекло, да? Поэтому про путешествия, наверное, поговорим мы уже в следующих выпусках программы «Горожане. Разговор». Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
7: Спасибо за внимание и до свидания.
1: Не переключайтесь.
17: Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
18: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
19: 16+.
20: Культпоход.
21: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
20: Выставки.
21: В мультимедийном парке «Россия. Моя история» проходит сейчас выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей». Екатеринбург стал одним из 27 городов страны, которые принимают этот выставочный проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России. Выставка охватила основные вехи истории объединения от маленького общества взаимопомощи артистов до крупнейшей профессиональной организации. Выставка построена как путешествие за кулисы. Здесь 12 залов, каждый из которых раскрывает отдельную эпоху. Зарождение профессионального театра, новое искусство советской власти, времена репрессий. Военная история посвящена работе фронтовых агитбригад и театрам блокадного Ленинграда. В экспозиции исторические материалы, архивные фото и кинохроника. Посетители увидят схемы разбора мизансцен, знаменитых спектаклей, фотографии, истории известных актеров. В создании выставки поучаствовали и свердловские театры. Здесь представлены сцены.

0: Это история о том, как визуальный код
1: по своим правилам.
2: Это до 1 декабря.
3: Рынки, недвижимость.
2: В Екатеринбурге растет спрос на новостройки. За январь-сентябрь 2026 в Екатеринбурге зарегистрировано 16 472 договора долевого участия и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных dataflat.ru. Количество квадратных метров по договорам долевого участия и уступкам выросло в Екатеринбурге на 10%. Средняя площадь квартиры немного увеличилась, оценка выручки выросла на 19%. Доля ипотеки увеличилась с 60 до 62%. Показатели приведены по данным из регулярно обновляемых выписок Росреестра. В расчетах учитываются только договоры долевого участия и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами, прошедшие регистрацию в Росреестре, передает РБК.
3: Рынок труда.
2: Сотрудники на удаленке есть в 27% компаний Екатеринбурга. Результаты опроса озвучила представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
4: Там, где есть дистанционный режим работы, он чаще всего охватывает небольшую часть коллектива. В 76% компаний дистанционно работает менее 10% сотрудников. Еще 10% работодателей указали, что на удаленке находится от 10% штата. Работники за рубежом для компаний скорее исключение. Лишь 6% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно из-за границы.
2: Чаще всего на удаленке работают специалисты из сферы информационных технологий – 54%. На втором месте – управление персоналом, рекрутинг и кадры. На третьем – бухгалтерия и финансы, а также продажи и работа с клиентами – по 15%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Реклама. SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих средств предложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
5: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал-Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
9: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
10: 11:33 на часах. Юридическая консультация в эфире Радио Форум 104.5 FM продолжается. Я напоминаю, что гости и эксперты сегодняшнего эфира: Андрей Веницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета, и Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Вопросы есть, даже есть парочку кейсов, которые, я думаю, что мы больше 2 минут будем разбирать в эфире. Но все-таки еще, прежде чем отвечать и разбираться, еще парочка тем. Давайте начнем с инициативы или с предложения Минэкономразвития. Министерство предложило запустить добанкротную санацию на полгода раньше. Что это значит? Это значит, что срок у нас может сместиться с июля 2027 года, ни много ни мало, на 1 января. Эта новость, ну, она, наверное, все-таки ближе к середине сентября появилась, так или иначе. Добанкротная санация предполагает добровольное соглашение должника с кредиторами о реструктуризации долгов. То есть то, о чем мы неоднократно говорили в этой студии: банкротство не равно смерть бизнеса.
1: Да, Александр, уважаемые слушатели, да не только в этой студии, наверное, лет 20 обозначает, что смысл банкротства не только в похоронах, в том числе пышных похоронах, и когда мы говорили, что в ходе ликвидационного сценария имущество банкрота напоминает метеорит, летающий в атмосферу, не добирается до земли почти ничего, за исключением залоговых кредиторов. Совершенствовались процедуры. Масса метеорита, долетающего до земли, увеличивается, но сгорает все равно много, не по недобросовестным соображениям, а просто потому, что процедура обременительна, и в ряде

0: случаев сама остановка бизнеса, знаете, как акула живет, пока плывет. То есть как только остановили, то есть остановленный завод стоит рубль или минус, работающий, который генерирует доход, там, деньги. Поэтому понимание пришло, что есть такие активы, которые нельзя останавливать, пускать с молотка в восстановленном состоянии. Нужно как-то реабилитировать, искать инвестора. Разные были процедуры, предлагались, разные изменения. Вот, наконец, созрели, по крайней мере, не с глобальной переписывания, не глобальное переписывание закона, который тоже прогнозировался, а ввести вот такую досудебную процедуру. И мы обсуждали в студии, в чем суть, какие детали. Я, наверное, не буду дублировать вот тот разбор, который мы обозначали. У нас в ходе нашего разбора месяца два назад возникало, или три назад, да, наверное, мы, по-моему, в конце июля, прямо в начале августа разбирали, возник вопрос: а зачем так долго ждать, почти год? Это что за год может случиться? Сколько вредностей всяких, да? Сколько...
1: Какое количество компаний просто уйдет в небытие?
0: В наше время. Смысл вообще? В чем смысл всего этого? То есть, если мы даем инструментарий какой-то новый, который позволит кого-то вот реабилитировать, а сейчас такой там процедуры не будет. То есть, какая там оценка регулирующего воздействия? Дать немножко кому-то собрать урожай, что ли, до этого периода? Я думаю, что вот пришло это понимание не только к нам, и говорят: а что это мы на самом деле? Зачем так ждать, да? И откатывают срок и предложение вести раньше, судя по всему, на все не поддерживаются, до 1 января. Я, честно говоря, не понимаю, почему еще раньше нельзя было это сделать.
1: А сейчас это, в принципе, сделать нельзя? То есть договориться? Должник и кредитор, они не могут договориться, что ну давайте как бы вот не совсем умерла?
0: Ну, значит, врач сказал в морг, значит, в морг, как бы, да, понимаете? Ну, я уж иронизирую. Должна быть определенная рамка. Понимаете, в чем дело? Сейчас все всего опасаются с точки зрения института субсидиарной ответственности. Значит, не подали заявление вовремя. Дополнительные основания для субсидиарной ответственности. Не подали заявление о самобанкротстве. Значит, не предприняли какие-то меры, еще что-то. То есть все думают, как проще. Есть обкатанная процедура, проще в рамках нее. И вот этот вот механизм, он давно был востребован, и смысл-то как раз в том, что вводится процедура реструктуризации, арбитражный управляющий называется антикризисным управляющим на срок до 4 лет, но все это должно быть как-то вот по соглашению. Процедура достаточно интересная, сложная. Более того, там есть опция выскочить из процедуры самой банкротства в досудебную, но пока она не будет легитимирована, то есть правила игры, некуда выскакивать, то есть правовой вакуум. То есть сейчас вроде как есть те, кто хотели бы, но пока не легитимировали, не могут. И все, извините за такое слово, вынуждены были бы болтаться в процедуре, ожидая вступления в силу закона. Но это же абсурд. Поэтому несколько здесь вот решили ускориться. Это совершенно здравая мысль, потому что мы понимаем, что сфера банкротства, добанкротная стадия, во-первых, чрезвычайно конфликтная, во-вторых, чрезвычайно рискованная. Шаг вправо, шаг влево, можно в юридическом смысле лишиться ценных частей юридической личности. И не только должника, но и кредиторы, контролирующих должника лиц. Поэтому всем бы правила игры, чтобы можно было аргументировать, по какой процедуре. Вот эта формальная рамка, она важна, она нужна. Александр, вот в чем смысл. И поэтому дать эту формальную рамку работы по реабилитационному сценарию до судебного регулирования очень важно. И вполне можно и нужно было, наверное, предусмотреть так, сжатые сроки там пораньше. Но я надеюсь, это наитрезвейшее предложение пройдет в кратчайшие сроки. А может быть, еще сочтут возможным его ускорить. Впрочем, до Нового года не так долго.
1: Олег Сергеевич, добавите что-то?
2: Мне кажется, Андрей сказал все более чем. Единственное, что у нас все равно есть там формальные сроки на вступление в силу нормативных актов, но Действительно, у нас до Нового года осталось не так долго, поэтому я не думаю, что здесь что-то существенно изменится.
1: Хорошо, я тогда провокационный вопрос задам. Вот говорите, что можно было бы побыстрее, вот чтобы наитрезвейшее, наимудрейших случилось как можно скорее. А тогда вот этот вот предельный срок, что вот, ну, невозможно же, что раз подписали и завтра все начало действовать.
2: 10 дней с момента официального опубликования. Об этом я и говорю. Поэтому, если более того...
1: То есть, неважно, это будет начало ноября, начало декабря. Вот,
2: ну, когда мы говорим
1: с любой даты, главное, что у нас подписание 10 дней прошло.
2: С момента официального опубликования.
1: Мы, разумеется, понимаем,
2: что если будет задача и политическая воля, то провести законопроект до уровня закона, с точки зрения, причем изменения только срока вступления в силу, я думаю, что это можно сделать все очень оперативно.
1: Хорошо. Дальше у нас тема запланирована про госуслуги. Компании смогут использовать почту на госуслугах вместо обычного адреса. С одной стороны, я понимаю, что мы говорим здесь, ну, вот об этом самом тезисе «всем выйти из сумрака». Госуслуги – это то, что есть сейчас, ну, практически у всех. Только, наверное, единицы еще как-то не авторизовались на госуслугах. А вот теперь у нас на госуслугах бизнес. А почему вместо обычного адреса? Вместо какого адреса?
2: Ну,
1: я цитирую по консультанту,
2: да, поэтому речь идет, скажем так, не вместо, а в дополнение. И речь идет только об одном, о способе и механизме получения юридически значимых извещений. У нас гражданско-правовые сделки и с точки зрения там, публичных отношений, взаимодействия, у нас закон часто предусматривает официальное извещение, там, ну, вплоть до того, там, об отказе от договора, о там, направлении претензий, если речь идет там, о взаимодействии с органами власти, там все такие извещения являются юридически значимыми. И по общему правилу мы, сторона договора, направляла такое извещение на юридический адрес, письменно, заказным письмом, с уведомлением для того, чтобы потом подтвердить надлежащее уведомление своего контрагента. Разумеется, что уже как бы, на практике, фактически, во многих гражданско-правовых договорах уже предусмотрен альтернативный способ извещения, предусмотрены адреса электронной почты, извещение на которые считается надлежащим в рамках договора. Хотят сейчас это систематизировать, сделать, привязать это госуслугам. Соответственно, если такое изменение произойдет, то уже не надо будет предусматривать это в договоре. А если тот или иной адрес электронной почты привязан, ну, связан, скажем так, с конкретным юридическим лицом, либо там, с организацией, с физическим лицом, то можно будет уведомлять через госуслуги, будет считаться, что уведомление направлено и получено надлежащим образом. То есть это во многом техническое изменение, такое дополнение, которое просто приводит уже сложившуюся и деловую практику, ну, к реальному уровню развития и цифровизации, которая есть на текущий момент.
1: Хорошо, я просто вчитываюсь вот как раз в мануал по всей этой истории. Я думаю, что определенное удобство в этом, конечно, есть. Но, правда, я не юридическое, я физическое лицо. Вся корреспонденция, которая мне приходит на госуслуги, она прочитывается моментально. В отличие от всяческих уведомлений, там, в том числе налоговых, например, уведомлений, которые приходили в бумажной форме и так далее. Это ж надо еще не потерять.
2: Не, ну, здесь из того, что предлагается, то, по сути, предлагается привязать к аккаунту госуслуг единоличного исполнительного органа. То есть это директор, ну, по сути, директор компании, директор организации будет получать на свой личный аккаунт в госуслугах те извещения и уведомления, которые предназначены юридическому лицу, а не ему лично. Но учитывая, что он является единоличным исполнительным органом, действует без доверенности, то считается, что и организация надлежащим образом уведомлена. Ну и вы на своем примере только подтверждаете, что такой механизм извещения будет более эффективен.
1: Я перестала спрашивать, а где мой налог на землю на самом деле, благодаря госуслугам. Потому что до этого его приходилось искать, в том числе и в личном кабинете налогоплательщика. Андрей, вы что-то хотели добавить к себе?
0: в очередной раз, вот, пользуясь случаем, призываю всех тех, кто подписался на уведомление через госуслуги, смотрите госуслуги, потому что зачастую мы сталкиваемся, кто-то советуется, удивляется, не заметили, так,
1: поставили крыжики галку. Крыжики не поставили.
0: Поставили крыжики и забыли об этом. Потом удивляется, почему юридически значимые сроки потекли, уведомления прошли, и мы не только про налоги, про судебные извещения.
1: А, то есть мы ждем их у почтового ящика стоим, а все давно в телефоне.
0: Все те, кто открыжился путем получения уведомлений юридически значимых через госуслуги, прочитали, не прочитали. Поэтому либо мониторит, либо раскрыжится. И вот нужно сделать соответствующий
1: выбор. Тогда к почтовому ящику,
0: да, к обычному. Вы недооцениваете вот масштаб этой ситуации.
1: А что выгоднее тогда? Хорошо, я спрошу, что выгоднее для бизнеса? Все-таки открыжится или закрыжится? Раз уж мы на такую специальную терминологию перешли. С точки зрения экономии времени, наверное, все-таки закрыжится. Вот стоят эти крыжики, вот у нас у всех стоят компьютеры, мы проверяем корреспонденцию.
2: Ну, во-первых, для того, чтобы получать уведомления, юридически значимые сообщения через госуслуги, любой организации нужно пройти определенный путь. Принять решение на общем собрании
1: участников. Вот я его изучала как раз,
2: да,
1: когда подзависла.
2: Проинформировать налоговый орган, чтобы налоговый орган внес соответствующую информацию. Но в конечном итоге все сводится к одному. К удобству получения сообщений. А дальше уже каждая компания, каждое юридическое лицо будет принимать решение, как им удобнее. По старинке, либо как в 21 веке.
1: И кто будет дежурным? Вот у нас с удобством получения сообщений проблем, к счастью, нету. Ко вторнику они все исправились. Первый из вопросов, точнее, вот тот самый кейс. Имею налоговые долги, решение суда о взыскании налогов. Приставы наложили запрет на выезд. Внезапно получаю повестку в районный суд, где налоговики требуют в судебном порядке ограничить возможность моего выезда за границу. Позвонил секретарю судьи, сказал, что запрет уже есть. Это отражено на сайте приставов. Получил ответ, что не мое дело рассуждать про иск, и надо явиться. Запрет на выезд, наложенный судом, имеет большую силу, чем запрет приставов. Давайте вот с количеством запретов разберемся, где какой снимать и действуют ли они сообща или по отдельности.
2: Давайте так, какое бы количество запретов на выезд не налагалось, так или иначе, результат один. Границу вы не пересечете. Поэтому это влияет исключительно на последующий механизм снятия данных ограничений. Если ограничения наложены приставом, то соответствующие ограничения сам же пристав своим решение может снять, ну, в тот момент, когда отпали соответствующие причины.
1: А налоговая вот
0: вообще
1: подала
0: меня
1: иск.
0: Удивляет о том, что прибегает к судебной процедуре ограничение права на выезд. То есть здесь вопрос ведь только в сумме. Если сумма свыше предела, то у пристава, судебного пристава, есть соответствующие полномочия на выезд. И вопрос нужно решать, я здесь согласен с Олегом, не в процедуре, кто, что и как, а, как говорится, либо налоговая задолженность есть, и ты ее гасишь, либо как ты с ней работаешь.
1: Но решение суда о взыскании налогов есть. Вот запрет за это.
0: Реструктурируешь. Либо же ты живешь с этим, испытывая, если нет экономических возможностей, живешь и испытываешь целый ряд ограничений, запрет там на выезд, это далеко не единственная ситуация. В принципе, мы же понимаем, что запрет на выезд – это же определенные виды расходов, если это туристические, не дай бог, поездки, или еще какие-то. В условиях неисполнения решения суда, значит, выезды могут свидетельствовать о том, что есть некие активы, сокрываемые от взыскания. Вообще, эта история в случае, если есть желание у уполномоченных органов интерпретироваться, может по-разному. То есть есть неисполненное решение о взыскании, но при этом, например, это мало совместимо с...
1: А второй иск о втором запрете. В суд являться, не являться.
2: Честно говоря, вот все-таки...
1: Насколько это формальная история?
2: Требуется уточнение, потому что сам механизм, чтобы налоговая подавала заявление в суд о наложении ограничений, такой процедуры и такого права в налоговом кодексе не предусмотрено. То есть с этой точки зрения процедура, вот, о которой сказал в том числе Андрей, она абсолютно прозрачная. При наличии задолженности, если происходит принудительное исполнение через службу судебных приставов, А у нас, я напомню, что в настоящее время принудительное исполнение первоначально осуществляется без решения суда. И в отношении физических лиц точно так же. То есть только сам налоговый орган принимает решение о взыскании. И в случае взыскания за счет имущества, когда привлекается служба судебных приставов, ограничения налагаются судебными приставами. Поэтому с этой точки зрения таких полномочий нет. Более того...
0: Да и незачем.
2: Да, и нет, и незачем. И даже если предположить, ну, я, честно говоря, сейчас даже не могу представить себе ситуацию, по которой у нас суд мог бы наложить даже в виде обеспечительных мер, если, например, иск о взыскании налоговой задолженности, предположим, то даже здесь суд, я не припомню такой ситуации, чтобы он мог наложить такую обеспечительную меру в виде запрета на пересечение границы. Потому что обеспечительные меры, ну, по умолчанию, которые налагаются в соответствии с процессуальным законодательством, они все-таки носят, как правило, имущественный характер. То есть ограничивают распоряжение имуществом, но не ограничивают личные права, в том числе право на передвижение.
1: Ну, то есть в суд идти для того, чтобы понять суть. Ну,
2: хотя бы понять, да, понять, что за требования, потому что пока это выглядит просто юридически несостоятельным такое требование.
1: Вопрос от Егора. Участник общества с ограниченной ответственностью не оплатил свою долю. Что с ней происходит?
0: Ну, здесь все просто. Неоплаченная доля в соответствующей части переходит к обществу, и, значит, она принадлежит обществу. Но есть нюанс сразу из вопроса. В 90% случаев мы с этими ситуациями, знаете, когда сталкиваются, в условиях корпоративного конфликта. Все были участниками годы, даже десятилетия. Потом начался конфликт и вспоминают: о, так ты же долю не оплатил, ты не участник на самом деле. И вот эта ситуация оценивается, может, весьма критически, поскольку представляет собой такой формализм. То есть был признан, вопрос по оплате нет, а вдруг не сохранилось платежного документа за давностью, и начинают играть в игры в неоплату доли. Поэтому нужно разделять принципиально две ситуации. Когда доли действительно не оплачены в очевидных обстоятельствах. И вот следствие этой риторики из-за корпоративного конфликта, когда утрачены какие-то документы, их не сохранилось, и этим пытаются воспользоваться, перевернув ситуацию, она якобы не оплачена.
1: Мы отказались от некачественного товара по договору поставки. Обязаны ли мы его хранить, и кто платит за хранение?
2: Да, обязаны, по крайней мере, некоторое время. Дело в том, что при отказе от приема товара в связи с некачественностью получатель, покупатель должен, во-первых, уведомить, разумеется, об этом продавца, что он отказывается принимать товар, а продавец, в свою очередь, должен в разумные сроки этот товар забрать. То есть, с этой точки зрения у нас покупатель обязан его хранить. Если же продавец в разумные сроки товар не заберет, то покупатель имеет право им распорядиться, в том числе продать с удержанием стоимости хранения. Ну, разумеется, деньги сверх стоимости хранения передаются продавцу. Разумеется, стоит вопрос, что такое разумный срок. Он, по большому счету, в зависимости от конкретной ситуации, конкретных обстоятельств, может неким образом корректироваться.
1: И тут я вспомнила про свои двери во время ремонта, которые я отказалась принимать, но 2 недели я их честно хранила, пока поставщик их не вывез. Со всей описью тех недостатков. Мы тогда даже устали. Так, директор ООО не дает мне как участнику документы общества. Вот опять корпоративный конфликт. В какой срок он обязан их предоставить?
0: Ну, и здесь есть общий срок, насколько я помню, 5-дневный срок на выдачу документов. Но право у тебя есть, так значит, я могу, вот этого не говорил. Поэтому это право не является абсолютным, оно зависит от содержания локальных документов, внутренних документов.
1: То есть кто может знакомиться с документацией?
0: Объем документов от размера доли зависит, у нас точно в эфире мы не сможем всю комбинаторику. И в ряде случаев корпоративный конфликт начинается с истребования документов. Ах так? Тогда ну-ка все карты раскрой, покажи все документы на бочку немедленно, в полном объеме, немедленно, не 5 дней. И надо отличать законный интерес, законное право на получение документов от злоупотребления права ну, есть там разные специальные термины, гринмейл и тому подобное, то есть под предлогом законного интереса, по сути, ставится общество в ситуацию, как говорится, неисполнимости этого требования. Поэтому его заявление еще не означает встречную риторику относительно возможного злоупотребления, если требование будет носить чрезмерный характер.
1: Я просто улыбаюсь, вижу следующий вопрос. Мы внесли задаток за оборудование, а продавец отказался его продавать. Сколько можно взыскать?
2: Ну, задаток – это один из способов обеспечения исполнения обязательств. И есть, ну, стандартная, по сути, формула, стандартная формулировка, что лицо, по чьей вине, которое отказалось от исполнения договора, обеспеченного задатком, если мы говорим в данном случае, что задаток был внесен, то возвращается двойной размер задатка. То есть и сам задаток возвращается, и еще 100% от задатка. Если бы ситуация была обратная, например, покупатель, внеся задаток, он бы потом отказался от исполнения договора, то тогда бы сумма задатка бы не возвращалась, а удерживалась бы продавцом.
1: Все, к сожалению, на сегодня. Юридическая консультация подошла к концу. Андрею Виницкому и Олегу Жгареву огромное спасибо за сегодняшний эфир. Ну, я думаю, что прощаемся мы на неделю в этой же студии и в это же время.
2: Всего доброго.
0: До свидания.
3: Реклама. Радиофорум. Разговорчики в строю. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Концерты.
4: 16 октября начинается новый сезон цикла «Место для музыки». Богдан Королёк, соавтор концертов прекрасной музыки, драматург и эссеист, рассказывает о музыке, без которой можно прожить, но сложно забыть. Об авторах и сочинениях, которые попадают в наши плейлисты гораздо реже, чем заслуживают, если вообще попадают. Тема первой встречи пятого сезона – катастрофа. Автор и слушатели встречаются лицом к лицу со своими и чужими страхами, переживают катаклизмы во всех смыслах, теряют почву под ногами, чтобы в финале обрести надежду. Композиторы со времен барокко любили живописать суровую природу, перед которой человек бессилен. Землетрясения, извержения вулканов, пожары, штормы. Еще больше композиторов занимали катастрофы, которые люди устраивали своими руками. В программе оперы-балеты Жана Филиппа Рамо, оперы Сергея Прокофьева, исландский вулкан Йона Лейвса, море Людвига ван Бетховена и море Дмитрия Мазурова. Начало 16 октября в 19 часов. Входной билет стоит 650 рублей.
3: Кроме того,
4: 20 октября состоится концерт-презентация «Прекрасная музыка. Санкт-Петербург». Пианист Герман Мархасин записал первый сольный альбом. Записано сочинение петербургских авторов, постоянных героев цикла – Юрия Красавина, Анатолия Королева и Алисы Духовлиновой. На концерте-презентации в перерывах между игрой Герман Мархасин расскажет и немного покажет, как записывался его дебютный диск.
3: Выставки.
4: В фойе перед кинозалом в Ельцин-центре проходит сейчас выставка «ВИЗ. Вода зовет город». Этот год стал для ВИЗа годом двух юбилеев – 300-летие основания Верхосецкого завода и столетие образования Верхосецкого района. Выставка прослеживает путь от основания завода в 1726 году до конца 20 века, уделяя особое внимание 20-му столетию, революциям, войнам, послевоенному восстановлению и ключевым вехам развития производства, в частности, запуску цеха холодной прокатки в 1973 году, в котором принимал участие будущий президент России Борис Ельцин. Центральный образ экспозиции – вода. Река становится хронологической линией, вдоль которой разворачивается рассказ о том, как вокруг завода рос поселок, превратившийся в особый район города с собственной архитектурой и культурой. Пруд – один из исторических двигателей города и сегодня остается своеобразной границей между плотной городской застройкой и большим природным пространством. Выставка будет работать до 8 ноября, вход на нее свободный.
3: Лекции.
4: А 15 октября состоится встреча с историком, исследователем города и автором городских прогулок Евгением Бурденковым. Тема встречи «Верхосецк. 300 лет истории». У Верхосецка были все признаки отдельного города. Производство, управление, общественная жизнь, своя память и своя идентичность. Завод, созданный рядом с Екатеринбургом, со временем оказался не просто производством у городской окраины, а центром собственной территории, со своим поселком, прудом, плотиной, улицами, привычками и укладом. Начало встречи 15 октября в 19 часов, вход свободный по регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
3: Место встречи. Ельцин-центр.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
7: Добрый день. Попытка атаки дронов в ВСУ на

0: поставили знак двустороннего движения. По словам местных жителей, на перекрестке давно провалились 4 люка канализации. Однако заранее о ремонте не предупреждали. Спикером Свердловского заксобрания сегодня был избран глава облсполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. За него проголосовали все 48 присутствующих на заседании депутатов. Кандидатуру представила коллегам бывший спикер Людмила Бабушкина. Дмитрий Жуков возглавляет исполком «Единой России» с 2019 года. С 2022 занимает пост первого зампреда заксобрания. Людмила Бабушкина была спикером с 2011 года по текущий, напоминает «Новый день». Предстоящая зима в России ожидается теплой или даже безснежной. Об этом сообщил изданию «Абзац» старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов. По его словам, потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. Причина – континентальный климат и близость к Арктике. На погоде скажутся температурные аномалии в Тихом океане. Из-за них снегопады станут кратковременными, снег будет быстро таять. Климатолог допустил, что сроки образования устойчивого снега окончательно сместились. И, например, в центре России устойчивый снежный покров может не установиться до марта, пишет газета.ру. Официальный доллар 83,92, евро 94,04.
1: Информация на правах рекламы.
2: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Повтор программы.
6: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радио Форум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В главном здании Музея изобразительных искусств на Плотинке проходит сейчас выставка «Кончерто Гросса. Художник Алексей Лебедев». Это масштабная, более 200 работ, ретроспектива художника, графика и искусствоведа Алексея Лебедева, который долгое время оставался одной из малоизученных фигур Свердловского андеграунда. И в студии «Радиофорум» куратор выставки, научный сотрудник отдела наивного искусства музея Яна Тушканова. Добрый день.
8: Здравствуйте.
7: Начну с цитаты. Для широкой публики это имя точно новое. Для экспертной аудитории оно тоже стоит на грани новизны. До недавнего времени мы были очень ограниченно знакомы с творчеством Алексея Лебедева. Это для нас полноправное открытие большого художника, вызывающее удивительные ощущения. Конец цитаты сказал на вернисаже директор Музея изобразительных искусств Никита Корытин. Ну, я замечу, что в 2022 году в галерее «Поле» точно проходила выставка художника Лебедева. Об этом мне сказала соосновательница галереи Вера Лебедева. Но они, по-моему, вообще не родственники, просто одна фамилия.
8: Просто, да, так да. Вышло.
7: Да, а вот такой масштабный большой проект, он проходит впервые. Как собиралась выставка? Я знаю, что Яна Тушканова, ты работала над ней более года.
8: Все верно. Вообще, чуть-чуть оговорюсь вот про выставку, которую вы упомянули. Когда она проходила в «Поле», я там работала. Вот так вот пересекаются судьбы. Да. И как раз проходила выставка. И тогда мы не знали даже год смерти автора, год точного рождения автора. То есть все это было под вопросом. И тогда уже стало понятно, что фигура довольно загадочная. И мы с большим вниманием тогда рассматривали книгу отзывов, потому что надеялись, что какие-то, может быть, знакомые современники, знающие художника, какую-то нам информацию дадут. Вот тогда мы начали немного раскручивать этот клубок, но совершенно неожиданно он потом вернулся ко мне уже, да, в прошлом году.
7: Когда уже в Музее изобразительных искусств.
8: Да, когда Владимир Давидович Кричевский, один из коллекционеров и собирателей Лебедева, такой, я бы сказала, хранитель его наследия, он обратился в музей. И, кстати, выставка в галерее «Поле» как раз была из его коллекции. И мы начали готовить проект, и в какой-то момент поняли, что творческое наследие, которое он оставил, его обилие и вообще продуктивность этого художника не позволяет сделать какую-то небольшую выставку, и так и родился проект на целых 2 пространства в музее.
7: В главном здании это выставочный зал для временных выставок, достаточно большой.

0: большой, и плюс еще северный антресоль.
1: Да, пространство антресоли, да. И так получилось, что родился вот огромный проект. Но действительно, личность Алексея Лебедева, она такая довольно загадочная была. Вот повторюсь, да, то есть в 2000-х годах, буквально пару лет назад, мы не знали даже год его смерти и рождения точный. И
0: он не относился ни к Уктузской школе андеграунда, ни в объединении Старика Букашкина, тоже он не входил, то есть он держался особняком.
1: Совершенно верно. И как раз вот это его положение, оно, наверное, определило такую теневую его сторону, потому что все-таки вообще надо сказать, что Свердловский андеграунд стал популяризироваться в научной среде в последние годы, как раз-таки открылся и музей в нашем городе, прогремело очень много выставочных проектов, и когда были подсвечены уже известные нам имена, как раз вот кого вы назвали, да, там Валерий Гаврилов, Уктузская школа и другие яркие художники, мы поняли, что можно посмотреть еще чуть шире, да, и увидеть тех, кто, может быть, вот в этих как раз, грубо говоря, тусовках не состоял, хотя вечный Свердловский андеграунд — это, по сути, разное объединение художников, которые сплочались и разрабатывали какую-то свою эстетическую идею. И Алексей Лебедев, он не состоял ни в одной из таких группировок. Он, конечно, принимал участие в знаковых проектах для Свердловского андеграунда. Это и выставка Сурикова 31, это ее вторая часть, которая проходила как раз на Воеводина 5, и мы некоторые работы даже как бы привнесли в это же пространство спустя столько лет. Ну вот его такое интровертное некое поведение, да, оно обусловило то, что вот он не был подсвечен. Художники же друг друга мотивируют, кто-то устраивает выставку, кто-то договаривается, более активный. И вот так вот мы о них узнаем. Но надо сказать, что когда начали исследовать его, конечно, обратились в научную литературу, и Лебедев всегда упоминается, но никогда не, как бы нет про него отдельного абзаца текста даже, скажем. То есть вот среди прочих он упоминается. То есть о нем знали, кто он такой и что он был, но вот чуть глубже, да, копнуть, а чем он, собственно, занимался, какие у него выставки были, а какой у него был творческий путь, это оставалось загадкой.
0: Может быть, мы тогда, ну, постепенно будем раскрывать, да, подсвечивать, как ты говоришь, о самом художнике расскажем. То есть родился он в Омске, детство его прошло в Москве, юность в Ташкенте, учился он в Ленинграде. Как он оказался в Свердловске?
1: А в Свердловске он попал из-за перевода рабочего его матери. Его мама Сабина Ивановна Лебедева была геодезистом. И вот сначала как раз из Москвы она окончила Московский институт соответствующий. Они сначала переехали в Ташкент, а потом в Свердловск. Но здесь тоже судьба такой интересный поворот делает, потому что Сабина Ивановна не приехала в Свердловск, она вернулась в Свердловск. Потому что на самом деле она была рождена в селе Решоты Свердловской области и потом просто переехала в Омск. Точнее, ее родители перебрались, потому что ее мама была дворянкой, из дворянского рода Грузьевых происходила. И они в такие непростые для страны времена переехали в Омск. Потом, собственно, вот закрутилось все. То есть она вернулась сюда. А поскольку со своей мамой Алексей был очень близок, то есть она была его главным критиком, главной поддержкой и единственным близким человеком, так как родители его не состояли в браке, и он своего отца никогда не видел, то с матерью у них была очень тесная связь, и он вот за ней всегда переезжал. Везде они держались вместе.
0: Отсутствие отца, это отразилось и в творчестве его, но мы к выставке, когда перейдем, об этом, наверное, поговорим поподробнее. А где он учился? У него есть художественное образование?
1: Да, у него целых два профильных образования. Вот как раз первое он получил в художественном училище в Ташкенте имени Павла Петровича Бенькова. Он там получил образование скульптора. Это очень интересно, потому что основным его медиумом была графика. И вся наша выставка – это оригинальная графика, все произведения. Но вот это скульптурное образование, оно дает о себе знать в работах, потому что он очень активно работал, например, с ангиной и пастелью, и буквально пальцами и ладонями создавал как бы вот такие объемные формы на листе. Это очень любопытно. Он как бы привнес свое пространственное мышление, скульптурное, в графику. А второе образование он получил уже заочное в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. И получил он там образование искусствоведа. Что, кстати, тоже интересно, потому что он был очень начитанным, хорошо очень разбирался в истории искусств. И, по сути, его дневниковые записи, которые у нас тоже представлены в экспозиции, это его размышления о мировом искусстве и попытка выйти на новый такой уровень в этой истории, собственно, в истории искусства.
0: Ну и плюс в его творчестве это тоже отразилось, потому что у него, как это называется, копии или версии Ван Гога и кого еще?
1: Очень много кого, да, Пикассо, Кандинский. В общем, к очень многим художникам прошлого он обращался, и он переосмыслял не столько их работы, сколько те вопросы, которые они ставили перед искусством. Например, он очень интересно апеллирует к Малевичу в нашей экспозиции. У нас есть триптих «Распад квадрата Малевича», и он как бы Лебедев, у него есть целая серия работ, которая называется «Жизнь квадрата», и вот в какой-то кульминационной точке он приходит к распаду этого квадрата, такое трехчастное произведение, где этот квадрат рассыпается. Да, в этом смысле Лебедев, он вообще мыслил себя и как теоретика и практика. И вообще он считал, что хороший искусствовед не может быть отчужден от практики, а хороший художник не может быть отчужден от теории. То есть и он видел в этом необходимость, вот в этом своем втором дополнительном образовании, и часто рассуждает на страницах своего дневника как раз о том, как это важно.
0: С какого возраста он начал вести свой дневник? Известно?
1: Первый дневник у нас появляется в 1990 году. Родился он в 38-м. Вот можно нехитрые расчеты провести. И вел он его постоянно, да, на протяжении многих лет. Последний дневник, который нам известен, он датируется 2009 годом. Но в конце каждого своего дневника он писал «Продолжение следует». И, соответственно, в конце дневника 2009 года стоит точно такая же надпись. И нам не до конца известно, существуют ли еще какие-то дневники, но это очень и очень интересное чтиво. Там такие разные слои смыслов, то есть там можно читать и про его какие-то личные отношения, и про его размышления такие довольно глубокие про искусство, про его какие-то убеждения насчет своего, да, творчества, своих попыток, реализованных и нереализованных в этой сфере. Поэтому дневники — это, конечно, значительное наследие, которое помогает понять этого художника. Именно поэтому цитаты из дневников мы поместили в экспозицию, они фланкируют разные разделы выставки, помогая зрителю чуть глубже понять то, чем руководствовался художник и что он думал в момент создания того или иного произведения.
0: Путем нехитрых подсчетов в 52 года, получается, он начал вести, но обычно мой жизненный опыт, что ли, подсказывает, что если люди ведут дневники регулярно, то они начинают это делать достаточно рано, ну, лет даже до 20. И, кстати, те люди, которых вот я знаю, и кто ведут регулярно записи, документируют свою жизнь, они, как правило, чего-то добиваются очень существенного в жизни. Ну, потому что подавляющее большинство людей, ну что такое? Ну или мы ведем дневники сейчас в соцсетях. Вот как бы форма дневника современного человека. А вот чтобы записывать что-то от руки в тетрадь, это огромная редкость. Ну и тогда нужно сказать, что он умер в 2016 году. Да. То есть тут получается вот эти вот 7 лет непонятно. Может быть, они и были какие-то записи, а может быть, нет.
1: Да, вот мы совершенно точно понимаем, что первый дневник был в 90-м году, потому что он прям озаглавливает этот дневник, что я начинаю свой дневник.
0: А вот... даже так?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Он пишет, называется «Моя исповедь», что получится, не знаю. И вот, собственно говоря, да, он нумерует каждую свою запись номером, то есть там не дата стоит, а именно номер, и там тысячные уже номера вот в последних дневниках. Собственно говоря, да, не ясно. Но во всяком случае, он не пишет о том, что вот я заканчиваю дневник. Вообще довольно любопытно, читая дневник, думать о том, подразумевал ли он, что этот дневник будет когда-то прочтен.
0: Кто-то читать.
1: Да, потому что, с одной стороны, он там с предельной откровенностью пишет о разных событиях в своей жизни, хотя некоторые странички цензурируют, как бы там делают вклейки такие. Иногда он просто как бы разговаривает сам с собой, говорит, вот ты, Лебедев, там, дурак. Или вот, Лебедев, ты снова ошибся. А иногда он пишет, например, умный читатель меня поймет. Читатель разберется сам. То есть он как бы выходит на диалог с таким воображаемым читателем. И вообще вот в истории, да, сейчас изучение именно эго-документов, а дневники являются как бы таким вот артефактом, как эго-документ, всегда интересно знать, человек планировал, что дневники будут прочтены или нет. Потому что, например, там императрицы и императоры, они писали свой дневник с расчетом на то, что это будет прочитано, конечно, когда-то. И там самоцензура была определенная. А вот Лебедев не мне не совсем понятно. Поэтому еще более трепетно происходило взаимодействие с дневниками.
0: Ну, нет, если ты говоришь, что вот он начал писать прям в 90-м году и обозначил, что вот я начинаю свой дневник, это значит немного другая история. Это значит, человек подходит к осмыслению своей жизни, к какому-то подведению итогов. Это другой случай. А упомянуто техники, в которых работал художник Алексей Лебедев, то есть это подавляющее большинство, это графика, бумага, гуашь, чернила, сангина. И встречается очень часто авторская техника. Вот я предлагаю об авторской технике Лебедева тоже рассказать.
1: Да, это вот интересный такой тоже момент в его творчестве, потому что Алексей Лебедев – это художник крайне и крайне...
0: Самобытный,
1: да. И он очень любил экспериментировать с техниками и материалами. Он пытался выйти, в некотором смысле, за границы вида своего искусства. В дневниках как раз есть упоминания о его экспериментах, как он опускает там листы бумаги в ванну, смотрит, что с ними произойдет. Разные
0: ванну с водой?
1: Ванну с водой, да.
0: Да еще. С молоком.
1: Ну, кстати, любопытно. Потом там красит их чернилами и так далее. То есть вот сам вот этот процесс размывания краски ему был интересен. И, собственно, эти эксперименты, они вырождались и в совершенно уникальные техники, которые никак ты не обзовешь, кроме как авторская техника. У Алексея Лебедева, несмотря на то, что графика все-таки это очень плоскостное искусство, присутствует некий объем в произведениях, потому что у каждого его листа есть подложка, так называемая, авторская. Она обычно каким-то образом декорировалась посредством какого-то принта, там у него точки есть знаменитые такие, определенные цвета он использует в этой подложке. А дальше уже на как бы основном листе он создает произведение, но в этом листе он делает врезки или вырезает этот лист по форме и приклеивает на этот уже готовый лист. А в некоторых случаях художник сам создавал уже позднее, например, там, спустя 10 лет, как он создал произведение, он создавал к ним еще свои авторские как бы паспорту, такие разрисованные тоже подложки. Получалось, что вот вы держите лист авторский, да, но у вас он состоит из 3-4 листов. И вот эти вот врезки, вырез по форме вот этого основного листа, это мы все и называем авторская техника, потому что это и не коллаж, коллаж все-таки у нас это отдельные вклеенные элементы, это у нас и не ассамбляж, да, потому что посредством ассамбляжа там рождается какой-то рисунок. Это вот что-то его уникальное, что, ну, по его мысли позволяло ему добиться определенных визуальных эффектов на листе. Поэтому вот авторская техника – это совокупность, с одной стороны, большого числа экспериментов с материалами, а с другой стороны, обозначение вот этих вот врезок. Я их так называю, потому что это такие как бы клинья. Вот если наши слушатели пойдут на выставку, они сразу эти клинья увидят. То есть такие врезанные элементы по форме.
0: Которые добавляют объема, и здесь вот его скульптурное образование, наверное, тоже сыграло свою роль.
1: Да, ну и когда ты вырезаешь вот эти элементы острые, они довольно острые, они придают динамику вообще композиционному такому движению на листе. С помощью вырезания художник добивался более острых линий и четких очертаний этих как бы вырезок, потому что есть ранние работы, где он их рисует, да, пытается их создать, но это не настолько четко и остро, как это делается с помощью вырезания. Вот, вероятно, поэтому он пришел к такой технике.
0: «Концерто Гросса» называется выставка. Буквально большой концерт с итальянского.
1: Совершенно верно.
0: Почему она так называется?
1: Здесь есть несколько причин. Первое – это огромное влияние музыки на творчество Алексея Лебедева. Вообще, нужно сказать, что процесс создания произведения для художника был довольно медитативным процессом. Он даже входил в некое такое особое состояние, чтобы создавать лист. Работал он очень быстро. Мы понимаем, вот материалы, которые вы озвучили, да, они позволяют очень быстро создать произведение, они быстро фиксируются, некоторые из них вообще сухие. И для него вот этот вот выхлоп эмоционального как бы заряда, как он пишет об этом в дневниках, он происходил довольно быстро. И чтобы создать определенный эмоциональный фон, да, в мастерской, непременно там звучала музыка. Как правило, это были классические произведения, и художник очень много размышляет о музыке, он видит ее в цвете, да, например, он слушает какое-то произведение и говорит, вот это звучит совершенно как фиолетовый цвет.
0: А, да. Так он синестетиком, да, был в чистом, да, виде, получается.
1: И он в какой-то момент начинает быть одержим идеей того, чтобы перенести музыкальное звучание на лист. и добиться таким образом так называемого чистого искусства. И очень многие работы вдохновлены музыкальными произведениями, и музыка была такой, ну, прям неотъемлемой частью мастерской и процесса создания произведения. У него даже была ретроспективная выставка в Екатеринбурге, которая называлась «Симфония в черном». Он сам придумал это название. И когда мы размышляли над тем, как нам назвать проект, мы сразу поняли, что это будет что-то музыкальное, потому что это вот прям красная линия во всем его творчестве. А «Кончерто Гроссо» наиболее подходящий нам был такой жанр, поскольку это большое произведение, да, подразумевало, что это такое многочастное большое произведение, как и наша выставка. И с другой стороны, наша экспозиция, она как бы визуализирует сам жанр «Кончерто Гроссо», который заключается в том, что есть такая магистральная линия оркестра, да, которая звучит, и как бы ей противостоит, или в перерывах между ее игрой звучат солирующие инструменты. И вот в нашем случае экспозиция выстроена таким образом, что вот эта основная громогласная оркестровая часть — это тема любви, которая проходит через всю экспозицию, от самого начала до самого конца. А отдельные разделы выставки — структуры, религия, портреты, зазеркалья — они как бы вот солируют на фоне развивающегося вот этого концерта. То есть мы и визуально, и концептуально здесь нашли для себя нужный термин, нужную форму. И я думаю, Алексей Лебедев был бы доволен нашим решением.
0: Я поясню нашим слушателям, что синестезия – это такое явление, цветной слух, например, или какие-то межчувственные, в общем, ассоциации в живописи, в музыке, в литературе. Синестетиками были Скрябин, наиболее яркий пример, Владимир Набоков, угу. Он видел разные буквы в определенном цвете, Чурлёнис, художник и композитор, Римский-Корсаков, Кандинский, по-моему, все тоже верно, был, да, синестетиком. Ну вот, Алексей Лебедев тоже.
1: Да, он тут в некотором смысле продолжает вот эту традицию. И если Чурлёнис был и композитором, и художником, ему как-то
0: в
1: было...
0: В равной степени.
1: Да. То есть он свободно апеллировал какими-то музыкальными структурой музыкальных произведений в своих работах, то Лебедев, он как бы немного сокрушался от того, что у него нет такой возможности, и он считал музыку совершенным видом искусства. Потому что, на самом деле, он здесь продолжает не только вот Кандинского, безусловно, которого он знал, и Кандинский это в своих теоретических трудах, там, «Точка и линия на плоскости», о духовном в искусстве, он писал об этом. И Чурлёнис он, соответственно, тоже знал. Он здесь продолжает и традицию авторов Серебряного века, потому что вот синтез искусств и главную роль в этом синтезе играет музыка, по их мнению, они тоже об этом очень много писали и делали попытки в это. Вот Лебедев здесь как бы продолжает эту традицию в некотором смысле, и все они, все музыку считали отделенной максимально от материального видом искусства, которое рождает в слушателе именно эмоциональное некое звучание, да, и вот этой эмоциональности добиться на листе для Лебедева, значит, было создать хорошее произведение искусства. То есть, если его лист способен вызвать эмоцию, а желательно ту, которую художник заложил в этот лист, то это значит, это хорошее произведение. И вот он вечно пишет в своих дневниках: «Хочу чистого цвета, музыкального звука, хочу музыки в цвете, хочу создавать симфонии». То есть он постоянно к этому апеллирует. Но если Чурлёнис и Кандинский, например, называли свои произведения «Композиция», «Соната солнца» там у Чурлёниса, то у Алексея Лебедева, кстати, такого нет.
0: Он, у него структуры.
1: У него структуры, да.
0: Его словечко структуры.
1: Новое, да. Он обратился, да, к форме структуры, как к совершенной форме, способной в абстрактном виде передать эмоциональность.
0: У него были любимые композиторы? И вообще, какая музыка звучит? Вот сообщалось, что во время работы выставки в залах, то есть в основном в выставочном зале и на северной антресоли будет звучать музыка, которую слушал сам художник во время работы.
1: Да, в нашем случае музыка звучит в большом зале, а наверху у нас чистое звучание стиха, так скажем, потому что там у нас часть, посвященная поэтам.
0: А может быть, тогда о ней расскажем, она, поскольку небольшая,
1: да.
0: И потом вернемся, да, в основной выставочный зал.
1: Нам нужно сказать о том, что Алексей Лебедев очень много работал на самом деле как официальный художник, как дизайнер, как художник-конструктор, как художник книги. И он очень много лет работал со Свердловским книжным издательством. У него была дома обширнейшая библиотека, он очень любил читать и оформлял книги. И для него в какой-то момент литература, а особенно поэзия, он видел вот в поэзии, музыке и изобразительном искусстве нечто общее. И он очень часто подмечает в дневниках, что, по сути, музыканты, композиторы, поэты и художники, они стремятся к одному и тому же, но просто разными средствами. И он понял для себя в какой-то момент, что поэзия — это тот вид искусства, где он может тоже произвести такой синтез. И он начинает создавать огромное количество произведений, именно структурных по форме, посвященным разным поэтам и литераторам. И вот на антресоле у нас представлен огромный корпус работ, связанных с этой темой, и главными для него поэтами и литераторами были три фигуры. Валерий Брюсов, Шарль Бодлер и Павел Петрович Бажов.
0: Вот что неожиданно.
1: Да.
0: Последнее особенно неожиданно. Но да, ждем пояснений.
1: Действительно, Бажов здесь так интересно появляется. И с одной стороны, казалось бы, ничего странного. Потому что Бажов – это некое общее место для художников Урала. Но мы с вами помним, вот вы вначале как раз очень четко про это сказали, что у нас Лебедев на самом деле, он в разных культурных традициях рос, и совершенно для него Бажов не был той книжкой, которую мы читали на ночь в детстве. Он в Бажове видел для себя некий такой универсальный миф, в котором можно как раз развернуть свои творческие эксперименты. И он обращается к Бажову на протяжении многих лет, то есть там первые листы датируются началом 80-х годов, последний лист 2007-м. То есть можно понять, насколько он был под влиянием этого литератора, да, под его сказами. И он создает иллюстрации в наиболее близкой к традиционному смыслу слова. То есть если остальные поэты у нас будут иллюстрироваться совершенно абстрактными формами, то в разделе Бажова мы с вами видим четких персонажей и даже узнаем некоторые сцены, но все это решено, конечно, в авторской оптике, так скажем, да, в преломлении Алексея Лебедева. И там даже можно видеть развитие его визуального языка, потому что он обращался к поэту на протяжении...
0: Ну, почти четверти века,
1: да,
0: даже
1: все
0: больше.
1: Верно. Особо его увлекал также Валерий Брюсов, если говорить о русской литературе. Он прям был какое-то время одержим им. И он создал сам серию рисунков, то есть не на заказ, он не планировал, что это будет издано. Вот просто он говорил, что в какой-то момент он стал видеть все глазами Брюсова. И он пришел к редактору Светлане Марченко, выложил ей на стол огромное количество листов и сказал: «Я Брюсова читал». Она посмотрела, была поражена, насколько это точные и тонкие работы, и была выпущена книга, которая у нас экспонируется также в этой части выставки. В 81-м году сборник стихотворений Брюсова вышел, и там...
0: С иллюстрациями
1: Лебедева. Да.
0: Это Уральское,
1: да,
0: книжное издательство.
1: Да, Среднеуральское книжное издательство. И на следующий год на международной выставке книжной в Москве Лебедев получил грамоту за оформление этой книги, и в прессе очень много об этом писали. То есть это действительно было такое событие, и очень многие-многие нашли это оформление успешным. И когда Лебедев пытался поступить в Союз художников, это было таким главным аргументом в попытке, да, вступить, что вот есть такая книга, она была отмечена, и он совершенно, что называется, нормальный, вписывающийся в рамки художник. Но эта затея не увенчалась успехом, и, может быть, даже к лучшему.
0: А почему не увенчалась?
1: Не приняли Лебедева в Союз, потому что его работы очень экспрессивны, он не приемлел никаких рамок, никаких ограничений, и, конечно, в то время, о котором мы говорим, это не совсем отвечало повестке, так сказать. Поэтому Лебедев, как и многие, остался в андеграунде. Собственно, поэтому о нем так и говорим, как о художнике андеграунда.
0: Да, да, все, я поняла. Uh-huh. Просто я к тому, что как художника-иллюстратор его не приняли. Uh-huh. Вот почему.
1: Да.
0: Я подумала, что раз было все признано успешным. Что касается работ основного, так сказать, вот этого массива, то там, да, там это очень эмоционально. Сразу же хочется предупредить. Это просто вот нужно идти исключительно на эту выставку, потому что вы будете потрясены, скорее всего. Не то, чтобы там прийти на одну выставку, а потом еще, допустим, на Росизо зайти. Uh-huh. Нет, так не получится, скорее всего. И у нас остался еще третий поэт на Б, Бодлер.
1: Да.
0: 3Б у нас, как
1: да.
0: мы заметили. Бажов, Брюсов и Шарль Бодлер.
1: Ну вот, пожалуй, Шарль Бодлер — это главный человек из мира литературы для Алексея Лебедева. главным здесь является еще и его произведение «Цветы зла», которые также Алексей Лебедев иллюстрирует на протяжении многих и многих лет. И он очень много пишет об Адлере в дневниках. И вот здесь как раз о его таком субъективном восприятии звука он говорит о том, что Бодлер для него звучит как виолончель, а Шекспир для него звучит как орган. Да? Не поясняя, а вот просто. И он пытается добиться вот этого чистого звучания бодлеровского стиха.
0: Эстетик.
1: Да, 100%. И если мы говорим о том, вот я для себя размышляла, да, что же его так привлекло в Бодлере, несмотря на восхищение просто авторским стилем и той художественной вселенной, которую создал Бодлер, а чем это могло привлекать Лебедева? И на самом деле у них очень близкое такое понимание, наверное, категорий эстетических и категорий вообще моральных, потому как у Бодлера вот в «Цветах зла» у него ведь уродство перетекает в красоту, зло на грани вот с чем-то вроде бы и приемлемым, и нет. Именно поэтому это произведение в свое время такой скандал вызвало, и там судебные разбирательства были. И вот если мы посмотрим на искусство Алексея Лебедева, у него вот точно такое же пограничье. То есть у него могут корчиться там обнаженные фигуры на листах, но это будет выглядеть красиво. Ты можешь видеть лист, который мерцает невероятными цветами, подходить, а это написано там «Портрет бомжихи Насти» и так далее. То есть вот у него как бы красота и уродство соседствуют. Женский образ, которого очень много на нашей выставке, он одновременно притягателен, желанен, но в то же время опасен, даже ядовит в некотором смысле. И вот эта вот постоянная амбивалентность, дуальность присутствует в его искусстве, и я бы сказала, что в поэзии Бодлера тоже. В этом смысле они здесь соединяются, и интересную фразу Лебедев пишет в своем дневнике, что, следуя за Бодлером, он как бы выходит на сцену как актер и вот под действием режиссера создает свои листы, потому что листов на тему «Цветов зла» очень и очень много в творчестве Лебедева, там, начиная с 70-х годов, заканчивая там концом 90-х, он бесчисленное количество их создает.
0: Хорошо, мы возвращаемся в основной выставочный зал. Тема любви, она такая сквозная, но также идет, можно сказать, по главам или как это, частям?
1: Ну да, по сериям в каком-то смысле, да.
0: По сериям, религия, структуры, женщины и цветы и бездомные. Вот упомянутая бомжиха Настя. Пойдем, наверное, просто вот как располагается в залах музея.
1: У нас вообще выставка членится на 6 разделов, и первый раздел – это такой некий пролог. В самом начале можно увидеть ранние такие опыты художника. Это портреты, те самые копии, которые мы с вами упоминали. В начале своего такого именно уже станкового пути, когда Лебедев, уже будучи востребованным таким художником, конструктором, дизайнером, он решает, что ему это все не нужно, и он будет, ну, его это все не удовлетворяет, скажем так, и он будет уже развиваться как профессиональный художник, станковист. И он здесь создает свои копии портретов знаменитых художников. К этому же примыкают в целом портреты. Вообще тема портрета тоже такая сквозная в творчестве художника. Он очень любил наблюдать за людьми. И, например, какой-нибудь «Мальчик с пятого этажа», именно такое название есть у одной работы, мог впечатлить его формой своей головы, лица, поведением, и он мог создать его портрет. То есть он был крайне наблюдательным художником. И вот портреты, они начинают нашу экспозицию, и экспозиция потом заканчивается на первом этаже тоже портретами, но портретами уже как раз бездомных из раздела «Зазеркалье». Далее идет серия «Средняя Азия», которая отличается яркостью, насыщенностью цветов. В 80-е годы Лебедев, уже будучи в Свердловске, ему крайне не нравилась погода серая.
0: И его можно понять.
1: Да. Юность его и становление прошло в Ташкенте, он не мог примириться с нашей суровой погодой. И в это время так ностальгично он вспоминает Ташкент и создает эту яркую, сочную, знойную серию. И здесь же у нас есть такие первые отсылки к оформлению сцен. Алексей Лебедев недолгое время работал сценографом в нашем театре оперы и балета, и сценография его крайне интересовала. Отсюда тяготение к монументальным размерам. То есть на выставке вы можете обратить внимание, что там очень много полиптихов, диптихов, пятиптихов, квадриптихов. В общем, он стремился к вот к этой монументальности, она здесь уже зарождается. И Дальше начинается как раз развитие темы «Женщины и цветы», которая проходит через всю экспозицию на главной стене. Нужно сказать, что Алексей Лебедев очень любил природу, наблюдать за ней. А дети его вспоминали, как они часто ходили в лес, он рассматривал там цветы и много рассказывал про природу, читал очень много книг на эту тему. И его больше всего увлекали цветы. Он очень любил цветы, букеты, цветочные композиции. И начиналось все безобидно в этой части экспозиции, то есть цветов. Это натюрморты, какие-то цветы, которые, с одной стороны, напоминают нам реальные цветы, а с другой стороны, никогда точной копией реальных цветов не являются. Это некие цветы его мечты. Там даже есть такая работа с подобным названием «Цветок моей мечты».
0: Не как у Боттичелли.
1: Да. Нет, такого там нельзя увидеть. То есть это такое чувственное восприятие. Вообще Лебедев очень субъективный художник, и очень многое у него исходит из чувственного восприятия. И дальше рядом с этими цветами появляются женщины. Как правило, обнаженные женщины. Там вот в 80-е годы появляется очень интересный мотив. Он в нескольких версиях представлен на выставке. «Женщина и цветок». Женщина сидит и оберегает как бы такой единственный цветок. И вот эта тема начнет развиваться и переходить уже в его специфическое понимание женщины как тоже цветка. То есть он в какой-то момент начнет пластически уподоблять тело женщин бутонам и цветкам. И мыслить то, что женщина, обладая вот этим цветком, она может подарить тебе некий такой дар любви, а может его и отнять. И, соответственно, сюда же примыкает история, связанная с влюбленными. То есть влюбленность у Лебедева – это всегда цветущие, вкуснопахнущие соцветия. А конец любви, там прям есть название работы, конец любви, погибшие цветы и горькие слезы – это всегда ассоциация с концом. И вот на всей этой большой нашей части, связанной с цветами, мы можем увидеть, как развивается именно любовное чувство. То есть оно робко очень зарождается в цветке, оно получает такой пик, взлет, и потом неминуемо, к сожалению, ведет к трагическому концу, что, собственно, и случилось в личной жизни художника. Но, несмотря на то, что эта часть экспозиции, она имеет даже имена конкретные его возлюбленной, с которой вот были эти непростые отношения, у художника Лебедева, как и у других хороших авторов, никогда личное полностью не показывается на листе, да, то есть он в какой-то момент приходит к универсальному просто пониманию женщины, у него такой собственный архетип женщины, вожделеющей, открытой, опасной, но притягательной, рождается в этих листах, и мы видим, как он развивается на протяжении десятилетий.
0: Женщину зовут Люся, как мы тоже узнаем на выставке. Ну вот до какого-то момента, еще 4 года назад, были неизвестны годы жизни художника. А кто эта женщина? Известна сейчас?
1: Мы можем лишь предполагать, опираясь на дневники. Удалось установить, что они познакомились в 88 году, то есть вот за 2 года до начала ведения дневников, и я думаю, что во многом именно она поспособствовала тому, чтобы он начал вести дневники, потому что начало дневника, она больше связана с личными переживаниями, вот как раз вот этими перипетиями в их отношениях. Они встретились на открытии выставки во Дворце молодежи, и к нему подвели Люсю, она что-то там невнятное, как он пишет, сказала про его работы, но он был совершенно ей очарован, и начались отношения, которые длились 15 лет. И когда Люся, в конце концов, решает эти отношения прекратить, он еще 2 года ее вспоминает и создает там 1000 листов графических об их отношениях. Есть часть произведений на выставке, которые называются «Память». И вот это память об их отношениях, которые он потом воспроизводил. Люся, судя по всему, была режиссером в местном дворце культуры, либо же в самом дворце молодежи. Вот этот момент я сейчас еще пока устанавливаю. Хотя уже год мы исследуем личность Лебедева, там все равно есть вот некие такие лакуны, которые мы пытаемся восполнить, да, и надеялись даже во многом, что, может быть, на этой выставке как-то кто-то узнает ее. Ну, такое действительно бывает в музейной истории, что просто приходят люди, говорят, о, так мы знаем. Поэтому есть и такая надежда, но мы, во всяком случае, ведем сейчас поиски этой Люси. Но то, что эта женщина перевернула просто сознание Алексея Лебедева, которая как наваждение влияла на него, и в том числе на его творческий процесс, то есть благодаря ей мы имеем огромное количество листов, 1000 листов посвящены были их отношениям. Конечно, было бы любопытно про эту женщину узнать чуть больше.
0: А вот что касается посетителей выставок, вот когда ты работала в галерее Поле, книгу отзывов вы читали, там что-то удалось найти, какие-то зацепки?
1: На самом деле не так много. На открытие выставки пришли люди, которые знали Алексея Лебедева, например, Марьяна Брославская, это искусствовед уральский, Она, к сожалению, уже ее с нами нет, но вот она на открытии этой выставки говорила и взяла слово, и она очень много знала про Лебедева, она была у него в мастерской, она помогала ему монтировать некоторые его работы, и у нее вышла книга в 23-м году по касательной, где она собрала такие свои эссе о жизни искусствоведа на Урале. И удивительным образом в этой книге есть небольшой абзац про Алексея Лебедева.
0: Абзац уже?
1: Да. Но там не столько анализ его творчества, сколько размышления о некоторых судьбах Свердловского андеграунда, и она звонила упомянутой уже сегодня Светлане Марченко, которая опубликовала как раз книгу Брюсова, она ей позвонила просто зачитать текст, чтобы та на слух его отредактировала. И когда Светлана Марченко говорит, а Алексей Лебедев это вот этот вот который? И Марьяна Брусовская говорит, да. И уже Светлана Марченко ей начала рассказывать свои впечатления о Лебедеве, и там вот уже как бы текст интересный о Лебедеве как о человеке. Как вот он выстраивал какое-то общение с людьми из сферы искусства. И какие-то отрывочные просто сведения мы получили там, что да, я его знал, хороший художник, но ни контактов, ничего. То есть не принесло много плодов это.
0: Прорыва, да, скажем так.
1: Но мы узнали, когда мы начали тогда еще искать что-то про художника, мы узнали, что в УРФУ была написана курсовая работа по теме Алексея Лебедева, и мы связались вот с исследовательницей, и она передала свою работу нам.
0: Хорошо. В наши дни написана курсовая?
1: Как раз когда-то? В 16-м году, как раз в год его смерти. Она, исследовательница, работала с как раз архивом семьи. Это очень важно, то, что это было. И она, собственно говоря, первооткрыватель, можно сказать. Но
0: как зовут студентку? Потому что надо сказать, да. Первооткрывателя.
1: Алина Гельмединова, она писала в 16-м году как раз исследование, и она очень любопытная, она очень так внимательно отнеслась к наследию художника, и, по сути, первый человек, кто в научный оборот вел эту фигуру, но, наверное, как это бывает с курсовыми работами, поскольку не было дальнейшей там опубликованной научной статьи, то это осталось как бы вот немножко тоже в тени. И мы с ней связались, она предоставила свой текст, естественно, она была и на выставке, и в чем-то мы опирались на ее исследования, но очень многие вещи были уточнены, расширены, где-то доказаны или, наоборот, опровергнуты. Но вот этот первый шаг и большой шаг по некой структуризации его наследия, он был ею сделан, за что огромное-огромное ей спасибо.
0: Как я заметила на вернисаже, насколько я поняла, художник Игорь Шуров, угу, хорошо знаком с Лебедевым, и его супруга Елена, плюс замечена была, это редкий случай, на вернисаже на открытии выставки, заведующая литературной частью Екатеринбургского ТЮЗа Наташа Киселева, угу, которая сообщила, что она вот прямо специально пришла посмотреть на эту выставку, потому что ей порекомендовали.
1: Угу. Вообще, Игорь Шуров – это тот человек, который тоже сыграл большую роль в том, что произошла наша выставка, потому что именно он показал Владимиру Давидовичу Кричевскому работы Лебедева, и тот был совершенно очарован, и, собственно, Игорь Шуров и привел Владимира Давидовича в мастерскую Алексея, когда художник был еще жив. И, собственно говоря, с этого и началось коллекционирование работ этого художника, и сегодня мы имеем огромный корпус произведений, потому как Владимир Давидович и его уже потом в будущем компаньоны по этому делу, они, ну, выкупили буквально все, что было у детей, по крайней мере, практически все. Может быть, что-то они оставили себе. Разрозненные вещи Алексея Лебедева есть по разным частным коллекциям, и они тоже активно работают над тем, чтобы их приобрести в свою коллекцию, и получилось как можно более полное собрание работ.
0: Чтобы представить масштаб, сколько вообще всего работ сохранилось Алексея Лебедева? Ну, плюс-минус. Это графика.
1: Да, это графика.
0: Причем графика такая. Гуашь – один из самых таких материалов. Даже пастель, она, так сказать, сохраннее.
1: Да, она более стабильна.
0: Да,
1: гуашь – это гуашь. Очень неблагодарная, неблагодарный
0: обсыпается
1: материал.
0: Обсыпается только так.
1: Наверное, взаимодействие с созданием этого проекта мы отсмотрели около 700 листов. То есть это то, что мы видели. Я полагаю, что работ, созданным художником, было намного больше, потому что Лебедев был человеком очень к себе строгим, и он огромное количество произведений уничтожал. Поэтому вот что-то около этой цифры мы имеем. На выставке представлено 206 работ.
0: к вопросу об уничтожении художником своих листов. Слышала вот эту историю, что как-то он хотел уничтожить какие-то свои очередные работы, вышел во двор и заметил там группу бездомных. Угу. Расскажешь дальше, продолжишь эту историю?
1: Да, это очень интересная встреча, потому что она обернулась совершенно любопытным, и я не знаю подобных примеров еще,
0: да, сказала, да.
1: Случаев. Алексей Лебедев увидел, да, эту группу бездомных, которые сидели и ели то, что они нашли здесь же, и он предложил им...
0: Во дворе,
1: да. Возле мусорных баков, так скажем. И он предложил им свои работы, чтобы они могли их продать. Может быть, у них лучше получится, чем у него. И они бы смогли тогда себе что-то купить. Они только лишь посмеялись, и завязался разговор. Разговор этот на постоянной основе продолжился на протяжении 3 недель. То есть художник приходил каждый день к ним, приносил выпивку, еду, общался с ними и совершенно проникся их судьбами, их жизнью. В какой-то момент это стало таким очень болезненным для него опытом, но который он не мог прекратить. И из такого стороннего наблюдателя за жизнью людей, выброшенных, да, из социальных каких-то структур, он стал вдруг человеком, который хотел создать портреты этих людей. И если обычно образ бездомных в истории искусства – это нечто типизированное, да, то есть такой собирательный образ бездомного, то у Алексея Лебедева эти портреты, эти образы бездомных, они совершенно индивидуальны, и они имеют за собой конкретную историю и личность. И название работ, вот упомянутое «Бомжиха Настя» или
0: «40 лет».
1: «Нюра 40 лет», да, «Маруся 32 года». То есть он их подписывает, он знает их истории, и более того, в дневниках он пишет о том, что «я не могу остановиться, я уже написал 35 листов». Эта работа похожая на болезнь, потому что он знает о страданиях этих людей, и он понимает, что он не может им помочь. То есть он в какой-то момент пишет: вот я встретил там Наташу, она болеет туберкулезом, дал ей денег на лекарства, знаю, она их пропьет. То есть он совершенно полностью погрузился в этот мир, и для него это стало болезненным опытом. 2 года он создавал работы на эту тему, и родилась выставка. В 1998 году в галерее Пушкина 12 прошла выставка, которая называлась «Екатеринбург. Город бомжей». И там Алексей Лебедев представил всю вот эту свою серию в полной красе, и реакция публики, да, она была неоднозначной. Кто-то говорил, что это то, о чем нужно писать в своей работе, и это то, что помогает нам быть нечерствыми в нашем мире. А кто-то говорил, что это провокация и что это вообще такое. Но, тем не менее, на удивление самого художника, он замечает это в дневниках, работы с выставки покупались. То есть он смог перейти через социальное табу, да, силой своего искусства и получить даже вот такой отклик. Но этот эксперимент, довольно жестокий над самим собой, обернулся для Лебедева депрессивными эпизодами, угнетающим для него это было. И даже вот на выставке меня спрашивали, а что же его так привлекло в этих людях? Это же вообще интересный случай, да? И Лебедев писал, что у нас в жизни сплошные фасады, а там вся та же самая жизнь, но фасадов нет. То есть они живут и выживают сегодняшним днем. И он сравнивал даже художников с бездомными, потому что бездомные просыпаются, и у них есть четкий план на день: добыть пропитание, уснуть, найти теплое место. А у художника просыпается утром, и он думает, как бы этот день, ну, по мысли Лебедева, по крайней мере, прожить так, чтобы подойти ближе к цели своего искусства. А целью искусства Лебедева было добиться чистой формы, да, преодолеть нарративные какие-то границы искусства и добиться звучания музыки на листе. И в этом смысле жизнь бездомных, в которой царил распад. И о распаде Лебедев тоже очень много пишет. То есть там был распад человеческой жизни, а Лебедев в своем искусстве был одержим темой распада формы. Вот эта деконструкция, деконструктивные портреты, деконструированные цветы, все это его очень увлекало. И он писал о том, что распад – это тоже жизнь, и наблюдать за этим движением жизни порой более поучительно, чем за расцветом. И в этом смысле бездомные для него стали чем-то, на что он хотел смотреть, зачем он хотел наблюдать. И в некотором смысле он хотел им помочь, но его угнетало то, что он не может этого сделать.
0: У нас заканчивается время. Очень коротко. Какая программа параллельная готовится? Какие-то, может быть, экскурсии, лекции ближайшие? И, ну, скажем, что до 17 января выставка работает в главном здании Музея изобразительных искусств на Воеводина 5.
1: Да, и у нас планируется в качестве такой параллельной программы это кураторские экскурсии, которые уже были и которые будут проходить регулярно. И, кроме того, к выставке приурочено издание о Алексее Лебедеве, где чуть более обширно будет представлено его творчество в большем количестве репродукций и, соответственно, текст о его жизни, о его творческом процессе, его художественном языке, и в том числе там будут представлены архивные материалы, которые были найдены за время исследования. Поэтому презентация этого альбома, каталога, этого издания тоже будет важной частью параллельной программы нашей выставки.
0: А дата уже известна презентации каталога? Или еще пока обсуждается?
1: Пока обсуждается.
0: Хорошо, на этом точно уже будем прощаться. Выставка «Концерта Гросса» художника Алексея Лебедева проходит в главном здании Музея изобразительных искусств на Плотинке до 17 января. А в студии «Радио Форум» была сегодня куратор выставки и научный сотрудник отдела наивного искусства музея Яна Таушканова. Спасибо, что нашла время.
1: Спасибо вам.
2: Интервью на 104.5 FM. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
3: С черно-белой фотографии смотрит почти мальчик. Пухлые губы, наивный взгляд. Владимира Тарика многие принимали за подростка до самой его смерти в 29 лет. Сегодня речь пойдет о человеке, благодаря которому в Свердловске появился дворец пионеров и которого назовут Уральским Макаренко. Один из главных инициаторов реставрации Харитоновской усадьбы родился в семье железнодорожного рабочего и сам еще подростком работал на Пермской железной дороге. Позже Владимир Тарик стал организатором и вожатым первого пионерского отряда в селе Колчедане, а потом председателем окружного бюро ДКО – детской коммунистической организации. Инициативного парня замечают, переводят в Свердловск. В 23 года Владимир создает первый в стране институт детского коммунистического движения. В 27 возглавляет отдел пионеров Свердловского обкома ВЛКСМ. Водит ребят в походы, читает им книги, устраивает политбои. А что же с дворцом пионеров, спросите вы? Усадьба Харитоновых-Расторгуевых на тот момент была в полуразрушенном состоянии. Активный парень, став еще и замдиректора Свердловского дома художественного воспитания детей, вместе с соратниками занялся разработкой проекта дворца, обустройством кружков и приглашением специалистов. Возможно, именно благодаря своей инициативности Владимир нажил себе врагов. В 1936-м на съезде комсомола он, ни много ни мало, обвинил партийное руководство в бездеятельности и страхе совершить ошибку. За Тариком пришли осенью 37-го, вспоминает его сын, кинорежиссер Владислав Тарик.
4: Мне было 2 года. Весь день я плакал, потому что я играл, сломал ногу, в гипсе лежал. И только-только я уснул, как уже постучали в дверь, и вошли, и грохотали сапогами, и ходили. После отец сидел на табурете посредине комнаты, совершенно убитый, в майке. В общем, не дали даже одеться, по-моему, он надел только пиджак. Мама ему зубную щетку в карман толкнула, и все, его отобрали у нее и повели. Она стояла на балконе на 8 марта 1 со старшей дочерью. Воронок даже не вызвали, потому что это, я посмотрел по карте, 400 метров до внутренней тюрьмы на Ленина 17. Они смотрели, как его вели.
3: Через 10 дней после ареста у Тарика родится вторая дочь, Галя. Отца она переживет лишь на год. В числе предъявленных обвинений проводил активную подрывную работу по школам и детским домам, вместо организации массовой политической работы взял курс на проведение развлечений и маскарадов, в результате пионеры мало знают о ВКПБ советской власти и Сталине. Также в обвинении указывалось, что на деньги, переданные на дворец пионеров, Тарик мог бы построить новое здание дворца, но стал восстанавливать эту гнилушку, так назвали Харитоновскую усадьбу. Если верить протоколам допросов, Тарика обвинили даже в задержке строительства парикмахерской и мостков для купания во Дворце пионеров. Вот что вспоминал о Владимире в своей книге «Да, это было» горный инженер Петр Афанасьев, осужденный в том же 37-м.
5: Загремел замок, и в дверях появился новый сокамерник, на вид лет 18-20. На новичке летний легкий пиджак, надетый на нижнюю рубашку, домашние туфли на босых ногах. Из одного кармана пиджака выглядывало полотенце, из другого – зубная щетка. Всего несколько дней я находился с Володей, но он покорил меня своей любовью к детям. Его рассказы о пионерской работе дышали такой страстью, что иногда забывалась обстановка, в которой мы находились. Как был рад Володя, что для Дворца пионеров удалось отвоевать особняк Харитонова. Перед открытием дворца Тарика уже отстранили от работы, но он не мог не участвовать в торжестве, тем более, что ему и жене прислали пригласительные билеты. Во время торжественного заседания из президиума Володе прислали записку с предложением покинуть зал. После первого допроса Тарик вернулся в таком состоянии, что уткнулся в подушку и зарыдал. «За 17 лет в тюрьмах, лагерях и местах ссылки я встречался с тысячами невинно репрессированных, но арест Володи Тарика особенно поразил меня своей бессмысленностью и жестокостью».
3: Одним из последних, кто видел Владимира Тарика, был еще один заключенный – Исаак Вовси, бывший корреспондент «Комсомольской правды» на Урале. Тарика вели с допроса, седого с разбитыми пальцами рук. 13 января 1938 года его приговорили к высшей мере за активное участие в контрреволюционной организации. В одно утро в одном подвале вместе с Владимиром Тариком расстреляли 16 комсомольских работников. Позже специальная комиссия установит, что материалы были сфальсифицированы, а следователя Парышкина, который вел дело, и получил орден Красной Звезды за выполнение плана по разоблачению врагов народа, самого приговорили к расстрелу. В 1956-м Владимир Тарик, человек, которому навсегда останется 29 лет, был реабилитирован с формулировкой «за отсутствием состава преступления».
2: Люди Урала. О наших выдающихся земляках. Реклама. Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал-Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: Екатеринбург, 2026 год, 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
0: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Концерты.
0: 16 октября начинается новый сезон цикла «Место для музыки». Богдан Королёк, соавтор концертов прекрасной музыки, драматург и эссеист, рассказывает о музыке, без которой можно прожить, но сложно забыть. Об авторах и сочинениях, которые попадают в наши плейлисты гораздо реже, чем заслуживают, если вообще попадают. Тема первой встречи пятого сезона – катастрофа. Автор и слушатели встречаются лицом к лицу со своими и чужими страхами, переживают катаклизмы во всех смыслах, теряют почву под ногами, чтобы в финале обрести надежду. Композиторы со времен барокко любили живописать суровую природу, перед которой человек бессилен. Землетрясения, извержения вулканов, пожары, штормы. Еще больше композиторов занимали катастрофы, которые люди устраивали своими руками. В программе оперы-балеты Жана Филиппа Рамо, оперы Сергея Прокофьева, исландский вулкан Йоуна Лейвса, море Людвига ван Бетховена и море Дмитрия Мазурова. Начало 16 октября в 19 часов. Входной билет стоит 650 рублей.
2: Кроме того,
0: 20 октября состоится концерт-презентация «Прекрасная музыка. Санкт-Петербург». Пианист Герман Мархасин записал первый сольный альбом. Записано сочинение петербургских авторов, постоянных героев цикла – Юрия Красавина, Анатолия Королева и Алисы Духовлиновой. На концерте презентации в перерывах между игрой Герман Мархасин расскажет и немного покажет, как записывался его дебютный диск.
2: Выставки.
0: В фойе перед кинозалом в Ельцин-центре проходит сейчас выставка «ВИЗ. Вода зовет город». Этот год стал для ВИЗа годом двух юбилеев – 300-летие основания Верхоседского завода и столетие образования Верхоседского района. Выставка прослеживает путь от основания завода в 1726 году до конца 20 века, уделяя особое внимание 20-му столетию, революциям, войнам, послевоенному восстановлению и ключевым вехам развития производства, в частности, запуску цеха холодной прокатки в 1973 году, в котором принимало участие будущий президент России Борис Ельцин. Центральный образ экспозиции – вода. Река становится хронологической линией, вдоль которой разворачивается рассказ о том, как вокруг завода рос поселок, превратившийся в особый район города с собственной архитектурой и культурой. Пруд – один из исторических двигателей города и сегодня остается своеобразной границей между плотной городской застройкой и большим природным пространством. Выставка будет работать до 8 ноября, вход на нее свободный.
2: Лекции.
0: А 15 октября состоится встреча с историком, исследователем города и автором городских прогулок Евгением Бурденковым. Тема встречи «Верхоседск. 300 лет истории». У Верхоседска были все признаки отдельного города. Производство, управление, общественная жизнь, своя память и своя идентичность. Завод, созданный рядом с Екатеринбургом, со временем оказался не просто производством у городской окраины, а центром собственной территории, со своим поселком, прудом, плотиной, улицами, привычками и укладом. Начало встречи 15 октября в 19 часов, вход свободный по регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
8: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
9: Добрый день. Еврокомиссия, только утвердив 22-й пакет антироссийских санкций, уже готовит

0: В этом числе «Уралпластик», «Уральский шинный завод», «Уральский завод резинотехнических изделий», а также «Уралкожа», «Уралкабель», «Уральский завод химреактивов», «Уральский оптико-механический завод» имени Еламова и другие, пишет «Комсомольская правда». Прививать желчно от гриппа в торговых центрах пока не будут. Всю поставленную вакцину развезли по больницам и поликлиникам региона. Прививочные кабинеты в них работают, в том числе по выходным, сообщили в Минздраве области. Вакцинацию в торговых центрах Екатеринбурга и других городов области обещали начать еще в октябре, но к середине месяца кабинеты так и не открылись. Завершить кампанию планируют до ноября. Традиционный рост заболеваемости гриппом начинается в конце ноября, продолжается до середины февраля. Для выработки иммунитета требуется около 2 недель, отмечает «Новый день». Легендарного голливудского актера Майкла Дугласа раскритиковали за откровенные мемуары, пишет издание Daily Mail. 82-летний актер выпустил книгу, в которой рассказал о своих романах, в том числе с многими коллегами по съемкам. Также актер раскрыл интимные подробности семейной жизни с актрисой Кэтрин Зета-Джонс. Книга называется «Чертовски хорошая поездочка». Окружение актера называет откровение Дугласа жестом отчаяния, пишет Лента.ру. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
1: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
2: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Штиль. Температура воздуха днем около 14 градусов выше 0.
3: Информация на правах рекламы.
4: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
6: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
7: 16+.
8: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Говорит и показывает». В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Мы начинаем видеотрансляцию на странице радиофорум 104.5 ВКонтакте. Приходите в комментарии. Также можно присылать сообщение на номер +7 908 909 104.5. Наконец-то все мессенджеры у нас снова работают. С новым мэром, Алексей.
9: С исполняющим обязанности.
8: И с ВРИО тоже, да, с ВРИО. Ну, это уже вопрос формальный. Наверное, начнем мы с того, что Алексей Орлов ушел в отставку с поста главы, да. Екатеринбурга ушел досрочно, потому что его полномочия истекали только в 31-м году.
9: Да, почему? То есть вот он буквально совсем недавно на второй срок заступил, да.
8: А почему его сменили?
9: Я думаю, потому что губернатор с самого начала, когда, собственно, Денис Паслер стал губернатором, он с самого начала понимал, что он хочет сменить мэра Екатеринбурга, потому что, ну, как правило, вообще губернаторы любят, заступив в тот или иной регион, ну, ставить какого-то вот своего человека во главу города, областного центра, ну, или как минимум, в общем, поменять того, кто был до этого. Алексей Орлов был ближайшим соратником предыдущего губернатора Евгения Куйвышева, ну, реально входил в его ближний круг, был очень доверенным человеком, и это Орлову позволяло, в общем, привлекать деньги из бюджета и как-то свести на нет те конфликты, которые были. Но, в общем, Паслер понимал, что, да, этот человек, ну, достался в наследство от предшественника, что называется, и Паслеру, конечно, хотелось бы, ну, просто поменять это. Кроме того, надо вспомнить, что у них очень давняя история отношений с Орловым. Орлов работал в правительстве Свердловской области, когда Денис Паслер был председателем правительства. Это 2012-16 годы. Понятно, что там, ну, видимо, была какая-то своя история, да, повторюсь, у них взаимоотношений, может быть, какие-то и обиды старые остались.

0: Ну, в общем, Паслер не стал делать это быстро, не стал сразу же увольнять Орлова. А, в общем, полтора года было такого переходного периода, когда Орлову дали возможность подготовить свой уход, подготовить смену, подготовить плавный переход в кресло депутата. В общем, все было сделано очень так вежливо.
1: Несмотря на всю
0: тактично.
1: Лояльность, ну, да, во всяком случае, со стороны,
0: да, нет,
1: Алексей
0: была,
1: Орлов казался очень лояльным.
0: Безусловно, он был лояльным и старался всячески эту лояльность показать, но, в общем, начальник имеет право менять кадры и выстраивать свою команду. У нас сейчас местное самоуправление, в общем, достаточно формально является самоуправлением, оно и законодательство дает губернатору массу рычагов для, в общем, выстраивания вертикали, и все губернаторы так поступают. Поэтому, ну, вот губернатор так решил, что он хочет работать с другим человеком. Окей.
1: Давайте подведем итоги шестилетней работы. Что Алексею Орлову удалось на посту главы города, а что нет?
0: Я думаю, главное, что ему удалось, если брать такую хозяйственную сторону деятельности, это начало транспортной реформы. Про это и он сам говорил, и все говорят. Это действительно его большая заслуга, что он начал эту работу. Он ее не закончил. Понятно, что вопросы к транспорту остаются и, наверное, будут оставаться еще долго, но, во всяком случае, можно увидеть и новые трамваи, и новые троллейбусы
1: и в большом
0: на
1: количестве,
0: улицах. Да, в большом количестве. И, безусловно, если Орлов чем-то и войдет в историю, то именно этим. Не удалось, я думаю, что лето прошедшее это показало, не удалось решить проблему водоканала. Это все, что связано с изношенными сетями, плюс с многострадальной инвестиционной программой водоканала, которую перекраивают постоянно, и никто не спешит вкладывать в нее деньги. И, в общем, непонятно, кто этим водоканалом в реальности управляет. И Орлов не изменил эту ситуацию. То есть там есть, то есть, муниципальное предприятие.
1: Но явно ситуация не при Орлове возникла.
0: Она возникла не при Орлове, да, не при Орлове. Но Орлов ее не смог изменить. То есть у нас есть муниципальное предприятие, во главе которого стоят люди, которые де-факто не подчиняются главе города, подчиняются, в общем, некоторым бизнес-структурам. Не будем их сейчас называть. И Орлов ничего не смог с этим сделать. В общем, предыдущий мэр Высокинский во многом из-за этого и перестал быть мэром. У него был конфликт как раз с этими бизнес-структурами. Ничего не сделано, то есть долгое время шли разговоры, что вот отдадим водоканал в концессию, потом передумали, сейчас есть инвестиционная программа, непонятно, будет она выполняться, не будет, а воды не было. Вот у нас первый раз летом за многие годы возник такой очень крупный коммунальный коллапс. И это проблема, которую, в общем, нужно будет новому мэру как-то решать.
1: Может быть, все-таки при содействии главы региона?
0: Безусловно,
1: если
0: да.
1: Если не у него, у первого не получилось ничего сделать.
0: Безусловно, здесь без губернатора ничего не решить, но еще раз, это муниципальное предприятие, оно муниципальное. То есть, хоть как подписи должен будет ставить мэр, и если что-то не получится, опять же, мэр будет виноват.
1: Как раз сейчас идет заседание обновленного законодательного собрания Свердловской области, о котором мы еще детально поговорим, да. Но все ждали, что на этом заседании Алексея Орлова отправит в Совет Федерации. Ну вот пока, говорят, даже в повестке
0: ну,
1: этого
0: как
1: нет.
0: Ждали, вопросов в повестке не было, но действительно считалось, что он быстро станет сенатором. Ну вот не стал, вопросов повестки нет. Видимо, на следующем заседании он будет, надеюсь.
1: Зачем это затянули?
0: Здесь очень сложно сказать, у меня нет информации. То есть, ну, либо еще не прошли все этапы согласования, хотя, казалось бы, времени было много.
1: Значит, что-то другое, давайте честно.
0: Формально всякое может быть. Формально ничего не нужно согласовывать, но мы понимаем, что правила игры такие, что кандидатуры сенаторов, скорее всего, с Москвой согласовываются. И возможно, что ну просто не получили какую-то вот последнюю там подпись условную там, или звонок от кого-то там из какого-то кабинета, который бы сказал, все согласовано, запускайте. Я думаю, что связано с этим. На самом деле такие заминки бывают достаточно часто. не в плане сенаторов, то есть сенаторов у нас всегда как-то быстро назначали, но вот в плане там согласования министров, а у нас министров сейчас тоже областных практически всех согласовывают с Москвой, часто бывают такие заминки, когда вот кажется, что вот-вот уже все решено, а там месяцами Москва тянет.
1: Но я все-таки в Софет вернусь, от Валентины Ивановны лично многое зависит в этом плане? От Валентины Матвиенко?
0: И да, и нет. Понятно, что с ней согласовывают, но, в общем, бывают случаи, когда она ничего не может сделать. И, насколько я знаю, была такая история в Вологодской области. Там есть такой губернатор Филимонов. И, в общем, часто меняет сенаторов.
1: Есть такой, да.
0: И, как говорят, однажды Матвиенко ему лично звонила и просила, чтобы он там не убирал. Сейчас фамилию не буду называть, не помню, какого-то сенатора. В общем, Филимонов сказал, что я вам не подчиняюсь, и у вас теперь нет рычагов давления на меня. И сделал так, как он считает нужным, Матвиенко, в общем...
1: А почему? Потому что трезвость – норма жизни.
0: Да, но понятно, что Филимонов-то немножко другой человек, у него есть там свои выходы на администрацию президента, но, может быть, здесь Матвиенко вот не дает согласования по поводу Орлова. Мы знаем, что у него очень хорошие отношения с Людмилой Бабушкиной, и вообще она критиковала Орлова, как мы помним, за транспорт в свое время, если кто помнит, за то, что с Гриневича, да, нельзя уехать. В общем, может быть, она действительно какие-то палки в колеса вставляет. Но это только догадки, я не знаю, как на самом деле.
1: Оцените так, предварительно Алексея Орлова в качестве сенатора. Вот он, например, пообещал, что как минимум поспособствует поддержке проекта второй ветки метро, которая, по его словам, уже заходит в практическую плоскость реализации.
0: При всем уважении к Алексею Орлову никаких заметных результатов его работы я не жду. По одной простой причине. Ну, давайте вспомним всех наших бывших сенаторов. У нас там были Россель, у нас там был Чернецкий, у нас там был Высокинский. Это, в общем, ну, Шепти сейчас сенатор, тоже непростой человек. В общем, такие политики, ну, реально с очень большим весом, масштабом. Кто-нибудь помнит результаты их сенаторства? Вот кто-то может сказать, что они на сенаторствовали? Россель там за, сколько он, 13 лет был сенатором, Чернецкий там 10 с лишним лет был сенатором. Где? Просто это такая позиция, где вы никогда не сможете сказать, я добился этого. Потому что, ну, вот 170 сенаторов, и у одного сенатора нет практически никаких рычагов, чтобы что-то сделать. Он может написать обращение, может, ну, сходить навстречу там с кем-нибудь замминистра, напомнить, что вот у нас там есть такой-то проект. Но не более того. Здесь не нужно обольщаться, никаких прямо вот супер влиятельных возможностей у сенаторов нету. Не будет. Поэтому я думаю, что Орлов будет делать все, что он может, но может он не так много. Здесь никаких...
1: Можно пообещать процесс, но пообещать результат невозможно.
0: Да,
1: он, собственно,
0: да,
1: этого
0: да.
1: и не сделал.
0: Ну, опять же, я уверен, что там и Чернецкий, и Высокинский тоже двумя руками за то, чтобы в Екатеринбурге было метро. Ну, правда. Никто из них не скажет, что нам не нужно метро. Конечно, они тоже хотели и наверняка что-то делали, но их возможность убедить там, Министерство финансов выделить деньги, но она нулевая. Она нулевая. К сожалению, один сенатор ничего сделать не может.
1: Вы согласны со вчерашней репликой депутата городской думы Александра Колесникова? Каждый новый мэр хуже предыдущего.
0: На самом деле, я вчера думал об этом, и вот так, если честно сказать, что у Екатеринбурга не было прямо очень плохих мэров. На самом деле, я думал об этом и понимал, что в целом нам более или менее везло. Каждому, конечно, какие-то претензии можно предъявлять, но прям плохих мэров у нас не было. Поэтому здесь я бы с Колесниковым не согласился про мэров.
1: Что в вашем понимании плохой мэр в таком случае?
0: Ну, мэр, который допускает какие-то ошибки, не тратит деньги на то, на что нужно тратить, а тратит на то, что не нужно тратить.
1: Ну, пока, вы знаете, это определение можно чуть ли не каждому.
0: Да нет. Ну, на самом деле это не так. Понятно, что возможности там, бюджета ограничены, но в целом все мэры, в общем, как-то не было таких прям вот провалов, чтобы мы сказали, что мэр там все запустил, все испортил, там, разрушил и так далее.
1: То есть, как минимум, какие-то плюсы.
0: Да,
1: можно
0: безусловно. Есть какие-то проекты, которые каждый мэр пытался реализовать. Ну, там у кого-то больше получалось, у кого-то меньше.
1: То есть погорячился Александр Евгеньевич.
0: Кому-то давали деньги. Вот, например, у нас был сити-менеджер Якоб, он работал в условиях конфликта с областной властью. Ему область не давала столько денег, сколько Орлову. Тем не менее, город жил, как-то развивался, какие-то проекты реализовывались. Понятно, что у Орлова было гораздо больше козырей в рукаве, ему давали больше денег, и поэтому мы видим, что там, транспорт у нас стал закупаться, да, троллейбусы, автобусы, трамваи. Но, тем не менее, я здесь с Колесниковым не согласен. Я считаю, что все мэры были более или менее, в общем, нормальные, да, кому-то кто-то больше нравится, кому-то меньше.
1: Расскажите про нашего без пяти минут нового мэра Рустама Галямова.
0: Про Галямова все говорят хорошо. Вот тот случай, когда, ну, он уже 5 лет у нас проработал вице-мэром, а с недавних пор он первый замглавы города был. И там, если вот, ну, я часто слушаю заседания Гордумы, и там депутаты Галямова хвалили чаще, чем кого бы то ни было из администрации города. Все говорили, что он очень эффективно решает вопросы, что к нему всегда можно прийти, и он подберет какое-то решение. И он действительно создает, во всяком случае, публично впечатление, в общем, такого руководителя, который действительно может браться за какие-то сложные вопросы. А транспортная реформа началась именно после того, как транспорт передали в ведение Галямова. В общем, он пришел и начал эту реформу проводить. Поэтому, ну вот в этом плане, в плане деловых качеств, про него я слышал только хорошее. А как он будет, как публичный политик, да, он, ну, безусловно, он давал какие-то интервью, но понятно, что уровень главы города – это совершенно другой уровень публичности. Посмотрим, как он будет. Например, Орлов, когда пришел, он, насколько я понимаю, вообще не хотел быть публичным человеком, но ему пришлось им быть, и он достаточно хорошо с этим справился, он очень хорошо держится на публике, хорошо выступает, и у него получилось. Посмотрим, как будет у Галямова здесь. Ну, мне кажется, что у него тоже получится.
1: Между тем, в Свердловском ЗАГС-собрании, о котором мы сегодня уже начали говорить, избрали нового председателя. ЗАГС-собрание возглавил глава регионального исполкома «Единой России». Дмитрий Жуков.
0: Да, и он был еще первым вице-спикером. Да,
1: 48-48 депутатов проголосовали. Почему в ЗАГС-собрании решили сменить бессменного председателя Людмилу Бабушкину?
0: Ну, это так же, как с мэром Екатеринбурга. Вот вроде бы к Орлову не было вопросов, и к Людмиле Бабушкиной тоже не было вопросов. Ну, она хорошо справлялась со своей задачей, если мы считаем, что ее задача в том, чтобы ЗАГС-собрание исправно выполняла волю там, губернатора и правительства. Это было так. Никаких сбоев со стороны ЗАГС-собрания не было. Все законы, которые правительство ждало, принимались. Но, опять же, губернатору, возможно, хотелось работать с другим человеком на этом посту. Бабушкиной... Да, мы сейчас там про возраст женщин не говорят, но про возраст политиков говорят. Ей 75 лет, и к концу следующего созыва ей было бы уже 80. Поэтому, если идти на омоложение кадров, то сейчас был, ну, хороший момент, когда не слишком рано, не слишком поздно, и губернатор решил этим моментом воспользоваться.
1: А вы не думаете, что речь может идти не только про возраст, но и про пол человека?
0: Я думаю, что в данном случае это вообще никакой роли не играет. Мы знаем, что там, ближайший соратник Паслера – это Татьяна Савинова. Здесь никаких вопросов, да, к там, гендерной принадлежности нет. Я думаю, что Паслер спокойно с ней работает, и с Бабушкиной не поэтому.
1: А, кстати, вдогонку к мэрству в Екатеринбурге, ведь формально еще должна Дума городская утвердить.
0: Да, там будет несколько кандидатур.
1: Которые должен предложить губернатор. Кроме Орлова, кто еще будет, на ваш взгляд? Просто про Савинову в телеграм-канал или всякие в каналах, всякие вбросы?
0: Не,
1: были?
0: Ну такого не будет, чтобы предложили условно Галямова и Савинову. Там будут кандидаты, которые изначально не имеют шансов на избрание. У нас, по-моему, в прошлый раз был Орлов, была, по-моему, Екатерина Есина из «Справедливой России» и была Юлия Лаврикова из Института экономики УРОРАН. То есть был Орлов и две женщины как раз к вопросу о гендерных.
1: Именно.
0: О гендерных вопросах. Поэтому я думаю, что здесь никто не обращает на гендер, на пол внимания, то есть исключительно из каких-то деловых и политических соображений.
1: Ну, как-то наоборот обращает, потому что выбрали еще двух кандидатур тогда явно, чтобы их отодвинуть. Это были женщины, ни на что не намекаю, но, простите, такое совпадение.
0: Но опять же, никто не заставлял «Справедливую Россию» выдвигать именно Есину. Можно было выдвинуть кого-то другого. А от новых людей тоже была там девушка Ирина Виноградова, ее губернатор не внес кандидатуру. Поэтому здесь я бы не стал все сводить вот именно к гендерным вопросам.
1: По поводу Людмилы Валентиновны, есть прямая речь Дениса Паслера сегодня, я цитирую по порталу 66.ru, собственно, а он объяснил, почему именно Дмитрий Жуков, и по словам Дениса Паслера, якобы в свое время, еще чуть ли не несколько лет назад, Людмила Валентиновна сама предложила на должность первого заместителя председателя ЗАГС Собрания Дмитрия Геннадьевича. Видимо, еще 5 лет назад у нее были какие-то мысли, что она готовит преемника. Вот, сказал губернатор Свердловской области.
0: Я думаю, что это может быть отчасти правда, и она, может быть, даже готовила Жукова в преемнике, но не на этот созыв.
1: Но не сейчас,
0: не
1: да.
0: на этот созыв. Я думаю, что она до 80 лет хотела доработать и тогда уже, в общем, уходить на вполне заслуженный отдых. Но 5 лет это все-таки много. Понятно, что губернатор, наверное, хотел уже сейчас этот вопрос решить.
1: А кто вместо Дмитрия Жукова станет главой исполкома рекотделения «Единой России»?
0: Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. Чаще всего звучит фамилия Елены Чучновой.
1: Которая когда-то возглавляла.
0: Да, она когда-то была руководителем всего отделения «Единой России». Она была председателем областной думы. Она не избралась, пока не избралась в новый созыв, но ей может достаться мандат при перераспределении.
1: Ну, Алексея Орлова мандат.
0: Да, Алексея Орлова, да. Ну или может кто-то еще уйдет. У нас бывает такое, что депутаты уходят, их просят уйти, скажем так, чтобы мандат достался кому-то нужному. Но пока не будем гадать, опять же, руководитель исполкома – это такая рабочая лошадка. Это не какая-то там супер важная, ну, как бы это важная должность, но это должность, которая требует ежедневного включения, в общем, в работу отделения, в каждодневную партийную работу. Это не что-то, чем можно заниматься там параллельно еще с какой-то работой. Поэтому здесь будут смотреть, насколько вообще человек готов себя этому полностью посвящать, работать. Ну, то есть здесь полный рабочий день, что называется. Не знаю, насколько и сама Елена Чучунова, которая занимала очень высокие должности в разное время, готова вот в таком режиме сейчас работать. Может быть, если она согласится, то вполне возможно, она достаточно амбициозный, требовательный человек, который привык добиваться своего. Я уверен, что если она займет эту должность, она построит работу исполкома. Но, в общем, тут вопрос, да, насколько с ней захотят работать, насколько она сама захочет работать.
1: Сегодня же в ЗАГС собрании избрали вице-спикеров, что примечательно, но неудивительно. Этих постов не досталось так называемой парламентской оппозиции, кроме КПРФ Николай Изерский получил. Так вот, руководящий состав, первые вице-спикеры, это Людмила Бабушкина и Аркадий Чернецкий. Остальные замы, это Александр Высокинский,
0: да.
1: Сенатор. То есть, буквально.
0: Мы уже знаем, что он недавно не будет сенатором, да. Поскольку его избрали.
1: Ну, пока он еще формально сенатор?
0: Нет, все.
1: Все?
0: Ну, а как, он не может быть сенатором?
1: Он же не может, да, одновременно быть
0: сенатором. То есть, его полномочия прекратились с избранием.
1: То есть, прямо вот сегодня, получается.
0: А получается, да.
1: Значит, Высокинский, Якимов, Маслаков, Клименко и, я уже сказала, Езерский. Вот так вот. То есть, получается, что у нас ни новые люди не получили, да. Ни ЛДПР, ни... «Справедливая Россия».
0: Да, у нас в прошлом созыве был вице-спикер еще от «Справедливой России», это был Армен Карапетян. Но тогда у «Справедливой России» было 4, что ли, или 5 депутатов, я сейчас уже боюсь соврать. Больше гораздо была фракция, да и у коммунистов тогда была больше фракция, 9 человек, сейчас 5 осталось. Поэтому в целом, да, представительство парламентской оппозиции сильно сократилось, поэтому 2 мест им не досталось. Если бы их было чуть больше, то я думаю, что им бы дали 2 места, и тогда по логике новые люди бы смогли провести.
1: Алексей, я сейчас задам по этой теме, наверное, главный вопрос. С этими всеми обновлениями наша с вами жизнь, жизнь наших слушателей и зрителей как-то изменится?
0: Ну, конечно, наша с вами жизнь не изменится от перемен ЗАГС Собрания, тем более, что это косметические перемены, то есть на...
1: Это, знаете, как тот самый мем, а разговоров-то было, простите.
0: Да, да, ну, то есть понятно, что поменялись люди, там сейчас будет большая перестановка внутри ЗАГС Собрания, распределение должностей, то есть вот для тех, кто имеет какое-то отношение к ЗАГС Собранию, для них много чего поменяется. Но для рядового жителя Свердловской области не поменяется ничего, потому что в глобальном плане как было большинство у Единой России, так оно и осталось, еще и упрочилось. То есть как принимались законы, которые правительство предлагает, так они и будут предлагаться. Поэтому здесь в данном случае ничего не поменяется. Здесь исполнительная власть продолжит быть выше, чем законодательная у нас. Поэтому здесь нет, не ждите никаких перемен. Опять же, у кого-то депутат в округе поменялся, наверное, что-то изменится. Может быть, депутат стал лучше, или наоборот, депутат стал хуже, он будет хуже работать.
1: Ну, то есть точечные изменения возможны.
0: Ну, конечно.
1: Про глобальные, я думаю, что ни для кого это не секрет, что, конечно, нет. Ну, и с новым мэром можно поздравить Березовский. Ну, наконец-то, ура-ру. Даже портал вышел с заголовком «В пригороде Екатеринбурга». Как неудобно это получилось. Появился полноценный мэр. Владимир Шаурагс. Ну, в общем, никакого сюрприза, да?
0: Тоже никакого сюрприза. И, то есть он был назначен исполняющим обязанности еще весной. Его летом хотели избрать, но отложили избрание до момента, когда будет новая дума. Видимо, хотели, чтобы уже точно новая дума его избрала. И его тоже вот единогласно вчера дума избрала. То есть у него лояльная, абсолютно послушная рабочая дума.
1: Ладно, самая громкая федеральная новость – это 3 атаки на дата-центры Яндекса. В связи с этим один из самых сейчас популярных вопросов – а у вас что не работает или не работало? Алексей, у вас что не работало?
0: Докладываю.
1: Не открывалось.
0: Докладываю.
1: Да.
0: Не открывались некоторые Яндекс.Документы в Яндекс.Документах. И самое главное, на Яндекс.Телевизоре не показывали мультики для ребенка.
1: Ну, вот это уже слишком. Это
0: да,
1: уже слишком.
0: Это невозможно
1: жестоко.
0: Простить, конечно, но в общем.
1: То есть в ЦИОМ вы прощаете то, что он не открывался, а за ребенка вот, уже сложно,
0: да,
1: простить.
0: Да, да, поэтому, ну, я не могу сказать, что я как-то прям очень сильно от этого пострадал, наверное, в меньшей степени. Но я знаю, что некоторые люди, например, отменяли командировки, потому что не могли вызвать такси в аэропорт.
1: Здесь
0: удачный предлог.
1: Такая.
0: Не хочешь ехать в командировку,
1: да.
0: Яндекс тут помог.
1: Хотя многие, это уже серьезно, через Яндекс.Пэй не могли расплатиться, положили все яйца в одну корзину, не
0: да,
1: очень
0: не,
1: разумно.
0: Не надо так делать.
1: Здесь новость такая по теме. Минцифры и Минобороны обсуждают защиту дата-центров. Сказал об этом Максуд Шадаев, сказал, что ведомство его с Минобороны совместно занимается вопросами защиты объектов IT-инфраструктуры. И многие патриотично настроенные блогеры возмущаются. А чего же Яндекс вовремя не озаботился защитой стратегически важных объектов и теперь будет есть бюджетные миллионы? Как вы считаете, государство должно вкладываться в защиту этой структуры?
0: Вообще защита от атак вооруженных сил другого государства – это задача, собственно, государства, для чего оно и существует. Поэтому у нас сейчас, конечно, правила немножко изменились, и был даже недавно указ президента, что можно забирать во временное управление компании, которые не справляются с защитой. Но вообще по большому счету, это функция государства. Отвечать, как бы защищаться от атак вооруженных сил противника. Поэтому ничего удивительного в том, что Минобороны возьмет какие-то критически важные объекты под свою защиту. Нет, то есть у нас раньше просто не приходило в голову, что дата-центры — это тоже объекты критической инфраструктуры. То есть у нас, ну, понятно, что какие-то промышленные предприятия взяты под защиту, объекты топливно-энергетического комплекса, какие-то коммуникации взяты под защиту. А вот до дата-центров как-то вот не додумывались. Ну, теперь вот жизнь показала, что это тоже крайне важные объекты.
1: Но другое дело, нельзя не понимать, что если будут деньги потрачены на защиту Яндекса, то эти деньги будут взяты из каких-то других сфер. Вот и все. Не из воздуха.
0: Ну, а как иначе? Понятно, что они откуда-то будут взяты, да, из наших с вами налогов.
1: Если будут, это еще, как говорится, не точно.
0: Да, но я думаю, что будут, потому что понятно, что если атаки будут продолжаться и на другие дата-центры, то это грозит коллапсом экономики, которая во многом построена уже на цифровых данных.
1: Да, что бы там ни говорил отдельный депутат Государственной Думы, господин Журавлев.
0: Да,
1: к международной панораме перейдем очень коротко. Как вы расцениваете это ослабление антироссийских санкций со стороны США?
0: Да я хорошо оцениваю. Я вообще в целом за ослабление.
1: Это разумеется. Я конечно, не про это санкций. Спрашиваю, про ослабление как ослабление, а про то, будет ли это звеном в какой-то длинной цепочке. Или на дизеле все закончится.
0: Вот уже полтора года, как мы ждем чего-то от Трампа, что он придет и все поправит, я уже устал ждать, и я уже не жду и не советую никому ждать, что Трамп придет, значит, и молча поправит все. Я не думаю. Во-первых, это все пока слова, еще дизель еще никуда не пошел. Вчера вице-премьер Новак сказал, что мы только договариваемся и обсуждаем, в общем, кто куда что может поставить, но пока еще никуда даже еще не пошел дизель. Поэтому давайте дождемся, что он хотя бы куда-то дойдет, что он вообще выйдет из пределов Российской Федерации и начнет двигаться в сторону Соединенных Штатов Америки. Пока даже этого не произошло. Пока все слова.
1: В том числе и про энергетическое перемирие, которые были опровергнуты очень быстро.
0: Я уже даже не обращаю на это внимания. То есть я уже слышу энергетическое перемирие, и у меня внимание сразу переключается в куда-то другую сторону.
1: Ну, невозможно не обратить внимание, я понимаю, почему, на его слова про вероятную смену президента на Украине. Насколько она вероятна все-таки?
0: Да никаких рычагов у Соединенных Штатов Америки нет. Несмотря на все мифы, которые у нас внедрялись, что в реальности США всем управляет, ну вот реальность показывает, что США не управляет. Не управляет Зеленским, не управляет тем, что происходит на Украине. И это все, конечно, красивый миф, что там все марионеточное. Но на самом деле реальность гораздо сложнее. И Трамп давно бы уже хотел заставить Зеленского пойти на уступки, сесть там за стол переговоров, подписать что-то, но он не может. Это все намного сложнее. Поэтому он может говорить что угодно. Конечно, это неприятно для Зеленского, это ослабляет его позиции, но в реальности до каких-то изменений очень далеко.
1: То есть я даже сейчас не про выборы говорю, от которых Зеленский отказывается. Ну, поставил условия про 60-дневное перемирие, Россия на это не идет, понятно. Отставка Зеленского возможна?
0: Ну, а как? Пока я не вижу возможности для этого. Это должно быть встречное движение со стороны элиты Украины. Это не может быть просто вот так Трамп сказал, и все, это должна элита Украины должна сама это сделать.
1: А со стороны элиты Украины есть такие движения?
0: Ну, я не вижу пока. Я не настолько хорошо слежу и знаю внутриукраинскую ситуацию, но, насколько я понимаю, нет.
1: Ладно, тему мы эту продолжим.
0: Я бы не советовал никому ждать каких-то моментальных изменений.
1: Спасибо большое. Алексей Шабуров в программе «Радиофорум» говорит и показывает. До свидания.
0: До свидания.
2: Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
3: Реклама. схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал-Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Повтор программы.
2: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
8: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. В студии со мной Павел Рубцов.
9: Доброе утро.
8: На Рижевском тракте сегодня с утра огромная пробка. И более того, гаишники ввели там реверсивное движение. Ну, потому что тракт этот давно уже морально и физически устаревший. Там по одной полосе в каждую сторону. Там проблемы такие вот давнишние с дорожным покрытием.
9: Давно хотели его исправить.
8: Его давным-давно надо расширять, делать более безопасным. И вот, пожалуйста, сегодня очередное ЧП, очередная трагедия. На 64-м километре трассы произошла смертельная авария. Столкнулись легковушка и автобус. По предварительным данным, водитель «Хонды», как раз вот легковушки, выехал на встречную полосу, где врезался в автобус. Да. Водитель и пассажир «Хонды» скончались до приезда скорой.
9: Судя по всему, автобус слетел в кювет, и пассажиры, ну, вот неизвестно, пострадали или нет, но они выбирались через окно на проезжую часть. Так что пока неизвестно, почему именно это случилось. Никаких выводов пока ГАИ не делает. Когда будут, мы, наверное...
8: Ну, главный вывод, сообщим, который можно сделать, это очевидно, «Хонда» выехала на встречку, потому что смогла. Потому что там нет физического разделения встречных потоков, и Рижевской тракт остается одним из самых опасных на территории нашего региона. Наряду с трактом Каменским и наряду с дорогой на Полевской. Трафик очень-очень серьезный, он растет постоянно, а дороги морально не соответствуют совершенно текущей ситуации. Вот и все. К сожалению, такие вещи происходят. Но утром, видимо, там машин было немного, судя по всему, было где разогнаться. Причина, по которой легковушка выехала навстречку, ты правильно сказал, она не ясна. Но, может быть, отвлекся водитель.
9: Может быть.
8: Может быть, ему плохо стало. Может быть, уснул, учитывая ранний час. Вот, скорее всего, вот в этих трех версиях кроется истина относительно того, что произошло. Если вы где-то там или наблюдаете происходящее, или, может быть, приехали как раз со стороны Рижа, напишите нам, что там происходило, что происходит. Вот сюда же на плюс 7 908 909 104 и 5. Такая вот большая монументальная тема, и любопытно бы это, конечно, проанализировать. В России аж на 16%, ну, то есть достаточно существенно, за год, то есть не то, что там на горизонте в 10 лет, сократилось число осужденных за повторную пьяную езду. Член общественного совета при МВД Игорь Маржаретта заявил, что причиной такой динамики, Паша, является то, что за пьяную езду теперь могут конфисковать автомобиль. Вот так.
9: То есть напугали все-таки.
8: Неотвратимость и потенциальный ущерб, причем ущерб материальный, в виде утраты автомобиля. Ну, получается, это работает. Помнишь, мы же об этом много говорили, недоумевали и говорили о том, что, ну, когда пьяный садится за руль, ему, в общем-то, по большому счету без разницы, какие дальше будут последствия. Потому что у нас ведь, ну, собственно, ужесточали статьи за пьяное вождение в случае попадания в смертельной аварии. Там ведь сроки нешуточные абсолютно, там, если не ошибаюсь, до 10 лет получить, совсем, если несколько погибших, если виновник действительно пьяный за рулем. Но, тем не менее, люди как ездили пьяными, так и продолжают ездить. Но вот, тем не менее, получается, что отчасти, во всяком случае, это работает.
9: Может, сознательность просто повысилась? Еще раз, это статистика,
8: это другому
9: статистика не... за 25-й год по сравнению с 24-м. Ну, возможно, как фактор сыграл.
8: Но за 26-й сыграл... пока действительно статистики нет, она будет позже. В 25-м году за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения осудили, ну, давай округлим, 34,5 тысячи водителей, уже имевших судимость или административное наказание за аналогичное преступление. В 24-м году таких было 41 100. Значит, это официальные данные Верховного суда. Ну и нам напоминают, что по статье 264 пункт 1 Уголовного кодекса за повторное управление в нетрезвом состоянии водитель получает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы, штраф до 300 тысяч рублей, до 480 часов обязательных работ и до 2 лет принудительных работ. Кроме того, водителя лишат права занимать определенные должности, Паша, или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
9: Да, и главное, статистику посчитали, кто именно чаще всего попадает на повторные пьянки за рулем. Чаще всего это водители, которым на момент совершения преступления было 36, от 36 до 40 лет. У них чаще всего среднее общее или среднепрофессиональное образование.
8: Вот такой портрет.
9: Такого повторного рецидивиста, нарушителя. Ну, что бы это ни значило, ну, хорошо, что снижается. Может, действительно, как-то конфискация повлияла. Правда, конфискуют-то не только у того, кто непосредственно был за рулем, а и со собственников, скажем так, могут конфисковать
8: иногда
9: автомобили.
8: Иногда эти лица действительно не совпадают. Ну, и, кстати, это еще не все. Может быть, и дальше снижение продолжится. Почему? Потому что летом этого года федеральное правительство заявило о планах обязать пойманных пьяными водителей проходить лечение от зависимости.
9: Поймали, и все,
8: и пойдешь лечиться. МВД, Минздрав, Минюст до начала следующего года должны проработать вопрос о мотивации водителей, вот так это называется, попавшихся за рулем в состоянии опьянения, к медицинской реабилитации.
9: А там же будет препятствие для того, чтобы управлять автомобилем. С марта 27 года единая система вводится, как раз когда должны сообщать медики о случаях, в том числе алкоголизма, наркомании и прочих таких хороших вещах, и автоматически будет прекращено право управлением автомобилем.
8: Ну, то есть, тут цепочка, видимо, такая. Поймали тебя пьяным, отправили в медучреждение, там посмотрели, нуждаешься ли ты в лечении от алкоголизма или нет. Если нуждаешься, замотивировали тебя пройти вот эту антиалкогольную реабилитацию, и, видимо, только после этого тебе разрешат снова сдавать на права, чтобы ты получил возможность.
9: Да, 3 месяца, по-моему, дают для того, чтобы опровергнуть или подтвердить диагноз, и тогда только можно будет вернуться
8: как
9: к
8: интересно.
9: Тому,
8: что насколько работоспособно, непонятно, но выглядит
9: посмотрим,
8: очень
9: пока
8: интересно.
9: Это громоздко выглядит, конечно, вот, но может быть и эффективно. Кстати, если про пьянство за рулем, есть еще одна новость. Верховный суд России признал незаконным лишение водительских прав в случае, если человек не находился за рулем в момент остановки автомобиля сотрудниками ДПС. Было конкретное дело в Нижегородской области, и согласно материалам этого дела, некто Катков вместе с друзьями ехал в своем автомобиле, которым управлял знакомый. После остановки машины сотрудниками ДПС настоящий водитель сбежал с места преступления, который был за рулем, чтобы не попасться. А Катков, как собственник, его попросили заглушить автомобиль. И на этом основании он от освидетельствования отказался, на этом основании его лишили прав.
8: Заглушил, значит, управлял.
9: Да.
8: Управлял,
9: да.
8: Значит, со всеми вытекающими.
9: И суды нижестоящих инстанций, они выступили на стороне ГАИ, а Верховный суд сказал, нет, надо подтвердить, что человек управлял автомобилем в момент, когда остановили автомобиль для проверки на пьянку, и вернул дело обратно на рассмотрение, потому что и камеры показывают, и свидетели говорят, что человека просто попросили заглушить мотор. Все, точка. Так что еще и разбираются у нас Верховный суд с тем, кого можно, а кого нельзя. И редко бывает, что на сторону пьяных за рулем встают.
8: Ну, лучше пьяным за рулем, конечно же, не
9: вот тут
8: ездить.
9: А что делать?
8: С пьяным за рулем
9: вот это да,
8: тоже не
9: согласен.
8: Ездить. Особенно, если вы собственник. Видите,
9: выбирайте трезвого друга.
8: Обернуться проблемами. Выбирайте трезвого водителя. В конце концов, такая услуга даже существует. Да? Когда не даже на будет. Твоем автомобиле тебя привезут туда, куда ты хочешь. И никаких проблем не будет. Но, видимо,
9: будет
8: это слишком сложно. Уж сколько мы говорили о том, что так и такси заказать не проблема. Ну, если агрегат работает. Сейчас, кстати, вроде починили, вроде получше стало. Сегодня, во всяком случае, жалоб нету, и о том, что высокие цены на такси, сегодня никто из наших коллег-журналистов не сообщает.
9: Ну, потихоньку, естественно, чинят. И Яндекс.Пэй вроде как возвращается к жизни.
8: Ну, я проверял, мой пока не ожил.
9: Ну, частично.
8: Видимо, у кого-то, может быть, кто более ценен.
9: Может, и такси так же. кстати.
8: Не исключено, да. Ну, а мы пока дальше пойдем. На авторынок заглянем. Смотрите, в России к середине осени, а ведь правда уже середина
9: уже
8: осени?
9: Уже середина, Паша? Вот да. Завтра,
8: буквально
9: послезавтра.
8: Вот-вот-вот. На фоне падения продаж, как это? Мы буквально
9: что
8: накануне цитировали Росстат, который сказал, все нормально, квартал к кварталу растем, пусть и понемножку, но тем не менее. Ну ладно, все-таки автопроизводители и продавцы как-то, видимо, по-другому. То ли интерпретируют эти цифры как-то по-другому. Так вот, на фоне падения продаж производители автомобилей решили ввести скидки. Согласись, Паш, такие новости всегда как-то вот притягивают внимание. Не то чтобы мы с тобой планировали автомобили покупать,
9: но
8: как пройти мимо? Да никак, невозможно.
9: Думаем, переживаем.
8: Значит, Автоньюз изучил прайс-листы. Ну, судя по всему, такую прям работу провели. Сопоставляли, считали, брали калькуляторы. И выяснил, какие дисконты заработали на автомобиле в октябре. Ну, я про все рассказывать не буду, там достаточно большой лист, но кое-что. Значит, ну вот, давайте, в качестве примера такого вот экспериментальной марки возьмем «Волгу», которая впервые инициировала скидки на свои машины. Не успели произвести.
9: А уже надо скидки.
8: Только довезли до дилеров и уже скидки предлагают. С одной стороны, это не может не радовать, с другой не может не настораживать.
9: Вопрос
8: не берут, что
9: возникает, да.
8: Без скидок-то. Дисконт действует на кроссоверы К140 и К... не просто не 140, просто 40. К40 и К50. Волга К40 подешевеет аж на 50 тысяч рублей. Да.
9: А стоит она сколько?
8: А Волга К50 на 100 тысяч рублей. Ну, вот вам пример. Скажем, в комплектации эксклюзив. Ну, то есть, это вот верхняя самая комплектация, самая-самая. Волга К50, это которая чем-то похожа на Джили Манжаро.
9: Ну, так, это... Нет, это...
8: Отдаленно напоминает.
9: Это лучшие наработки мирового автопрома.
8: Да. Будет стоить 4 700 000 рублей. И это вот уже с учетом скидки. Я взял калькулятор, не поленился. Посчитал, скидка составит примерно 2% от стоимости машины. Ну, тоже деньги.
9: Ну, тоже, конечно, деньги. Но когда ты покупаешь машину за 4 миллиона, кажется, скидка в 100 там, да, получается, тысяч, не такая уж и сильно притягательная. Вот если
8: ты просил пример.
9: Я тебе пример. Хорошо.
8: Ну, и там вот эта вот процентовка в зависимости от марки, она, естественно, плавающая. Бренд «УМО». Это российский бренд, производящий электрички. Дает скидки 225-420 тысяч на автомобиль. А такой бренд, Паша, как «Эстео», на минуточку, это российская премиальная марка. Вот так прям написано, да. Если вы не знали, «Эстео», это российская премиальная марка, дает скидку 900 тысяч.
9: Премиальная же.
8: Да. Ну и так далее. В общем, если вам интересно, посмотрите. Большая-большая публикация с такими вот понятными картинками, карточками. Сколько было, сколько стало. Мало ли, вдруг вы находитесь в поиске автомобиля. Ну и, кстати, раз уж мы упомянули, вот любопытная статистика про бренд «УМО». Вот еще раз, те самые легендарные российские электромобили. К началу октября в стране было продано почти 1500 электричек марки «УМО». Не в месяц,
9: а за всего... Ну, они летом начали.
8: Начало октября. Основная масса – это модель «УМО-5». Почему-то пишут, что это адаптированный клон ГАК «Айон Y+.» Это все вопросы к «Автостату» и РБК, по которым, собственно, цитата и приведена. Из этого количества 148 машин зарегистрированы в сентябре. Ну, вот сколько в месяц, получается, берут. Тогда же на учет встал первый экземпляр второй модели бренда, более крупного, «УМА-8», аналога кроссовера «ГАК-С7».
9: А «УМА» — это же яндексовская разработка.
8: Ой.
9: Кажется.
8: Чья это разработка,
9: Паша?
8: Ну,
9: в смысле, под них делали. И поэтому уникальный автомобиль, если я правильно помню, именно «УМА» стал лидером продаж электричек в какой-то месяц, не выходя...
8: Ну, потому что берут для такси. Да, наверное, ты это имеешь
9: такси,
8: в виду. При этом, вот смотри, пояснение. Если «УМА-5» чисто электрический, то «УМА-8» — это гибрид с тяговыми электродвигателями и бензогенератором под капотом. Вот так. Следующий грандиозный шаг сделал российский производитель. Ну хорошо, плюс 7-908-909-104,5. Ну, если хотите, есть на авторынке кое-что другое. «Лада Искра» за 7 миллионов рублей показал «АвтоВАЗ».
9: А,
8: как
9: это,
8: тебе?
9: Ну, цена. Удивляет, удивляет.
8: «Лада Искра» за 7 миллионов рублей, ну, гоночная. Угу. Гоночная. А, да. Понятно. Спортивный автомобиль оснащен турбодвигателем 1.6, 218 лошадей с кратковременным увеличением мощности до 240 сил. Ну, мне кажется, дороговато даже с учетом такого замечательного описания. 7 миллионов за «Лада Искра». Но, с другой стороны, фанатам марки, наверное, зайдет.
9: Фанаты марки
8: «Искры». Есть фанаты
9: «Искры»?
8: Марки «Лада». Фанаты «Лада Искра».
9: Да.
8: Ну, или там, может быть, владение гоночным автомобилем, оно мотивирует на то, чтобы такую сумму потратить.
9: Ну, может,
8: я езжу на такой же машине, как...
9: Специфические же люди покупают такие автомобили, ну, может быть, им не жалко 7 миллионов.
8: А может быть, ты за 7 миллионов купил машину и уже, соответственно, можешь участвовать в какой-то гоночной серии? Может такое?
9: Может быть, я не знаю, я правил не знаю этих самых. Ну, кстати, про «Ладу» продолжаем. Вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин сказал, что в четвертом квартале 2026 года продажи «Лада» могут снизиться после некоторого роста в сентябре. Он отметил, что сохранить положительную динамику продаж «Лада» в этом году будет сложно из-за приостановки программ господдержки. Перерывы в их работе приводят к накоплению отложенного спроса, что усложняет ситуацию. И почему-то они не верят, что возобновится льготное автокредитование до конца 2026 года. Не знаю почему, но вот сомнения у них есть в «АвтоВАЗе».
8: Ну, видимо, считают, что ключевая ставка падать не будет.
9: Ну, а и вообще будет, у нас все программы свернулись фактически везде. И у нас ипотека, и автокредитование.
8: Ну, какая льгота при таком ключе? Это же очевидно. Слушай, что-то Вагран такой же вопрос задает. Ну, на подумать, на порассуждать, отчасти философский. Ну, давай читать.
9: Давай. Дальше. Если во время застолья кому-то стало плохо, будет ли привлечен к ответственности нетрезвый собутыльник, вынужденно севший за руль с целью отвезти нуждающегося в для срочной медпомощи в больницу, при условии, что альтернативы транспортировки, равно как и времени ожидания, ее появления нет. Или все-таки жизнь и здоровье важнее правил? Там есть исключения какие-то, когда...
8: Есть ситуация крайней необходимости. Да. Это так называется. Собственно, это непосредственно юридический термин. Но если вы собутыльника, которому стало плохо, не довезете и попадете к гаишникам, вот им и будете доказывать.
9: Угу. А потом
8: была ли эта ситуация
9: суда
8: крайней необходимости? И вот насчет альтернативы транспортировки. Были ли другие варианты? Ну, в целом, ну, ответ, наверное, да, можно. Но со всеми предосторожностями, да. И в том случае, если вы сможете доказать, что это действительно было крайнее, а не какая-то другая необходимость. Вот, собственно, и все. Я думаю, такие случаи известны, бывали. Надо посмотреть судебную и жизненную практику на этот счет. Ну, вот в теории это выглядит примерно так. Ваши соображения, ваши комментарии присылайте нам. Ну, и вопросы, может быть, тоже. Плюс 7-908-909-104.5. Газете «Коммерсант» обратимся. Про топливо. Там любопытная публикация сегодня. Реализацию топлива пониженного класса, ну вот эти Евро-3, Евро-2, про которые мы говорили, могут разрешить только на бирже. Правительство может изменить правила оптовой продажи бензина и дистоплива пониженных экологических классов, обязав реализовывать объемы только на бирже, на Петербургской топливной бирже, по цене ниже Евро-5. Зачем все это, спросите вы? Вот ответ. По мнению источника «Коммерсанта» на рынке, инициатива может быть связана с нехваткой бензина 5-го экологического класса даже для обеспечения собственных АЗС «Винков», вертикально интегрированных нефтяных компаний. Опрошенная газетой «Независимые операторы», ну, то есть, которые не являются «Винками», да, опасаются, что новый порядок может усилить неравенство на рынке. Нефтекомпании могут обеспечивать собственные сети бензином класса К5, ну, то есть Евро-5, а частным АЗС придется закупать топливо более низких экологических классов как раз на бирже. Это может закрепить различия в качестве бензина, доступного потребителям на разных АЗС. Так считают собеседники «Коммерсанта».
9: Ну, все логично, но зато цены выровняются, потому что маленькие компании вынуждены поднимать цены, как мы знаем, на бензин. И если ты видишь маленькую АЗС, то там явно будет больше стоить. А тут обязали продавать по заниженным ценам, если 2,3. Явно будет меньше цена бензина.
8: Тут про это ничего не сказано.
9: Ты же сам сказал, что на бирже будут в обязательном порядке продавать по более низким ценам, чем 5. Вот эти вот с пониженным качеством. Поэтому...
8: Насколько?
9: А вот это, вот это другой вопрос.
8: Вот после этого можно будет какие-то выводы делать. А ты уж тут прям разложил. Но в целом понятно, чем недовольны, ну, собственно, владельцы абсолютно. Вот этих не сетевых заправок. Я, кстати, на днях заправлялся на Винковской заправочке. И думаю, интересно, какое топливо я заливаю? Какого экологического класса? Где-то на колонке же что-то должно быть прикреплено. Быть. Ничего не прикреплено. Видимо, надо было как-то вот в окошечко сходить, еще куда-нибудь, обойти колонку там со всех сторон. Ну, в общем, сходу не видно. Где-то, может быть,
9: не по правилам.
8: В не самом заметном месте какая-то бумажечка и закреплена. Но, еще раз скажу, так я ее и не нашел. Ну, машина вроде едет более-менее нормально. Ну что, Паш, давай международную панораму.
9: Ну, такая международная, потому что мы будем говорить про Китай, а Китай у нас практически родной с точки зрения автопрома. У нас сколько там, 40 с чем-то процентов китайских автомобилей?
8: Какой 40? Там 60 плюс.
9: Ну, они меняются как-то. То есть, ну,
8: опять ладно, же, что считать китайским, что считать отечественным, тут можно и до 80.
9: Ну, все мы знаем, что такое китайские автомобили. Так вот, в Китае вынесли на общественное обсуждение комплекс вопросов, связанных с безопасностью современных автомобилей. Об этом говорится на сайте местного Министерства промышленности и информационных технологий. Я цитирую по Автоньюз. По итогам дискуссии планируется подготовить проект нормативных актов про новые технологии. Итак, несколько направлений регулирования. Во-первых, безопасность автомобильных кресел. В частности, ведомство намерено ужесточить требования к испытаниям сидений, включая модели с функцией нулевой гравитации. Я не знаю, что это такое. Ну, как-то помогает снизить нагрузку на позвоночник во время езды. Что-то с ними не
8: Видимо,
9: то.
8: Видимо, какая-то уловка маркетолога.
9: Наверное.
8: У нас кресло с нулевой гравитацией.
9: То есть, ну, ты висишь в воздухе.
8: Ну, типа.
9: Вот, отдельное внимание уделяется вращающимся креслам. Надо автопроизводители должны будут предусматривать блокировку этих функций.
8: Ну, в целом это правильно. Не дай бог, какое столкновение, у тебя кресло давай вращаться.
9: Затем, во-вторых, обсуждается потенциальная опасность избыточного числа дисплеев в салоне. То есть китайские автомобили потихоньку будут не такими уж гаджетами на колесах, ну, если все это будет принято в качестве законов, ну, или каких-то там правил.
8: Ну, тут главный вопрос, избыточно это сколько? В процентах от всех поверхностей в салоне.
9: Ну, введут процентаж, да и все.
8: Ну, может быть.
9: Не вот эта вся панель в экранчиках или еще дальше там куда-то, а ну, 2-3, например, маленьких. И введение запрета на установку складных и гибких экранов.
8: А тоже. Такие есть? Ничего себе.
9: Мы много что узнаем, что есть, понимаешь, вот после таких запретов.
8: Вращающиеся кресла, да. Складные дисплеи. Все это уже не какое-то будущее.
9: Это, да? Вот, их уже запрещают. Не только что вводят, а запрещают.
8: Это уже целый жизненный цикл отработало. Уже это отживает, можно сказать, да? А мы даже и не видели еще.
9: Следующее. Интерактивные возможности светотехники. Матричные светодиодные фары и фонари, которые способны транслировать пиксельные изображения и текстовое сообщение. То есть ты едешь, и ты непотребство, из тебя какой-то непотребство, да, какой-нибудь из автомобиля. Вот это запретят в Китае.
8: А если ты потребство пишешь?
9: Потребство можно. Ну, установят одобренный контент и неодобренный контент. Ну, что ты можешь выбрать? Ну, не знаю, это китайцы.
8: Это прям сложно.
9: Ну, пока не думают. Также эти вот выводы по итогам общественного обсуждения будут положены в основу.
8: Ну, то есть, пока это некие общие соображения, инициативы, а что из этого запретят, а что нет?
9: Угу.
8: Будет решено потом.
9: Но Китай первый пошел по возвращению кнопочек. Сначала гаджетов понаделают, потом кнопочки. И, напомню, с скрытые начала 27-го года запрещены скрытые ручки. Как раз Китай вот сначала понаделал, потом посмотрел, что много опасностей от этих всяких приборов и улучшений. И надо как-то за ними присматривать.
8: Лучше
9: и
8: бы заранее, конечно.
9: Ну, европейцы задумались тоже там об этом всем. И про кнопочки, про все остальное. Тоже на уровне, по-моему, Европейского Союза. Они хотят.
8: Ну, в общем, конечно, любопытно все это, и действительно, если не прямо, то косвенно, конечно, это нашего авторынка тоже касается. Спасибо огромное. Это была рубрика «Макс Авто». Павел Рубцов.
9: Максим Путинцев. Не переключайтесь.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики. В июле Международный валютный фонд ожидал, что в текущем году и в следующем рост ВВП России составит 1,1%. Новая цифра – 0,9%. Фонд также представил прогноз по инфляции в России. В прошлом году она была, по его данным, 8,7%. В этом году замедлится до 6,1%. В 2027 году – до 4,8%. В докладе отмечено также, что рост цен на сырье поддерживает экономическую активность России – но объемы экспорта российской нефти сокращаются на фоне повреждений НПЗ, пишет газета.ру. Спикером Свердловского заксобрания сегодня был избран глава облсполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. За него проголосовали все 48 присутствующих на заседании депутатов. Кандидатуру представила коллегам бывший спикер Людмила Бабушкина. Дмитрий Жуков возглавляет исполком «Единой России» с 2019 года. С 2022 занимает пост первого зампреда заксобрания. Людмила Бабушкина была спикером с 2011 года по текущий, напоминает «Новый день». В Екатеринбурге отправлено в суд дело организаторов нескольких подпольных публичных домов, которые вовлекли в занятия проституцией более 20 девушек. Как сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда, с 2020 года по февраль

0: требования. Например, передвигаться они могут по тротуарам со скоростью не более 25 км в час. Каждый курьер должен быть оснащен камерами, белыми фарами спереди, светоотражателями, звуковым сигналом и QR-кодом, пишет «Новый день». Официальный доллар 83,92, евро 94,04.
1: Информация на правах рекламы.
2: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Горький парк только что оставляет каждый раз, когда звучит в радиоэфире, только самые сладкие впечатления, особенно среди тех, кто побывал хотя бы разок на их концертных выступлениях. Группа, которую знает там, за океаном. Всем привет, это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта. Вот благодаря этой песне под названием «Стэ», так сказать, смотрю на календарный лист и понимаю, что сегодня вторник, но именно сегодня я вышла из отпуска. 13 октября на календаре, так что вписаться всем тем, кто со мной тоже вместе погулял прошлые две недели, ну и всем успехов трудовых, в особенности. Что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, 48 лет тому назад, Билли Джоэл выпускает 6-й студийный альбом 52nd Street. С синглами выходит очень много знаменитых композиций. Я очень люблю песню под названием «Честность, Honesty». Ну и в этот же день, в этом же году, AC/DC выпускает свой первый концертный альбом под названием «If you want blood, you've got it». А еще в этот день родились Алексей Козлов, легендарнейший российский джазмен, светлая ему память. День рождения сегодня празднует Пит Спенсер, участник и барабанщик группы «Смоки», 79-й ДРЭ. Сегодня встречает один из самых голосистых вокалистов и рокеров, Сэмми Хаггер, известен своим участием в группе «Ван Хален». А еще в этот день родился Крис Фэрлоу, участник английских коллективов «Atomic Rooster» и «Колоссейн», которых мы вращаем очень часто в программе «Полезные ископаемые». А еще сегодня 85-й день рождения встречает легендарнейший американский музыкант Пол Саймон, известен не только своей сольной деятельностью, но и участием в дуэте «Саймон и Гарфанкл». Хэппи бёрдэй, привет именинникам и продолжение нашей музыкальной программы Саймону Гарфанкл, Нетленочка, миссис Робинсон.

этих слов начинается просьба. Ну и на каждое, пожалуйста, найдется наверняка и спасибо. Да, ведь Beatles, Please, Please Me, за главный трек с их альбома 63-го года, который они записали за один день. Вначале пластинка выходила в моно, а затем уже и в стерео. Ну а что касается просьбы от меня, прямо с большим пламенным респектом и приветом, горячее пожелание всем тем, кто еще ни разу не принимал участие в создании наших совместных креативных плейлистов для программы «Полезные ископаемые». Может быть, рискнем на этот раз. Тема свободная. Спасибо, дорогие наши археологи, любимые мои. Мне уже сыпятся музыкальные предложения. Тема свободная, значит, есть замечательная возможность продвинуть свой музыкальный вкус при одном условии, если композиция еще не звучала на рок-арсенале. Не так, вроде бы, как кажется, просто, но все-таки несложно, особенно если вы любите музыку. Жду ваши музыкальные предложения на поражение мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Я надеюсь, к этой пятнице соберем с вами креативные плейлисты. Ну и все наши выпуски можно послушать в нашей группе ВКонтакте. Спасибо тем, кто лайкнул. Новинка очень скоро. Будут Wombats. Ну а уже сейчас прекрасное сопровождение. Вообще не сдаваться по жизни, не тормозить, как на нем сегодня. Red Hot Chili Peppers.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Хабаровская группа «Седьмая база» с песней «В тишину».

0: реклама.
1: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
1: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
5: Внимание! В Джой-пабе в эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы Тед и Ко. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги подают они...
9: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
10: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.

это барабанная драматургия Фил Коллинз, Genesis и знаменитая «Мама». В оригинале около 6,5 минут звучит это произведение о неразделенной любви и про то, что любви все возрасты покорны. Ну а что касается любви нашей с вами к музыке, еженедельно спрашиваем ваше мнение по поводу песен, которые предлагаем оценить. На этой неделе у нас 10 песен российских исполнителей. Обратите внимание, в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку» вся десятка в вашем распоряжении. Так что решать вам, будут ли все эти 10 композиций звучать в нашей активной радиоротации. Спасибо тем, кто уже голоснул. Скорпионс продолжение. Квина с концертной площадки. Дэвид Бирн в рубрике «Национальный продукт». Король и Шут. Здесь Виолетта. Классного настроения. За окном почти бабье лето. Тадж Махал, Кебмо. Красивый выход в люди. Вот кто я такой. That's who I am.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

And you might be able to do these things. And as we watch him,

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти в...
1: Реклама. Внимание! В Джой-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20.00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20.00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
3: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на remax.ru.
4: «Remax» – шины Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

Работаю старую легендарную песню «Seagull». Да, «Чайка» группы Bad Company, где в качестве соавтора этого произведения принимал участие вокалист Bad Company Пол Роджерс. Нынче с друзьями Def Leppard сделали еще одну версию. Отдельный привет тем, кто заценил. Def Leppard нынче объявили о том, что собираются выпустить в конце 2026 или в начале следующего года новый 13-й по счету альбом. Удивительно то, что музыканты честно признаются, что со времен еще пандемии научились делать свои релизы на дистанции, так сказать, на удаленке. И все, что мы задумываем, у нас получается так, что будет замечательная возможность нам тоже, может быть, на расстоянии увидеть этот новый релиз, а главное оценить. Впереди King Crimson, Linkin Park будут, Эрик Клэптон в продолжении нашей музыкальной программы. И вот чистосердечное воспоминание о глазах своего отца, которые он никогда не видел. Эрик Клэптон, My Father's Eyes, 98 год. Очень люблю этот альбом, куда вошла эта композиция. Пластинка называется Pilgrim. Возьмите на заметку.

Как сказал автор этой песни, эта композиция «Проблема личности с отношением маленького я и большого я вселенского космического сознания». Автор Джордж Харрисон. «Beatles, I'm in mine». Ну а в продолжении у нас будут Nickelback, Arctic Monkeys в рубрике «Национальный продукт», группа «Кино», здесь Виолетта. Я желаю успехов в сегодняшний вторник. Ну и делать все согласно сегодняшнему мгновению. Согласно времени. Об этом, парни, The Crooks.

0: Релизы на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?»

0: Рок.
1: Привет вам, дорогие арсенальцы. Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо. Песня.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. В России зафиксирован сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями. Чаще болеют взрослые. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Там отметили, что ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается по прогнозу. В основном циркулируют респираторные вирусы, негриппозные этиологии. Среди них лидируют риновирусы и вирусы парагриппа. Доля вирусов гриппа пока 1,8%. Преобладает вариант А, H1N1, так называемый свиной грипп, пишет Москва 24. С 1 ноября в Екатеринбурге изменится 19 автобусных маршрутов. Как сообщили в мэрии, это упорядочит работу общественного транспорта. Так, автобус 73 перенаправит вместо 9-й детской больницы до СНТ «Надежда». 56-й, наоборот, будет ходить не до 7 ключей, а до 9-й детской больницы. У автобуса 62 вместо остановки «Южная подстанция» конечной станет «Рощинская». Многие маршруты перенаправят по другим улицам. Отмененные остановки обещают компенсировать иными маршрутами. Подробности есть на сайте областной газеты. В Екатеринбурге на Эльмаше через 20 лет появится гигантский микрорайон вместо частного сектора. Дома, стоящие между проспектом Космонавтов и улицей Заречной, ждет снос. Огромный новый микрорайон приблизит Екатеринбург к Верхней Пышме. Общая площадь территории под застройку почти 98 га. Большая часть ее пустует. Проект проходит стадию общественных обсуждений, пишет Е1. Новый ГОСТ на овощные консервы введут в России с 1 июля 2027 года. Стандарт коснется пюре и пасты из печеных и вареных тыквы, кабачков и моркови. Продукты должны быть стерилизованные и расфасованы в герметичную потребительскую упаковку, сообщает АИФ.ру. Также с 1 декабря текущего года появится новый стандарт на мед, призванный сократить количество некачественного товара на прилавках. Некоторые недобросовестные производители добавляют в мед фруктозу и глюкозу свыше разрешенной нормы, отмечают специалисты. Пишет газета.ру. Официальный доллар 83.92, евро 94.04.
0: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

вместе весело хоть где по просторам давить. Creedence Clearwater Revival Traveling Band. Эту песню музыканты записывали под большим вдохновением от музыки 50-х в стиле рок-н-ролл. Конкретно, в частности, увлекались творчеством Little Richard. А я, кстати, нашла для программы «Полезные ископаемые» главное вдохновение для написания этой композиции группой Creedence Clearwater Revival. Не скажу, но эта песня 67-го года обязательно прозвучит в программе «Полезные ископаемые». Спешите прислать ваши музыкальные раскопки, находки, любимые композиции, по вашему мнению, самые креативные, может быть, недооцененные некоторыми и не звучавшие еще на рок-арсенале для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Мой адрес – vilka@rockarsenal.ru. Раритеты, конечно, всегда жду, так что успевайте прислать завтра до 16:00, ну, может быть, еще до 5 вечера подожду самую интересную музыку. Так что успевайте, все адреса, пароли, явки найдете в группе ВКонтакте. Полезные ископаемые каждую пятницу в 9 вечера наша совместная с вами программа. И только на рок-арсенале. Manfred Mann's Earth Band, Red Hot Chili Peppers очень скоро. Ну а уже сейчас сегодняшний именинник, 79-й день рождения сегодня отмечаю потрясающего вокалиста Сэмми Хаггар. Не только вокалист группы Ван Хален, но еще соавтор этой знаменитой песни Ван Хален, Сэмми Хаггар. Why can't this

0: Реклама.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
3: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
4: Внимание! В Джой-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20.00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20.00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
5: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

Сквозь этот закомпрессованный синтезаторский саунд, сколько любви прорывается в этой песне «Марианна». Ну, будем считать олицетворение для каждой слушательницы рок-арсенала. Нам тоже такие песни нужны, да, девочки? Это был ирландский коллектив Fontaines DC, проповедники пост-панка, у которых получается делать очень широкую, диапазонистую, я бы сказала, по звучанию музыку, прямо с симфоническими идеями. Не зря же были номинированы на Mercury Prize в 2021 году, на премию Грэмми. Ну а в 2024 году они получили премию Rolling Stone UK Awards, между прочим. Так что обратите внимание, интересные ребята, сколько любви дали. А у нас впереди то ли еще будет Foo Fighters, Aerosmith, и уже сейчас из коллекции летних песен и только любви коллектив Fortunates вы поддержали. Here comes that rainy day. Feeling again. Завтра.

Милая песня с категоричным названием «Красивый меня сегодня, как минимум сегодня, больше не увидите». No more, Mr. Nice Guy, Элис Купер, это его знаменитая визиточка. Ну, а что касается красоты, каждый вечером ее представляет по-своему. Вот, например, к нам очень скоро заглянут космические красавцы. В Екатеринбурге будут вновь выступать легендарные Rockets, французские инопланетяне, представители Space Rock, чьи песни мы не только вращаем в нашей активной радиоротации, в полезных ископаемых, и несколько композиций вращали. Так вот, 21 октября они будут выступать в Екатеринбурге в честь 50-летия на сцене. Завтра, послезавтра и в пятницу ждите. Днем я с удовольствием разыграю, да просто подарю билеты на их выступление. У меня будет 3 пары билетов. Готовьтесь. Особенно те, кто, может быть, ни разу не был на их выступлениях. А если были, тем более хочется побывать. Rockets в Екатеринбурге 21 октября. А билетики можно будет выиграть у меня завтра, послезавтра, в пятницу. Готовьтесь морально. Впереди Kiss, будут Depeche Mode, Simon & Garfunkel. Сегодня отмечаем 85-й день рождения Пола Саймона. А в рубрике «Национальный продукт» Nautilus Pompilius. Здесь Виолетта. Ну, а я желаю классного настроения. Близится вечер, а у нас за окном подмигивает солнышко и, в общем, тепло. Rolling Stones. Сейчас пляшем гарлемский шафл.

0: Рок Арсенал.
1: Мозг отдыхает.
0: На 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Итак, завтра похолодает до плюс 9 и будет сыро. Атмосферное давление проходит верхнюю отметку и понемногу пойдет на снижение. Не забудьте зонт и будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

Это вам не песенка, какая-нибудь тренди-бренди, девиз всей человеческой жизни. Не падай духом, ушибешься. Never Say Die, Black Sabbath, заглавный трек к их пластинке 78 года. Альбом, кстати, позже получил золотой статус. Ну и вот есть интригующая новость. Найдена музыка, которая была уничтожена с их дебютного альбома группы Black Sabbath 70-го года. Если хотите послушать, загляните в нашей группе ВКонтакте. Есть замечательная возможность. Ну и там же у нас голосование идет. Напомню, что завтра у нас промежуточные итоги. Российские исполнители поджидают участие в их судьбе. Стинг очень скоро, будут Юра, Биби Кинг, Эрик Клэптон, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Здесь Виолетта, рада всем настроенным. Пусть этот вечер у всех получается.

0: Реклама.
1: Ссангьонг, теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
2: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье». Здоровье 365. Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В Джой-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20:00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет. Самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.
7: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
8: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
7: Рок-Арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Яндекс восстановил работу умного дома с Алисой. Большая часть функций снова доступна пользователям. Речь идет об управлении умным освещением, возможностях ИИ-камеры и регулировке температуры в доме. В это же время с задержками срабатывают облачные сценарии, а история событий, графики, показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны, сообщили «Коммерсант» в компании. На Визе в Екатеринбурге на 3 дня закроют сквозной проезд по дублеру улицы Металлургов. Причиной в департаменте транспорта назвали работы на водопроводе. Для автомобилей организуют объезд. Кроме того, с 14 по 17 октября изменится схема движения автобусов 06, 49 и 84. На благоустройство общественных пространств в Свердловской области дополнительно выделили более 8,5 миллионов рублей. Средства направят на завершение работ по обновлению территорий. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В 2026 году в регионе реализуют более 160 проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти работы из федерального и областного бюджетов уже направили порядка 1 150 000 000 рублей. Популярность новостей о зажировке Манула Тимофея объяснили психологи. Общую медиаповестку эксперты оценивают как тревожную, поэтому подробности о зажировке обаятельного Манула напоминают о существовании приятных и неопасных событий. Большая часть аудитории от такой информации испытывает умиление. Эмоция снижает уровень стресса, активирует систему привязанности и помогает бороться с физиологической усталостью, подчеркнули эксперты. Официальный доллар на сегодня 83.92, евро 94.04.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. И еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: to heaven.
1: Ты на новом авто. Поздравляю, что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Ssangyong. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
5: Внимание! В Джой-пабе! В эту субботу, 17 октября в 20.00, юбилейный концерт группы TED & Co. 30 лет, самый рассвет. Вас ждет презентация новых песен, фьюжн-поп-рок и авторская музыка, энергетика, лирика и романтика. Музыка, которая вдохновляет и заряжает. Ждем вас в эту субботу, 17 октября в 20.00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений. Приходите, будет незабываемо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

говорить не ради рейтингов и радиоротаций. Эту песню они сочинили, создали, я бы сказала, там, где вырывается вся настоящая любовь из груди. Две группы «Черный обелиск» и «Локи Страйк». «Ясная звезда», посвящение Александру Башлачеву, которому, кстати, в свое время очень многие музыканты делали и продолжают делать свои респектабельные произведения, из их числа Александр Градский, Сергей Чиграков. Мне, кстати, очень нравится песня группы «Разные люди» под названием «Пусть сегодня никто не умрет», тоже посвящение Александру Башлачеву. Всем рекомендую послушать. Ну, а что касается наших планов, все по-настоящему впереди. Deep Purple инструментал представит Карлос Сантана, а уже сейчас один из величайших блюз-рокеров, гитарист-виртуоз Гэри Мур. Песня «Единственный дурак в городе». Only Fool in

Привет, меня зовут Петер Фройденталер, я из группы Fool's Garden. Вы слушаете Rock Arsenal 104.5 FM.

Да, как ни крутись, безумные дни — это вся наша жизнь, так сказать, не соскучишься. Fool's Garden, Wild Days. Ну и вам классно провести этот вечер. Впереди норвежская группа Хаузи Осборн. А в рубрике «Национальный продукт» бравый Билли Новик с песней, конечно, Вася. А здесь Виолетта, а это Гару. Для тех, кто еще не собирается

0: реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
5: ООО «Римэкс», шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
6: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
7: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы. Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо.

Баб-дип-ду-ду. Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале. Спонсор выпуска ООО

0: сегодня проходит верхнюю отметку и понемногу пойдет на снижение. Не забудьте зонт и будьте здоровы.
1: Информация на правах рекламы.
2: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Музыка мирового класса.
4: Pink Floyd.

Да, такая рок-экспансия на территорию тех, кому всего в этой жизни мало. Never enough. Легенды Тото. Но, как гласит народная мудрость и человеческая жизнь, так сказать, напитанная опытом, счастлив тот, кто довольствуется тем, что у него есть здесь и сейчас. Рок-арсенал у вас на 104.5 FM. А здесь Виолетта на наших студийных, начало 8 вечера. И отлично его провести. Группа Рамштайн и Шерлин Спитери, вокалистка группы Texas в Союзе. Очень скоро будут Мьюз, Red Hot Chili Peppers впереди. В нашей группе ВКонтакте есть, кстати, хорошие новости от коллективов Royal Blood, Greta Van Fleet и о группе Black Sabbath. Кое-что интригующее в нашей группе ВКонтакте. Всегда рады вашим комментариям. Ну, а я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает вместе с вами. 82-й день рождения сегодня встречает клавишник, вокалист, один из основателей группы Чикаго. Это Роберт Ламп с его участием. Знаменитая песня «Для тех, кто не боится, начинается сначала и в наступившем».

0: реклама.
1: Сан-Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
2: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
3: Полчаса и без рекламы.
4: Полчаса и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

Конечно, знания, они ограничены, а вот воображение готовы экспансировать всю планету. Рок-н-ролл фэнтези, легендарная песня Bad Company в прочтении от коллектива Strats. Большие мастера эти ребята, по-своему делать вообще любые версии на знаменитой песне. И свои песни они пытаются сделать, воображая, что они все еще в 20-м столетии. Очень любят саунд 70-х, 80-х. Ну а что касается наших с вами идей, включать в плейлист каждую пятницу в 9 часов вечера песни, которые еще не звучали на рок-арсенале. Это как раз-таки фантазия увидеть что-то гармоничное. И мы стараемся это делать уже четвертый год подряд. Так что в эту пятницу, я надеюсь, вновь пользу принесем всем тем, кто слушает программу «Полезные ископаемые». Вступайте в наши археологические ряды в эту пятницу. Тема свободная. Вот завтра до 5 часов вечера буду ждать музыкальные находки, идеи ваши, смелые композиции, которые еще не звучали в активной радиоротации на рок-арсенале. Мне на адрес пишите, присылать vilka@rockarsenal.ru. Ну и все выпуски можно заценить в нашей группе ВКонтакте. Успевайте присылать завтра до 5 часов вечера. Creedence Clearwater Revival, Kasabian, еще Эрик Клэптон с концертной площадки очень скоро. Ну а уже сейчас группа Police, это знаменитая картинка из серии «Учитель, ученица и любовь». Не подходи ко мне так близко, я ж тебе не риск.

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
5: Рок-арсенал.

Специально для тех, у кого сегодня день получился. Nickelback, This Afternoon. 30-го, кстати, октября ждем их свежую пластинку Everything Under the Sun. Классного вечера, под личный сценарий, с лучшей музыкой. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Настя». Ну а уже сейчас Аксел, Руди Пелл и Джонни Джоэлли. И это знаменитое «Зелье любви». I put a spell on you. На этих магических нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Антимонопольная служба возбудила почти 70 дел из-за нарушений на топливном рынке. Участникам этого рынка выдано 99 предупреждений. В ФАС добавили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля в стране стабилизируется. Что касается роста цен на заправках крупных сетей, то он не превышает показатели инфляции, пишет «Коммерсант». Активное наблюдение за всеми игроками топливного рынка в России Федеральная антимонопольная служба организовала летом по мере усугубления топливного кризиса в регионах. В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело бизнесмена Алексея Боброва. Заседание во вторник закрыли от прессы. В пресс-службе Верхоседского районного суда сообщили, что заключено досудебное соглашение. Кроме того, дело будет рассмотрено в особом порядке. Бывшего бенефициара корпорации СТС Алексея Боброва обвинили по статье «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием». Следующее заседание по уголовному делу пройдет в ноябре, пишет «Новый день». Второй выезд широкой речки построят в Екатеринбурге. В мэрии утвердили проект планировки для строительства улиц Анатолия Муранова, архитектора Белянкина, а также Евгения Савкова и Новой. Перечисленные улицы помогут соединить улицу Репина

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Релизы на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы. Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не

вам, дорогие арсенальцы. Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. ZZ Top. Nautilus Pompilius. Металлика.
2: Только здесь, только на Рок

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: 8 радиофорум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Hello. Let's go, please, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.